Сильную поддержку развития Воронежской области, в том числе за воплощение крупных социальных проектов. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Анинского района Василием Авдеевым, чтобы обсудить ключевые направления развития муниципалитета. В ходе уборочной кампании обмолочено 30% озимой пшеницы продовольственного класса, что позволяет району полностью обеспечивать себя семенами. Животноводство демонстрирует высокие результаты. Анинский район стабильно входит в тройку лидеров по производству молока, перерабатывая почти 300 тонн в сутки. Василий Авдеев доложил о выполнении поручения по росту зарплат. За полугодие показатель увеличился на 18%. Среди приоритетных проектов строительство ледового дворца на 2026-2027 годы, который станет круглогодичной площадкой для занятия спортом с тренажерным залом и фитнес-клубом. Губернатор Александр Гусев встретился с ректором Воронежского института экономики и социального управления Валентином Селютиным. Ректор отметил, что в ВУЗе готовят управленческие кадры. Самые популярные направления – государственное муниципальное управление, политология, а также психология. В институте обучаются 38 участников СВО. Выпускники успешно работают во всех муниципальных образованиях региона. Развивается среднее профессиональное образование, программы экономика и бухучета, а также банковское дело. Студентов берут на стажировку еще в процессе обучения. В завершении встречи Александр Гусев вручил Валентину Селютину почетную грамоту правительства области за многолетний добросовестный труд и вклад в подготовку кадров. С начала года Воронежская область экспортировала в 25 стран 60 тысяч тонн животноводческой продукции и кормов, а также более 22 тысяч голов живых свиней. Основную часть, 45 тысяч тонн, составили корма и кормовые добавки в Беларуси и Марокко. Молочной продукции отгружено 11 тысяч тонн, экспорт мяса и мясопродуктов 3,6 тысяч тонн. Свинина отправлена во Вьетнам, Грузию, Монголию, Либерию и Индию, мясо птицы в Узбекистан, Китай, Таджикистан, говядина в Китай и Саудовскую Аравию, колбасные изделия в Абхазию, Грузию и Азербайджан. В рамках федерального проекта сохранения культурного и исторического наследия в Воронеже обновили два воинских захоронения на мемориале в Центральном парке. На братской могиле номер 13, где покоится более 160 защитников Воронежа, заменили облицовку, сохранив исторический облик. На улице 20-летия октября братская могила номер 1 обновили гранитную облицовку зала памяти, укрепили кровлю. Зал вновь открыт для посетителей. Работу провели при поддержке федерального, областного и местного бюджетов. Это были новости региона.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев поздравил коллектив Нововоронежской АЭС с десятилетием пуска шестого энергоблока. Сейчас он обеспечивает 92% выработки всей энергии в области. Его запуск дал толчок развитию экономики региона и укрепил репутацию России в сфере инноваций, так как первый в мире энергоблок поколения 3+, стал образцом для аналогичных сооружений в ряде стран, отметил Александр Гусев. Губернатор поблагодарил сотрудников станции, которые круглосуточно обеспечивают безопасную работу АЭС, а также выразил признательность гендиректору Росатома Алексею Лихачеву и руководству Росэнергоатома за деятельную поддержку развития Воронежской области, в том числе за воплощение крупных социальных проектов. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Анинского района Василием Авдеевым, чтобы обсудить ключевые направления развития муниципалитета. В ходе уборочной кампании обмолочено 30% озимой пшеницы продовольственного класса, что позволяет району полностью обеспечивать себя семенами. Животноводство демонстрирует высокие результаты. Анинский район стабильно входит в тройку лидеров по производству молока, перерабатывая почти 300 тонн в сутки. Василий Авдеев доложил о выполнении поручения по росту зарплат. За полугодие показатель увеличился на 18%. Среди приоритетных проектов — строительство ледового дворца на 2026-2027 годы, который станет круглогодичной площадкой для занятия спортом с тренажерным залом и фитнес-клубом. Губернатор Александр Гусев встретился с ректором Воронежского института экономики и социального управления Валентином Селютиным. Ректор отметил, что в ВУЗе готовят управленческие кадры. Самые популярные направления – государственное муниципальное управление, политология, а также психология. В институте обучаются 38 участников СВО. Выпускники успешно работают во всех муниципальных образованиях региона. Развивается среднее профессиональное образование, программы экономика и бухучета, а также банковское дело. Студентов берут на стажировку еще в процессе обучения. В завершении встречи Александр Гусев вручил Валентину Селютину почетную грамоту правительства области за многолетний добросовестный труд и вклад в подготовку кадров. С начала года Воронежская область экспортировала в 25 стран 60 тысяч тонн животноводческой продукции и кормов, а также более 22 тысяч голов живых свиней. Основную часть, 45 тысяч тонн, составили корма и кормовые добавки в Беларуси и Марокко. Молочной продукции отгружено 11 тысяч тонн, экспорт мяса и мясопродуктов — 3,6 тысяч тонн. Свинина отправлена во Вьетнам, Грузию, Монголию, Либерию и Индию, мясо птицы в Узбекистан, Китай, Таджикистан, говядина в Китай и Саудовскую Аравию, колбасные изделия в Абхазию, Грузию и Азербайджан. В рамках федерального проекта сохранения культурного и исторического наследия в Воронеже обновили два воинских захоронения на мемориале в Центральном парке на братской могиле номер 13, где покоится более 160 защитников Воронежа, заменили облицовку, сохранив исторический облик. На улице 20-летия октября братская могила номер 1 обновили гранитную облицовку зала памяти, укрепили кровлю. Зал вновь открыт для посетителей. Работу провели при поддержке федерального, областного и местного бюджетов. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио, город за городом.
9: Аудитория 12+.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев поздравил коллектив Нововоронежской АЭС с десятилетием пуска шестого энергоблока. Сейчас он обеспечивает 92% выработки всей энергии в области. Его запуск дал толчок развитию экономики региона и укрепил репутацию России в сфере инноваций, так как первый в мире энергоблок поколения 3+, стал образцом для аналогичных сооружений в ряде стран, отметил Александр Гусев. Губернатор поблагодарил сотрудников станции, которые круглосуточно обеспечивают безопасную работу АЭС, а также выразил признательность гендиректору Росатома Алексею Лихачеву и руководству Росэнергоатома за деятельную поддержку развития Воронежской области, в том числе за воплощение крупных социальных проектов. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Анинского района Василием Авдеевым, чтобы обсудить ключевые направления развития муниципалитета. В ходе уборочной кампании обмолочено 30% озимой пшеницы продовольственного класса, что позволяет району полностью обеспечивать себя семенами. Животноводство демонстрирует высокие результаты. Анинский район стабильно входит в тройку лидеров по производству молока, перерабатывая почти 300 тонн в сутки. Василий Авдеев доложил о выполнении поручения по росту зарплат. За полугодие показатель увеличился на 18%. Среди приоритетных проектов — строительство ледового дворца на 2026-2027 годы, который станет круглогодичной площадкой для занятия спортом с тренажерным залом и фитнес-клубом. Губернатор Александр Гусев встретился с ректором Воронежского института экономики и социального управления Валентином Селютиным. Ректор отметил, что в ВУЗе готовят управленческие кадры. Самые популярные направления – государственное муниципальное управление, политология, а также психология. В институте обучаются 38 участников СВО. Выпускники успешно работают во всех муниципальных образованиях региона. Развивается среднее профессиональное образование, программы экономика и бухучета, а также банковское дело. Студентов берут на стажировку еще в процессе обучения. В завершении встречи Александр Гусев вручил Валентину Селютину почетную грамоту правительства области за многолетний добросовестный труд и вклад в подготовку кадров. С начала года Воронежская область экспортировала в 25 стран 60 тысяч тонн животноводческой продукции и кормов, а также более 22 тысяч голов живых свиней. Основную часть, 45 тысяч тонн, составили корма и кормовые добавки в Беларуси и Марокко. Молочной продукции отгружено 11 тысяч тонн, экспорт мяса и мясопродуктов — 3,6 тысяч тонн. Свинина отправлена во Вьетнам, Грузию, Монголию, Либерию и Индию, мясо птицы в Узбекистан, Китай, Таджикистан, говядина в Китай и Саудовскую Аравию, колбасные изделия в Абхазию, Грузию и Азербайджан. В рамках федерального проекта сохранения культурного и исторического наследия в Воронеже обновили два воинских захоронения на мемориале в Центральном парке. На братской могиле номер 13, где покоится более 160 защитников Воронежа, заменили облицовку, сохранив исторический облик. На улице 20-летия октября братская могила номер 1 обновили гранитную облицовку зала памяти, укрепили кровлю. Зал вновь открыт для посетителей. Работу провели при поддержке федерального, областного и местного бюджетов. Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио — город за городом.
6: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит «Наше».
7: Это

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев поздравил коллектив Нововоронежской АЭС с десятилетием пуска шестого энергоблока. Сейчас он обеспечивает 92% выработки всей энергии в области. Его запуск дал толчок развитию экономики региона и укрепил репутацию России в сфере инноваций, так как первый в мире энергоблок поколения 3+, стал образцом для аналогичных сооружений в ряде стран, отметил Александр Гусев. Губернатор поблагодарил сотрудников станции, которые круглосуточно обеспечивают безопасную работу АЭС, а также выразил признательность гендиректору Росатома Алексею Лихачеву и руководству Росэнергоатома за деятельную поддержку развития Воронежской области, в том числе за воплощение крупных социальных проектов. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Анинского района Василием Авдеевым, чтобы обсудить ключевые направления развития муниципалитета. В ходе уборочной кампании обмолочено 30% озимой пшеницы продовольственного класса, что позволяет району полностью обеспечивать себя семенами. Животноводство демонстрирует высокие результаты. Анинский район стабильно входит в тройку лидеров по производству молока, перерабатывая почти 300 тонн в сутки. Василий Авдеев доложил о выполнении поручения по росту зарплат. За полугодие показатель увеличился на 18%. Среди приоритетных проектов — строительство Ледового дворца на 2026-2027 годы, который станет круглогодичной площадкой для занятия спортом с тренажерным залом и фитнес-клубом. Губернатор Александр Гусев встретился с ректором Воронежского института экономики и социального управления Валентином Силютиным. Ректор отметил, что в ВУЗе готовят управленческие кадры. Самые популярные направления – государственное муниципальное управление, политология, а также психология. В институте обучаются 38 участников СВО. Выпускники успешно работают во всех муниципальных образованиях региона. Развивается среднее профессиональное образование, программы экономика и бухучета, а также банковское дело. Студентов берут на стажировку еще в процессе обучения. В завершении встречи Александр Гусев вручил Валентину Силютину почетную грамоту правительства области за многолетний добросовестный труд и вклад в подготовку кадров. С начала года Воронежская область экспортировала в 25 стран 60 тысяч тонн животноводческой продукции и кормов, а также более 22 тысяч голов живых свиней. Основную часть, 45 тысяч тонн, составили корма и кормовые добавки в Беларуси и Марокко. Молочной продукции отгружено 11 тысяч тонн, экспорт мяса и мясопродуктов 3,6 тысяч тонн. Свинина отправлена во Вьетнам, Грузию, Монголию, Либерию и Индию, мясо птицы в Узбекистан, Китай, Таджикистан, говядина в Китай и Саудовскую Аравию, колбасные изделия в Абхазию, Грузию и Азербайджан. В рамках федерального проекта сохранения культурного и исторического наследия в Воронеже обновили два воинских захоронения на мемориале в Центральном парке на братской могиле номер 13, где покоится более 160 защитников Воронежа, заменили облицовку, сохранив исторический облик. На улице 20-летия октября братская могила номер 1 обновили гранитную облицовку зала памяти, укрепили кровлю. Зал вновь открыт для посетителей. Работу провели при поддержке федерального, областного и местного бюджетов. Это были новости региона.
0: Проверено временем.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло.
8: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
10: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
11: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
12: Аудитория 12+.
13: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
14: В Забайкале действуют сотни очагов.
13: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
15: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжков. Здравствуйте. С воронежских полей убрано более 2 миллионов тонн ранних зерновых культур. Это 33% площадей. Показатель ниже прошлогоднего на 700 тысяч тонн из-за затяжной весенней посевной. Но плановые 6 миллионов тонн остаются неизменными. Суточный темп составляет около 50 тысяч гектаров. При благоприятной погоде уборка завершится через 2 недели. Все элеваторы готовы к приему. Зампред правительства Алексей Сапронов отметил, по поручению губернатора сформирован запас топлива для аграриев на 2 месяца вперед. Мы взаимодействуем с Минсельхозом и Минэнерго. Все аграрии в приоритетном списке получения топлива ориентируем на прямые договоры с Воронежнефтепродуктом. Воронежское управление Роскомнадзора передало служебный автомобиль Ford Focus с зоной СВО через региональное отделение Народного фронта в рамках акции «Все для победы». Руководитель управления Инна Колмакова отметила, автомобиль прошел техобслуживание, укомплектован двумя комплектами колес и готов к долгой дороге на передовую. Он служил для наших задач, но в целях оптимизации помощи фронту принято решение передать его военным. В региональном штабе Народного фронта подчеркнули, что такая помощь носит системный характер, скоро планируется передать еще несколько машин. Передача излишнего или выслужившего срок транспорта военным стала регулярной практикой для территориальных отделений. Власти Воронежской области заключили контракт на разработку проектной документации по реставрации объекта культурного наследия «Дом губернатора» за 4 с лишним миллиона рублей. Подготовить пакет документов нужно к декабрю 2026-го. Напомню, реставрация затянулась с конца 2023 года. При замене перекрытий вскрыли дефекты фундамента, что потребовало пересмотра документации и остановки работ. Сначала устранят аварийную ситуацию, затем на объект вернется прежний подрядчик. Ранее на совещании по развитию молодежных пространств губернатор Александр Гусев поручил дополнительно рассмотреть вопрос реконструкции этого здание. «Единая Россия» подписала с Общественной палатой России и политическими партиями соглашение о наблюдении за голосованием на думских выборах. Документ предусматривает совместное обсуждение инструментов наблюдения, мониторинг избирательного процесса 18-20 сентября и обмен опытом подготовки наблюдателей. Член Генсовета «Единой России» сенатор Сергей Перминов заявил, что цель партии – обеспечить легитимность результатов. К работе привлекут почти 200 тысяч наблюдателей. Отслеживать ситуацию помогут технологическая платформа и ситуационные центры в регионах. В Воронежской области в единый день голосования пройдут 22 избирательные кампании. Все участки оснастят видеоконтролем, протоколы будут изготавливать QR-кодом. Ведется подготовка общественных наблюдателей. По словам первого заместителя секретаря реготделения партии Виктора Логвинова, приоритет – безопасность участников процесса и легитимность голосования. И последнее. С 11 по 20 августа в Воронежской области пройдет первый этап конкурса «Народный участковый 2026». Жители смогут проголосовать за претендентов на сайте МВД. Победители регионального этапа войдут во второй тур, а затем представят область в финале. Конкурс проводится для повышения доверия к полиции. Участвуют участковые со стажем от 3 лет, без дисциплинарных взысканий и не побеждавшие в региональных этапах последние 3 года. Это были новости региона.
0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

тебя прошла немая тоска. Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что ты...

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: 255, 45, 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио — город за городом.
5: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио — город за городом.
7: Аудитория 12+.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: как бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжков. Здравствуйте. С воронежских полей убрано более 2 миллионов тонн ранних зерновых культур. Это 33% площадей. Показатель ниже прошлогоднего на 700 тысяч тонн из-за затяжной весенней посевной, но плановые 6 миллионов тонн остаются неизменными. Суточный темп составляет около 50 тысяч гектаров. При благоприятной погоде уборка завершится через 2 недели. Все элеваторы готовы к приему. Зампред правительства Алексей Сафронов отметил, по поручению губернатора сформирован запас топлива для аграриев на 2 месяца вперед. Мы взаимодействуем с Минсельхозом и Минэнерго. Все аграрии в приоритетном списке получения топлива ориентируем на прямые договоры с Воронежнефтепродуктом. Воронежское управление Роскомнадзора передало служебный автомобиль Ford Focus с зоной СВО через региональное отделение Народного фронта в рамках акции «Все для победы». Руководитель управления Инна Колмакова отметила, автомобиль прошел техобслуживание, укомплектован двумя комплектами колес и готов к долгой дороге на передовую. Он служил для наших задач, но в целях оптимизации помощи фронту принято решение передать его военным. В региональном штабе Народного фронта подчеркнули, что такая помощь носит системный характер, скоро планируется передать еще несколько машин. Передача излишнего или выслужившего срок транспорта военным стала регулярной практикой для территориальных отделений. А власти Воронежской области заключили контракт на разработку проектной документации по реставрации объекта культурного наследия «Дом губернатора» за 4 с лишним миллиона рублей. Подготовить пакет документов нужно к декабрю 2026-го. Напомню, реставрация затянулась с конца 2023 года. При замене перекрытий вскрыли дефекты фундамента, что потребовало пересмотра документации и остановки работ. Сначала устранят аварийную ситуацию, затем на объект вернется прежний подрядчик. Ранее на совещании по развитию молодежных пространств губернатор Александр Гусев поручил дополнительно рассмотреть вопрос реконструкции этого здание. «Единая Россия» подписала с Общественной палатой России и политическими партиями соглашение о наблюдении за голосованием на думских выборах. Документ предусматривает совместное обсуждение инструментов наблюдения, мониторинг избирательного процесса 18-20 сентября и обмен опытом подготовки наблюдателей. Член Генсовета «Единой России» сенатор Сергей Перминов заявил, что цель партии – обеспечить легитимность результатов. К работе привлекут почти 200 тысяч наблюдателей. Отслеживать ситуацию помогут технологическая платформа и ситуационные центры в регионах. В Воронежской области в единый день голосования пройдут 22 избирательные кампании. Все участки оснастят видеоконтролем, протоколы будут изготавливать QR-кодом. Ведется подготовка общественных наблюдателей. По словам первого заместителя секретаря реготделения партии Виктора Логвинова, приоритет – безопасность участников процесса и легитимность голосования. И последнее. С 11 по 20 августа в Воронежской области пройдет первый этап конкурса «Народный участковый 2026». Жители смогут проголосовать за претендентов на сайте МВД. Победители регионального этапа войдут во второй тур, а затем представят область в финале. Конкурс проводится для повышения доверия к полиции. Участвует участковый со стажем от 3 лет, без дисциплинарных взысканий и не побеждавший в региональных этапах последние 3 года. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

по крови. И деньги никогда особенно не тепали. Спасибо родителям, что в свободе меня воспитали. У нас чудесная семья, простые гордые люди. Ни у кого никогда не просили, не прогибались, никогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Наше. Наше. Наше. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: сел в классе.
1: Наше радио. Наша. Музыка.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: своими в руках.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
2: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
2: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
6: Автобусные остановки в центре Воронежа перенесут перед запуском метробуса. В Воронеже на некоторых заправках резко подешевел бензин. В Коминтерновском районе могут снести сотни гаражей. В Воронежской области выбрали самое красивое село. В регионе набирают популярность пионерские лагеря для взрослых. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Так звучит наше. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. С воронежских полей убрано более 2 миллионов тонн ранних зерновых культур. Это 33% площадей. Показатель ниже прошлогоднего на 700 тысяч тонн из-за затяжной весенней посевной. Но плановые 6 миллионов тонн остаются неизменными. Суточный темп составляет около 50 тысяч гектаров. При благоприятной погоде уборка завершится через 2 недели. Все элеваторы готовы к приему. Зампред правительства Алексей Сапронов отметил, по поручению губернатора сформирован запас топлива для аграриев на 2 месяца вперед. Мы взаимодействуем с Минсельхозом и Минэнерго. Все аграрии в приоритетном списке получения топлива ориентируем на прямые договоры с Воронежнефтепродуктом. Воронежское управление Роскомнадзора передало служебный автомобиль Ford Focus с зоны СВО через региональное отделение Народного фронта в рамках акции «Все для победы». Руководитель управления Инна Колмакова отметила, автомобиль прошел техобслуживание, укомплектован двумя комплектами колес и готов к долгой дороге на передовую. Он служил для наших задач, но в целях оптимизации помощи фронту принято решение передать его военным. В региональном штабе Народного фронта подчеркнули, что такая помощь носит системный характер. Скоро планируется передать еще несколько машин. Передача излишнего или выслужившего срок транспорта военным стала регулярной практикой для территориальных отделений. А власти Воронежской области заключили контракт на разработку проектной документации по реставрации объекта культурного наследия «Дом губернатора» за 4 с лишним миллиона рублей. Подготовить пакет документов нужно к декабрю 2026-го. Напомню, реставрация затянулась с конца 2023 года. При замене перекрытий вскрыли дефекты фундамента, что потребовало пересмотра документации и остановки работ. Сначала устранят аварийную ситуацию, затем на объект вернется прежний подрядчик. Ранее на совещании по развитию молодежных пространств губернатор Александр Гусев поручил дополнительно рассмотреть вопрос реконструкции этого здание. «Единая Россия» подписала с Общественной палатой России и политическими партиями соглашение о наблюдении за голосованием на думских выборах. Документ предусматривает совместное обсуждение инструментов наблюдения, мониторинг избирательного процесса 18-20 сентября и обмен опытом подготовки наблюдателей. Член Генсовета «Единой России» сенатор Сергей Перминов заявил, что цель партии – обеспечить легитимность результатов. К работе привлекут почти 200 тысяч наблюдателей. Отслеживать ситуацию помогут технологическая платформа и ситуационные центры в регионах. В Воронежской области в единый день голосования пройдут 22 избирательные кампании. Все участки оснастят видеоконтролем, протоколы будут изготавливать QR-кодом. Ведется подготовка общественных наблюдателей. По словам первого заместителя секретаря реготделения партии Виктора Логвинова, приоритет – безопасность участников процесса и легитимность голосования. И последнее. С 11 по 20 августа в Воронежской области пройдет первый этап конкурса «Народный участковый 2026». Жители смогут проголосовать за претендентов на сайте МВД. Победители регионального этапа войдут во второй тур, а затем представят область в финале. Конкурс проводится для повышения доверия к полиции. Участвует участковый со стажем от 3 лет, без дисциплинарных взысканий и не побеждавший в региональных этапах последние 3 года. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России.
2: 78-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов и 7 минут в столице. Сегодня 6 августа. Мы смотрим в календарь и видим... Что? Видим то, что он открыт, а значит, наш день объявляется официально открытым. Хотя мы, конечно, привыкли к тому, что мы сами себе, собственно, хозяева. Но не тут-то было. Мы открываем наш новый день, и каждый идет своей дорогой. У каждого своя тропинка. И сегодня, значит, мы на этой тропинке вдвоем с Лукьяновой, потому что один выбрал отпуск. Гар у нас в отпуске. Отправился он... на курорты Краснодарского края. Я не буду говорить город, чтобы вы его там не искали, потому что, ну, с нашей известностью, с его особенно, это, ну, просто, ну, отпуск превратится в трещину. Вы понимаете? Вот. Что такое трещина? Давайте спросим у Лукьяновой.
3: Дыра.
2: Доброе утро,
3: Яна. Бывает большая, бывает поменьше. Доброе утро. Слушайте, ну, прекрасный день сегодня. Четверг, 6 августа. В общем, будет достаточно жарко в Москве. До 30 градусов со знаком плюс. И в районе 5-6 вечера может быть небольшой дождик, но такой быстротечный. А в целом прекрасная погода. Лето продолжается. Вчера была на футболе, Сашка. Вчера была на футболе. Начался Кубок России. Я смотрела домашнюю игру Спартака с Оренбургом.
2: Ну и что? 26-0.
3: Так, ну, приглушите сейчас на секунду, вот буквально. Нет, 5-1.
2: Ты что, Гарри, что ли?
3: Ну, я на всякий случай, а вдруг мне вот там сейчас
2: пусть
3: кто-нибудь...
2: Пусть этим занимается Гарри. Ты Лукьянова. Ты у нас немножко безбашенная. Давай, лупи еще.
3: Я уже все сказала.
2: 5-1.
3: Да, 5-1. Я поздравляю болельщиков Спартака. Да, ну и что? Классно, классно. Все-таки смотреть на стадионе футбол – это совсем другое дело. Вот телек не дает тебе тех эмоций.
2: Позволить стадион. Не все могут себе позволить. Ты с кем ходила?
3: Я ходила с семьей, с мужем и с двумя младшими детьми.
2: Ну вот что младшие сказали? Хотят они играть в такое?
3: Ну, всем, слушай, всем нравится. Ну, мальчишки же, мне же
2: ну, парни. Ну, просто после чемпионата мира, я имею в виду, как вот чемпионат России воспринимать?
3: Да прекрасно воспринимается. Я хорошо. Так болела, я кричала громче всех.
2: Слушай, я же человек не знающий.
3: Конечно.
2: Я же российского пора уже как-то... футбола никогда вообще по телеку не видел.
3: Ну, Саш.
2: И воочию тоже, никогда в жизни.
3: Вот видишь, ну,
2: поэтому
3: у тебя очень много упущений в жизни.
2: И спрашиваю, то есть можно смотреть российский футбол?
3: Нужно. Да, нужно что? И можно, да. Приходите поддерживать свои любимые команды.
2: Ага. Да? Ну, как интересно. А я, вы знаете, вчера посмотрел фильм, который долго ждал. Я вообще, вот в этом году очень много новинок громких. Одна из них — это «Одиссея» Кристофера Нолана. А вторая — «День разоблачения» Стивена Спилберга. Я вот вчера, я посмотрел оба фильма. Ну, не вчера, а вчера я посмотрел «День разоблачения».
3: Ну и как оно? Понравилось
2: тебе? Я ничего
3: тебе?
2: Говорить не буду.
3: Ну, хотя бы понравилось тебе или
2: я
3: нет?
2: Я не буду ничего говорить, потому что иногда вот я говорю, что мне понравилось, и люди тоже поэтому идут и тратят свои деньги. А скажу, не понравилось, и они не пойдут и не потратят свои деньги.
3: Ой, вот прям ты скажешь, не понравилось, и прям люди не пойдут.
2: Ну вот, поэтому я... Давайте все посмотрим сначала. А потом уже... Ну, кто посмотрел, можете написать, мне даже интересно ваше мнение.
3: Ты же сейчас...
2: Я был очень удивлен, когда в конце увидел фамилию Спилберга. Нет. Я вам открою тайну. Я забыл вообще про эту премьеру и смотрел вот только ну, из интереса. И когда в конце было написано «Стивен Спилберг», я сказал себе, не может быть. Еще раз, дайте программку.
3: Ладно, друзья, мы начинаем. Всем хорошего дня, прекрасного настроения.
2: Да.
3: Поехали.
2: Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-07-08-03.
5: Ничего не говори.
6: Рок.
5: Рок-Острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
6: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов 18 минут в столице. Треть россиян сразу после получения зарплаты переводят часть средств на вклад или накопительный счет. Треть. Еще треть в первую очередь оплачивает кредиты и коммунальные услуги. Об этом говорится в исследовании. При этом ограничивать повседневные расходы через 5-7 дней после получения заработной платы начинает почти 40% россиян, а каждый четвертый через 2-4 дня. Извините, это, конечно, не смешная тема. Но это правда, когда ты получил деньги, а вот буквально на третий-четвертый день ты думаешь, а куда все ушло?
3: Да? А цены выросли просто невероятно.
2: Я, конечно, знаю лично россиян, которые после получения зарплаты какую-то часть откладывают. Я их знаю лично. Но знаю также, что еще больше людей не откладывают. И у них действительно заканчиваются деньги. Но если не через 4 дня, то через 2 недели точно. А еще 2 жить как-то. Да? И вот это страшное от зарплаты до зарплаты. Это просто страшная фраза. Вот. Мы хотели бы... Янка, у тебя как с зарплатой? Она уходит медленно или быстро? Но твоя первая... Вот на что ты тратишь в первую очередь? Вот тебе пришли деньги, и ты сразу на что тратишь? Ну, есть такое у тебя, вот я не знаю, обязательный платеж? Или ты идешь сразу, покупаешь себе что-то? Вот это, кстати, моя привычка с давних пор, когда нужно с зарплаты обязательно что-то купить. Себе. Не кому-нибудь, а себе, любимому.
3: Да у меня по-разному. Я человек хаотичный. У меня она вот прилетает, хочется иногда себе что-то купить или детям что-то купить. Когда начинается сезон кружков, конечно, кружки, а начинаешь оплачивать судорожно все вот эти вот спортивные, музыкальные там и прочие.
2: У тебя зарплата осталась еще что-нибудь?
3: Ну, чуть-чуть есть. Но, правда, не на копительном счете.
2: Не-не-не, сама зарплата. Ну, есть еще на что жить?
3: Ну, еще есть, конечно. Мой муж у меня еще этот помощник. Помощник. Это знаешь, как у людей на лице морщинки появляются. Вот эта вот, которая межбровная, вот одна такая вертикальная, которая в нос уходит.
2: Это называется...
3: Это «Где деньги?» А вот эти вот, которые, вот эти вот
2: горизонтальные.
3: Горизонтальные, спасибо, Александр Арульевич, как у тебя, это какие деньги? И сразу можно узнать, кто из вас больше требует в семье.
2: Это называется вот этот...
3: То, кто отмазывается.
2: Первый показывал, это треугольник печали называется.
3: Треугольник печали?
2: Вот это, да.
3: А у меня он треугольник радости. Я обычно, я просто щурюсь на солнце, не ношу солнечные очки. Мы ушли, извините,
2: это,
3: да.
2: Другая,
3: но это просто
2: тема.
3: Забавная, да.
2: Короче говоря, мы хотели бы узнать, дорогие друзья, на что вы в первую очередь тратите свою зарплату?
3: Куда сначала уходят ваши деньги?
2: Да, что вы потом начинаете. Вот давайте взять хотя бы последнюю зарплату, которая у вас была, да?
3: Да.
2: А, надеюсь, она была недавно. Ну, как минимум месяц назад, что вам ее не задерживают.
3: Я купила сумку себе.
2: Какую? Необходимо было?
3: Нет, просто увидела, и случилась любовь. Ну, и срочно стало надо, пока ни разу не надела.
2: Ну вот о чем я.
3: Но дома прихожу, смотрю и радуюсь.
2: Да. Она дорогая?
3: Ну не то чтобы очень, ну нормально.
2: Но могли бы жить.
3: Ну, какое-то время могли бы жить.
2: Могли бы жить какое-то время.
3: Да.
2: А, дорогие друзья, вот давайте, на что вы потратили первые свои деньги? Ну, в смысле, вот с последней зарплаты, на что у вас уходят сразу деньги? Да, есть какие-то платежи?
3: В первую очередь.
2: Там, тогда, желательно в суммах. Просто интересно, сколько вот мы тратим на всякое такое, да?
3: На всякое такое.
2: На всякое такое. Чтобы не оказаться где-нибудь там. Нам нужно платить за всякое такое. Вот. Все, ждем ваше сообщение. Если, чтобы писать нам в Макс, вам нужно сделать подтверждение. Подтвердите один раз номер. Там, по-моему, 3 раза нужно нажать на кнопочку.
3: Но это быстрая процедура. Не надо пугаться ее. Просто новые правила. Ничего с этим не поделаешь. Ребята, ждем ваших сообщений.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте почитаем ваше сообщение. Была у нас новость о том, что треть россиян, одна треть, значит, сейчас подождите.
2: Сразу на вклад деньги, получая...
1: Треть россиян, да, сразу после получения отправляет зарплаты, переводит часть средств на вклад или накопительный счет. Еще треть, в первую очередь, оплачивает кредиты и коммунальные услуги. И мы решили проверить, так ли это среди наших слушателей. На что у вас уходят деньги сразу, вот первые деньги? Не вся зарплата, а вот первые минуты.
2: После получения зарплаты сразу же отстегиваю супруге на хознужды и на карманные расходы ей и детям. Остальное уже по факту.
1: А что такое хознужды?
2: Это, всякие, наверное, хозяйственные. На еду, наверное, это и есть хознужды.
1: Хознужды —
2: в некотором роде. Ну, почему нет?
1: Еда, мне кажется, это отдельная статья, Яна. Хознужды — это веник, губка для мытья, порошок. Вот это хознужды. Прокладки, наверное. Вот это все хознужды.
2: Я из той трети людей, кто сначала часть откладывает. 20-30 тысяч на вклад, 20 тысяч сразу на маркетплейсы, а ипотеку платит муж.
1: Какая вы зажиточная жена. Сколько лет вы уже так живете? Какая у вас сумма накопилась? Если не секрет, конечно.
2: Мы очень любим чужие деньги считать, Саш. Значит, каждый раз думаю, надо понемногу откладывать, но зарплату плачу, кредит, квартплату, а еще сейчас надо купить 2 абонемента на новый сезон на хоккей.
1: И, соответственно,
2: у тебя есть абонемент, кстати,
1: Саш? Соответственно, нет. И, соответственно, денег не остается. Внимание! Вы скажете сейчас, денег совсем не остается. Внимание! Попробуйте не покупать абонемент на хоккей.
2: Ты сейчас вот прям самое главное захотел отобрать у человека. Может, это вообще единственная радость в жизни? Абонемент на хоккей.
1: Не верю.
2: Ты даешь. Зарплата в тот же час поступления уходит на накопительный счет. Каждые 3 месяца меняется банк, 5 разных. Так, процент на новый счет больше, порядка 13. По мере покупок снимается нужная сумма и переводится в тот банк, где кэшбэк по данной категории покупки больше. Да, надо следить постоянно и занимает некоторое время, но за месяц кэшбэк набегает под 5000 рублей. Сергей Смоленска.
1: Хотел тебе сказать, не читай это сообщение, оно не в тему. Но,
2: почему?
1: Но забыл.
2: Ну, накопительный... это и есть на накопительный счет, тебе человек откладывает сразу.
1: А живет-то
2: и распределяет.
1: Вы на что?
2: А знаешь, так многие делают? Кладут на накопительный счет, оставляют себе маленькую сумму на какие-то...
1: Ну, тут ничего.
2: И потом, если тебе надо что-то купить, а у тебя на это что-нибудь не хватает, ты снимаешь просто с накопительного счета необходимую сумму денег и оплачиваешь. Так многие делают. Первая часть тратится на выкуп заказов с маркетплейса. Привет из теплого, значит, края. При зарплате в 100 тысяч рублей в первую очередь 35 тысяч перевожу в кредит, 15 тысяч на домашние расходы, коммуналка и так далее, 5 тысяч в копилку и на остальные живем. У жены тоже приблизительно такие расходы.
1: То есть 45 у вас остается? Я тут, извините, считаю. И у жены, наверное, приблизительно так, да? То есть 90 остается на всякое остальное.
2: На всякое остальное.
1: Ну, можно жить. Чего не жить?
2: В общем, пишите, друзья, почитаем ваши сообщения еще.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: квартиру сниму на суточный арендный.
1: 6+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
1: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
7: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
8: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
11: ООО РСВ «Краснодарский край», городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
12: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
11: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
13: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: зарплату.
1: Да. Очень хороший совет с каждого дохода – открывать не менее 10% от любого дохода. Да. Долго себя к этому приучала, пару лет точно. Мера дает свои плоды, удается кое-что подкопить. А тогда цены растут, зарплату, увы, не особенно, а кушать хочется всегда.
0: Да, это правда. И мы должны себя приучать, потому что никто, кроме нас, не позаботится об этом.
1: У тебя есть заначка? Ну, ну вот это вот, ты откладываешь 10%, но это как заначка.
0: Да.
1: Да? Ну, в принципе, если ничего не покупать, то денег хватает. А если честно, то первостепенные расходы идут на лекарства. 10 тысяч в неделю. 15 тысяч за жилье, ну а все остальное по необходимости, Николай из Нижнего Новгорода. Слушайте, да, ну когда здоровье требует вот таких серьезных вложений, это, конечно, и ничего с этим не сделаешь, это действительно первостепенные расходы. С недавних пор первые деньги после зарплаты трачу на покупку красивого нижнего белья. Понимаю, что его уже много. И некоторые еще ни разу не надевала, но ничего с собой поделать не могу.
0: Ну и зачем же этому добру пропадать? Ну пришлите нам фотографию.
1: Вот я только хотела сказать, Сашка очень ждет вашу фотку. С языка прям снял.
0: Для нашего маленького мужского журнала.
1: Буквально на днях получила отпускные за 12 дней 9832 рубля. Заправила полный бак в машине. Работаю в университете 20 лет помощником руководителя научного подразделения. Муж сказал, увольняйся, на бензин тратишь больше. Ипотеку и кредит оплачивает муж. Ну, это, конечно, все тут без комментариев.
0: Да, а бензин, сколько? У вас все ушло на бензин? Сколько у вас там бак? Вы на чем ездите?
1: Зарплата 38, частями, конечно, меньше. Я сразу в первые минуты оплачиваю свои кредиты с первой части, у мужа свои. Остальные трачу на продукты сразу. И если что-то себе купила, на маркетплейсе. А когда школа, на оплату школы. В первый же день ничего не остается почти, вторая часть уходит подольше, но тоже быстро. Наши суровые реалии.
0: Да, к сожалению.
1: Вообще не имеет день зарплаты никакого значения. Муж по вахте работает месяц, а потом свободен. Тоже месяц. Поэтому зарплата раз в два месяца. Научились растягивать и откладывать. Поэтому деньги всегда есть в наличии.
0: Ну, хоть у кого-то.
1: Всегда есть деньги.
0: А представляешь, зарплата была бы раз в год.
1: Ой, ну вот это я бы так точно не выжила.
0: Да нет, конечно, многие бы не выжили.
1: Кидаю все на счет. А при совершении покупок вывожу нужную сумму. Процент на остаток капает каждый день.
0: Ну, понятно, да.
1: Значит, после прихода зарплаты оплачиваю ЖКХ и мобильный телефон. Это 10 тысяч рублей.
0: Так, считаем.
1: Автокредит 45 тысяч.
0: Так, 55.
1: Ипотека 45 тысяч.
0: Так.
1: Свои девичьи расходы 10 тысяч. Продукты и бензин 10 тысяч. Привет из Питера.
0: А
1: на продукты и бензин у вас прям мало уходит.
0: Вы вообще не едите.
1: Ну, экономно.
0: Вот на 10 тысяч, ну, как-то и продукты, и бензин. Или это вы сейчас про день говорите? Про вот тот день, когда все ушло?
1: Ну, 10 тысяч... Да.
0: Вот сегодня купили на 10 тысяч, и плюс заправили бензин, сколько там, я не знаю, бак будет, 3 тысячи. Да, наверное?
1: Ну, видимо, да.
0: Грубо говоря.
1: В общем, пишите, друзья, почитаем еще ваши сообщения.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, ну что, дорогие друзья, давайте закончим нашу тему про то, куда вы тратите первые зарплатные деньги.
2: Да, на что уходит в первую очередь. 100% зарплаты на накопительный счет, из него 6 тысяч на коммуналку, 5,5 вокал, 6 тысяч бензин, 10 тысяч на еду, остальное по мере необходимости.
1: А скажите, пожалуйста, зачем вам вокал?
2: Ну, кто-то абонементы на хоккей покупает, а кто-то кто-то нижнее белье, извините, а кто-то на вокал тратит, Саша. У каждого свои увлечения в жизни.
1: Это любопытство. Просто, может быть, вы хотите петь или что-то.
2: Может быть, человек поет уже. А. Смотри, вот человек получает десятку, зажимает и покупает пластинку. Каждый месяц уже 3 года подряд. Это сколько уже человек пластинок? 12 на 3.
1: На 3-36.
2: Вот, видишь, представляешь? Значит, зарплата 54, пенсия 19. Итого 3 выплаты в месяц. С каждой выплаты по 1000 рублей вкладываю в инвест-копилку с недавних пор в золото еще.
1: Молодец. Молодцы вы.
2: Она золото, да, покупать? Вот ты у нас самый финансово грамотный человек в студии. Из нас двух.
1: Золотишко хочешь, покупай. Оно же не физическое, я не знаю.
2: Ну, видимо, физическое золотишко.
1: Я так понимаю, ну, не хватит денег. У человека пенсия 19 тысяч рублей. Позор для страны вообще.
2: Ипотеку откладываем.
1: Для тех, кто жирует, позор.
2: Ипотеку откладываю, маме добавку к пенсии тоже перевожу, а также 10% на отпуск с каждой зарплаты, все левые доходы.
1: Так, ну-ка, скопируй мне это сообщение, пошлю своим детям.
2: Про добавку к пенсии родителям?
1: Так это правильно,
2: да.
1: Это очень правильно.
2: Аренда квартиры, аренда кабинета, алименты, 60 тысяч рублей, печаль.
1: Слушайте, а вот в чем печаль? Вы смотрите, у вас, я так понимаю, свой кабинет. Да? В этом, я не знаю, кто вы, массажист, косметолог и так далее. Ну, не знаю кто. А алименты, многие мужчины как-то странно относятся к алиментам, считая, что деньги должны уходить только на ребенка, а она себе там что-то купила. Но женщина же тратит и время, и здоровье, и в деньги в первую очередь.
2: Я думаю, что не это имеется в виду.
1: Ну, а что
2: имеется? Я думаю, что имеется в виду, что это обязательные расходы, которые вот сразу ты расстаешься с этими деньгами, да, вот тут 60 тысяч рублей в данной ситуации. Ты же просто не знаешь, сколько остается на жизнь. Я к тому, что просто процент, который остается, он просто мизерный, скорее всего. Вот
1: мизерный.
2: Все. Мизерный?
1: Мизерный. Я думаю, мизерный, правильно. Мизерный-мизерный.
2: Да?
1: Так, давай дальше.
2: Так, средняя зарплата 85-90 при поступлении 3000 рублей на ПДС Сбер. Суммирую кредиты, кредитка плюс 48. И эту сумму на вклад, а остальное пытаюсь существовать.
1: А ПДС это что?
2: Пенсионное, видимо, добровольное страхование, я так думаю.
1: Ага. Об этом многие не думают.
2: Работаю в ЦОД. Летом много подработок, бери хоть каждый день. За пару месяцев отложила себе на 5 имплантов. Обычной зарплаты хватает оплатить сыну кружки, коммуналку и пару масок в коллекцию. Коллекционирую маски.
1: Классно. Вообще, иметь коллекцию, иметь коллекционирование сейчас, это, в общем, удовольствие дорогое. Не каждый может зажать себе 10 тысяч на пластинку.
2: Еда 5 тысяч рублей, платье для любимой девушки 34 тысячи рублей. Остальное, видимо, уйдет на ремонт автомобиля, потому что он вчера сломался. Точную сумму не знаю, но не менее 75 тысяч рублей.
1: Ладно, будем надеяться, вот что 5 тысяч это на сегодня-завтра, а не на весь месяц.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: внимание, 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
1: Без возрастных ограничений. 2026 год.
2: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
3: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
5: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Экипаж пропавшего в Приангаре самолета эвакуировали вертолетом. Накануне пилоты сами вышли на связь. Самолет исчез во время патрулирования пожарной обстановки в лесах Иркутской области. Он не вышел на связь и не вернулся в аэропорт. На борту находились 24- и 27-летние летчики. Они сами вышли на связь накануне и сообщили, что находятся в тайге. Им удалось отремонтировать рацию и передать свои координаты. У пилотов нет серьезных травм, только ссадины и ушибы. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Сделка по Армузскому проливу предоставит Ирану контроль над судами. Об этом пишет Рейтер. Агентство называет это одной из крупнейших уступок Тегерану на сегодняшний день. Иран и Оман ведут переговоры о сделке, заключение которой должно восстановить судоходство через Армузский пролив. Иран добивается взимания платы в размере от 5 до 7% от стоимости грузов, перевозимых судами через Армузский пролив. Оман настаивает на плате в размере 3%. А США выступают против введения каких-либо сборов. Бывший зампред Банка России и экс-руководитель агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев объявлен в розыск по делу о хищении 4 миллиардов рублей. Как сообщает «Известия», следствие считает, что топ-менеджер входил в организованную группу, которая через подконтрольные структуры выводила доходы от новосибирского аквапарка «Аквамир», которым управляло агентство по страхованию вкладов. Исаев обеспечивал участникам схемы покровительства. В рамках расследования задержаны еще трое бывших руководителей агентства. ООН спрогнозировала рост числа голодающих в мире из-за феномена Эль-Ниньо. В заявлении организации говорится, что к концу 2027 года число людей с острой нехваткой продовольствия может увеличиться минимум на 49 миллионов из-за этого климатического явления. Речь идет о росте показателя с 225 миллионов человек до 274. Больше всего могут пострадать жители в странах Центральной Америки и Юга Африки. Эль-Ниньо – это процесс, при котором поверхностные воды в экваториальной части Тихого океана становятся необычно теплыми. Явление влияет на глобальную температуру и климат в прибрежных странах. В обычно сухих регионах проливаются сильнейшие ливни, а в других наступает сильная засуха. В США выставили на продажу дом, где прошло детство Нила Армстронга, первого человека на Луне. Стоимость объекта составляет 430 тысяч долларов, сообщает Associated Press. Двухэтажный дом 1908 года постройки расположен в городе Опоконетто в штате Огайо. Семья Армстронг поселилась в нем в 1944 году. В возрасте 16 лет во время проживания в этом доме будущий космонавт совершил первый самостоятельный полет и получил лицензию пилота. Владелица недвижимости, 82-летняя бывшая учительница истории, продает жилье впервые почти за 40 лет. Она владела им с 1988 года. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов и 8 минут в столице. Сегодня 6 августа. Сегодня уже четверг. Четверг до скольки? До 31 градуса обещают нам сегодня синоптики. Сегодня будет очень жаркая погода. Мама.
3: И к вечеру ближе, в районе 17-18 часов, будет небольшой дождь. Ну, по крайней мере, он вероятен.
2: Да? Во сколько?
3: В районе 17-18, Александр Арбович.
2: Что-то не вижу. Ну, а нет, вижу, гроза, действительно. Да, вижу, вижу. Не обманывает вас, Лукьянова. Мы с Яной вдвоем, Гар у нас в отпуске небольшом, поехал на море. Давайте.
3: Приедет загорелый. Будем играть в кинопробы, друзья. Разыграем два билета на один из дней музыкального рок-фестиваля «Легенда», который состоится в Москве 29 и 30 августа в Горбушке. Пройдет уже в четвертый раз. Ну, а задание сегодня, ну, наверное, не очень сложное. Я надеюсь, что вы догадаетесь. Хотя допускаю, конечно, что огромное количество людей не видело этот фильм.
2: Угу.
3: Потому что это не то чтобы классика. Но, тем не менее, уверена, многие
2: старый, наш,
3: посмотрели.
2: Чей?
3: Фильм не наш. Ты уже не помнишь, чему озвучивали, Саша?
2: Да, я озвучивал.
3: Ты озвучивал тоже, да.
2: Но фильм не наш.
3: Фильм не наш. Зарубежный. Не то чтобы очень старый. В общем, давайте послушаем задание.
4: Обычно я не беру новичков под свое крыло. Но в твоем случае я готов сделать исключение. Если ты пошлешь этого человечка и выпьешь со мной.
5: Полегче.
6: А чему я могу научиться у балабола, который все деньги тратит на личика?
4: Может, тебе голову оторвать? И пусть катится по тротуару. Научить тебя хорошим манерам.
3: А где моя последняя фраза? Вот это вот прекрасная моя. А прическу... причесон не испортишь? Там еще вот была вот эта фраза. Сережа!
2: А, Сережа делал? То есть он вернулся из отпуска?
3: Да, ну,
2: вот
3: Сережа.
2: Тебе, вот тебе и ответ.
3: Сережа, куда подевала мою последнюю фразу? В общем, друзья, принимаем сегодня 6-й верный ответ.
2: Да, я не знаю, что это за фильм, сразу вам скажу. Я
3: да даже... что ты знаешь?
2: Да?
3: Ну, конечно. Ну, Саша.
0: Подъемники на нашем радио.
7: Реклама на 107FM.
8: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
9: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
10: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, ну давайте послушаем еще раз фрагмент.
2: Обычно я не беру новичков под свое крыло, но в твоем случае я готов сделать исключение. Если ты пошлешь этого человечка и выпьешь со мной.
3: Полегче.
4: А чему я могу научиться у балабола, который все деньги тратит на личико?
2: Может, тебе голову оторвать? И пусть катится по тротуару. Научить тебя хорошим манерам.
4: Причесон не испортишь?
1: Это была твоя последняя фраза, которую выкинули.
4: Да, которую у меня отобрали слова.
1: Но монтажер посчитал, что это ничего не решающая фраза.
4: Значит, мы миллеры, плохие парни, неудержимые, малышка на миллион и другие неверные ответы загадывали художественный фильм «Алита. Боевой ангел».
1: Угу.
4: Это американский боевик с элементами киберпанка режиссера Роберта Родригеса по мотивам манги Юкита Кисера, выход в широкий прокат которого состоялся еще в феврале 2019 года.
1: Ты смотрела, нет?
4: Я смотрела. Мы с детьми смотрели. Ну, мне кажется, это такой все-таки больше даже детский фильм, чем... Ну, как, он совсем не детский, но я имею в виду, что юным подрастающему поколению, наверное, интереснее даже, чем взрослым. Ну,
1: знаешь, нас слушают старые люди.
4: Нас слушают разные люди, Саш. А, значит, «Алита. Боевой ангел» — это фильм, который мы загадывали сегодня. И наш победитель, человек с номером телефона 915-071-79 и так далее, вы получаете два билета на один из дней музыкального рок-фестиваля «Легенда», который состоится в Москве 29 августа в Горбушке, пройдет уже в четвертый раз. Поздравляем
1: вас. Мы, кстати, его будем вести.
4: Будем вести оба дня.
1: Оба дня.
4: 29 и 30.
1: Да.
4: Приходите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 24 минуты в столице, 6 августа. Сегодня мы только что прослушали песню группы Underwood, не спойлер называется она. И там есть вот строчки, которые меня заинтересовали, после которой мы, естественно, обратились...
3: За помощью.
2: За помощью к Алисе AI. Как там живут под микроскопом вакуоли? Ни капли жира и, разумеется, ни капли алкоголя. Вот, хотел бы узнать, что это значит. Ну, вот ты знаешь, что такое вакуоль? Я, наверное, должен бы знать, но не знаю. Короче, вакуоли — это мембранные пузырьки в клетке. В них может быть вода, растворенные соли, сахара, кислоты, иногда вещества для хранения или отходы. В растительных клетках есть еще большая центральная вакуоль. Она запасает воду и поддерживает внутреннее давление. Ну, там, в общем, животные клетки и так далее. Но это ведь художественная метафора, да, а не биология. Ни капли жира может подчеркивать чистоту или пустоту вакуоли, ведь в типичной вакуоли нет жировых капель, ей не нужно садиться на диету. Ни капли алкоголя, скорее всего, просто ритмически и образно подобранная фраза, чтобы усилить идею стерильности или непричастности к бытовым излишествам. И из чего можно еще сделать вывод, что лирический герой или главный герой стал вести здоровый образ жизни. Вот так вот.
3: Да здравствует ЗОЖ!
2: Да, поэтому, если вы хотите обратиться за помощью в той или иной, по тому или иному тексту, там, допустим, наших песен, что делаем мы в нашей рубрике, нужно дать задание Алисе AI, и она, пожалуйста, все вам сделает.
3: В лучшем виде.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
10: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на comtogether.t2.ru.
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
10: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
12: Наше радио.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 37 минут в столице. Сегодня 6 августа, сегодня четверг уже, хотел сказать, завтра пятница. Ну и до 32 градусов обещают сегодня синоптики, будет жарко. Хотя я вот сейчас смотрю, здесь на Октябрьском поле облачная погода, хотя у меня написано будет ясно. Но Янка...
3: В обед уже будет облачно, дожди. Да, к вечеру небольшие дожди.
2: Слушайте, я не показывал видео одного чувака, их несколько, там, ну, у него 30 с лишним тысяч подписчиков. А он записывает рилсы различные, зовут его Никита, в общем, и чем он привлек? Знаете, сейчас есть модная тема, когда сидит чувак и девушка спрашивает, что ты думаешь там про российский алкоголь?

0: Ну, то есть колхоз. Какое-то еще слово есть? Школьникер, ну, типа,
1: ну, в общем, тема малолеток. Детский сад.
0: Тема малолеток, да. И мы сейчас... вот явки показал, и она прям залипла. Вот он там говорит, она говорит, давай про кроссовки. Вот что ты скажешь про Nike? И он говорит, абсолютный колхозинер. И разворачивает, почему колхозинер. Но первой модели там, или баскетбольная тема, это был Billionaires. И остается Billionaires, а это все колхозинер. Adidas там и так далее. И потом, значит, проходится по всем... Я надеюсь, сейчас на меня не обидится ни Nike, то я просто пересказываю.
1: Кстати, уже вычеркнули из всех планов на будущее. И твоих, и наших совместных,
0: Саша. Я сам ношу. Вот. И мы хотели с вами поговорить о том, а где вы сейчас залипаете в интернете, на ком?
1: Вот прям что вы смотрите, а чего вы прям вообще?
0: То есть не просто там тема про животных, а вот как какой-то конкретный канал, где вы залипли, который вас вот просто...
1: И вылипнуть не можете.
0: Да, пожирает ваше время.
1: Да, напишите нам, а мы почитаем ваше сообщение буквально через пару минут.
2: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

огни. Кончилась ночь, и как всегда я один. Жизнь покажет мне свой печальный взгляд. Но ты не молчи, не вижу.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 8 часов 45 минут в столице. Сегодня 6 августа. Сегодня я вас то вперед гоню, то, так сказать, отстаем на день. Сегодня четверг. До 32 градусов обещают нам синоптики. Поэтому будет жарко. Так, ну давайте почитаем. Мы тут спросили вас, на чем вы залипаете. Некоторые фамилии мы не знаем, поэтому если вдруг в эфире прозвучат имена иноагентов, мы заранее об этом говорим.
3: Да. Значит, Вормикс Прайм, Твич стример, стримит рыбалку, ловит трофеи. Очень круто.
2: Ян, ты сейчас по-английски читала? Написано же по-русски. Я просто чуть не очумел.
3: Авиамедведь Мансур. Не то чтобы залипаю, но смотрю за ним регулярно. Это про что хотя бы написать? Слушайте, у меня ощущение, что я живу в лесу. Я вообще ни про кого не слышал.
2: Я же говорю, расскажите хотя бы, в чем фишка? Вот залипаю, смотрю. Я говорю, фишка-то в чем? Ну, полный колхозинер. Давай же дальше.
3: Будет нестандартный и скучный ответ. Люблю русский язык. Да. Залипаю на канале «Тотальный диктант». Лекции, розыгрыши, встречи. Нравятся люди, атмосфера. Работаю совсем в другой сфере, в бухгалтерии. Юлия из Челябинска. Ну, это круто, на
2: самом
3: деле. Слушай,
2: очень много таких каналов, где... где и про русский язык, и про русскую живопись. Про русскую живопись там женщина рассказывает, она историк искусств, она рассказывает про историю известных картин наших художников, которые висят в Третьяковской галерее. Там оказывается, что одна картина «Приплыли», которая называется совсем не «Приплыли», ее так трактуют, и приписывают ее Репину, она совершенно другого художника. Просто знаешь, была, кстати, на выставке там, где выставлялся Репин.
3: Кстати, про искусство я тут тоже для себя открыла классное приложение, Artcracker называется оно. И вот если вам попадается картина, о которой вы ничего не знаете, например, можно просто вот навести камеру, сфоткать, ну вот загрузить изображение в приложение, она тебе пишет историю, и там есть очень интересные факты и про написание там, конкретной картины, или о художнике, который ее сотворил. В общем, шикарное приложение, Artcracker, вообще всем рекомендую, всем, кто любит искусство. Так, значит, дальше. Каждый раз жду обзора на какой-нибудь фильм от Миши Дарко. Он рассказывает не только о сюжете, но и о режиссере, актерах фильма, и всегда укажет на то, что, на что зритель может не обратить внимания.
2: Ну, наверное, его нужно смотреть, когда ты уже что-то посмотрел. Или нет, или он там без спойлеров.
3: Возможно. В «Запрет Грамме» залипаю на мини-фильмы и сериалы, созданные с помощью искусственного интеллекта. Это потрясает, сколько людей с уникальными идеями и фантазией.
2: Но на самом деле, их, да, сейчас очень много. Я смотрю вот такие сериалы про животных. И там, помимо различных типа киносценариев, есть еще ток-шоу, где сидят два кота и рассказывают друг другу, какие хозяева дураки. Это очень смешно.
3: Кругосветчики. Ребята на яхте делают кругосветное путешествие. Пожалуйста.
2: Это всегда завораживает. Вы знаете, когда люди много и долго путешествуют, об этом еще снимают, за это получают.
3: Да, у нас тоже друзья семьи ездили в кругосветное путешествие. Это, конечно, удивительно. Вообще, сколько в мире чудес и прекрасных мест. Я залипаю на нарезках фрагментов «Что, где, когда» всех времен, вспоминаю старые вопросы, интересные моменты и команды, которых уже нет.
2: Да, очень интересная фишка.
3: Канал «Сталинка на Можайке» из каналов про ремонт один из лучших.
2: Я вот сейчас зашел, смотрю на него.
3: Залипаю на видео с манулами. Такие милые кошечки, но прям не верится, что у них скверный характер.
2: Да, еще есть камера в нашем зоопарке. Господи. Господи, все, забыл имя нашего манула. Да. Который уходит на дожировку там и так далее. Сбрасывает.
3: Зажировку.
0: На нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
5: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
7: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
8: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-21-770-38-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
9: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
10: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
11: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
12: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
13: Автобусные остановки в центре Воронежа перенесут перед запуском метробуса. В Воронеже на некоторых заправках резко подешевел бензин. В Коминтерновском районе могут снести сотни гаражей. В Воронежской области выбрали самое красивое село. В регионе набирают популярность пионерские лагеря для взрослых. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
14: Аудитория 12+.
15: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
16: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
17: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. С воронежских полей убрано более 2 миллионов тонн ранних зерновых культур. Это 33% площадей. Показатель ниже прошлогоднего на 700 тысяч тонн из-за затяжной весенней посевной. Но плановые 6 миллионов тонн остаются неизменными. Суточный темп составляет около 50 тысяч гектаров. При благоприятной погоде уборка завершится через 2 недели. Все элеваторы готовы к приему. Зампред правительства Алексей Сапронов отметил, по поручению губернатора сформирован запас топлива для аграриев на 2 месяца вперед. Мы взаимодействуем с Минсельхозом и Минэнерго. Все аграрии в приоритетном списке получения топлива ориентируем на прямые договоры с Воронежнефтепродуктом. Воронежское управление Роскомнадзора передало служебный автомобиль Ford Focus с зоны СВО через региональное отделение Народного фронта в рамках акции «Все для победы». Руководитель управления Инна Колмакова отметила, автомобиль прошел техобслуживание, укомплектован 2 комплектами колес и готов к долгой дороге на передовую. Он служил для наших задач, но в целях оптимизации помощи фронту принято решение передать его военным. В региональном штабе Народного фронта подчеркнули, что такая помощь носит системный характер. Скоро планируется передать еще несколько машин. Передача излишнего или выслужившего срок транспорта военным стала регулярной практикой для территориальных отделений. А власти Воронежской области заключили контракт на разработку проектной документации по реставрации объекта культурного наследия «Дом губернатора» за 4 с лишним миллиона рублей. Подготовить пакет документов нужно к декабрю 2026-го. Напомню, реставрация затянулась с конца 2023 года. При замене перекрытий вскрыли дефекты фундамента, что потребовало пересмотра документации и остановки работ. Сначала устранят аварийную ситуацию, затем на объект вернется прежний подрядчик. Ранее на совещании по развитию молодежных пространств губернатор Александр Гусев поручил дополнительно рассмотреть вопрос реконструкции этого здание. «Единая Россия» подписала с Общественной палатой России и политическими партиями соглашение о наблюдении за голосованием на думских выборах. Документ предусматривает совместное обсуждение инструментов наблюдения, мониторинг избирательного процесса 18-20 сентября и обмен опытом подготовки наблюдателей. Член Генсовета «Единой России» сенатор Сергей Перминов заявил, что цель партии – обеспечить легитимность результатов. К работе привлекут почти 200 тысяч наблюдателей. Отслеживать ситуацию помогут технологическая платформа и ситуационные центры в регионах. В Воронежской области в единый день голосования пройдут 22 избирательные кампании. Все участки оснастят видеоконтролем, протоколы будут изготавливать QR-кодом. Ведется подготовка общественных наблюдателей. По словам первого заместителя секретаря реготделения партии Виктора Логвинова, приоритет – безопасность участников процесса и легитимность голосования. И последнее. С 11 по 20 августа в Воронежской области пройдет первый этап конкурса «Народный участковый 2026». Жители смогут проголосовать за претендентов на сайте МВД. Победители регионального этапа войдут во второй тур, а затем представят область в финале. Конкурс проводится для повышения доверия к полиции. Участвует участковый со стажем от 3 лет, без дисциплинарных взысканий и не побеждавший в региональных этапах последние 3 года. Это были новости региона.
0: Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 6 минут в столице. Сегодня 6 августа, сегодня четверг. Хочется уже сказать пятница. Хочется.
3: Но да, завтра... по ощущениям именно так, друзья.
2: Мы с Яной вдвоем, потому что Гар у нас уехал в отпуск на неделю. Поэтому эту неделю, половину этой и половину следующей, мы будем вдвоем. Лови Лукьянова момент. Возможно, он войдет в историю. Надеюсь, с хорошей стороны.
3: Главное, не забывай свои эти витаминки.
2: Витамины, да, витамины я пью.
3: Так, будем гадать по Виктору Астафьеву сегодня.
2: Хорошо, призы у нас есть какие-то для гадающих?
3: Нет, призов у нас нет. Мы гадаем сегодня просто так.
2: Просто так, прекрасно.
3: Бескорыстно.
2: Поэтому, дорогие друзья, если есть какие-то проблемы, вы нам пишите, мы их озвучим. Кого-то из вас выведем в эфир, вы назовете номер страницы, номер строчки. И мы ее зачитаем.
3: Ну, ты и зачитаешь,
2: все правильно. Я и зачитаю, да. Давайте, что уже есть к этой минуте. Ребята, привет. Познакомился с девушкой, очень мне нравится. Правда, выглядит она неформально. Татухи крутые на руках и ногах. Пирсинг. Одежда. Причесон. Вот так вот пишет человек. В общем, не знаю, что скажут родители. Андрей, Санкт-Петербург.
3: Ну, так не родителям же встречаться с этой девушкой, а вам. Если вы влюбились, если она вам нравится.
2: Яна. Андрей, Санкт-Петербург, 31. Это, видимо, год. Я поэтому, вы знаете...
3: Тем более, вы взрослый уже мужчина, вы чего?
2: Нет, все-таки мужчина начинается после 40-45.
3: Ой, ну не надо, слушай, в 31 уже мужчина, Саш.
2: Ну, конечно, мужчина. Ты же видишь, что нет. Нет, минутку, ты сейчас...
3: Вы же мужчина.
2: Вы не мужчина.
3: Ну, конечно, мужчина.
2: Что скажут родители? Ну, так что, сведите татухи, прилично ее оденьте, перекрасьте волосы.
3: А мне кажется, ну вот если человек понравился вам именно таким, зачем его переделывать?
2: Так не надо его переделывать.
3: Вот вы влюбились в этот образ.
2: Это же ирония моя сейчас по отношению к нему. Он не будет, конечно, ничего менять. Это я сейчас иронизирую, так сказать. Говоря, что это, ну, как бы даже не по-мужски.
3: Предупреждать надо.
2: Ну, как понять, предупреждать надо?
3: Ну, я реально подумала, что ты хочешь девчонку изменить. Ну, я прям поверила тебе. Ты представляешь, как ты вжился в образ, Сашка? Ты великий актер.
2: Ну, в общем, может быть, как бы, ну, оставить ее другому, у которого родители скажут: да, давай!
3: А может быть, это как раз ваш в жизни вот этот вот шанс все изменить, перестать от всех зависеть и сделать свой собственный выбор.
2: Вы знаете, то, что мужчины меняются, и у них очень много комплексов, я это вижу в мужской раздевалке. Вот в бассейне. Потому что с малых лет ребята не снимают трусов в раздевалке мужской. Они стесняются. Вот я вчера был поражен этим. Вот ты сейчас скажешь, а где же тут связь?
3: Вот а где же тут связь, Саша?
2: В мокрых трусах идут в раздевалку, и вся эта вода вот здесь вот, как в болоте мы переодеваемся. Понимаешь, о чем я? А я еще думаю, почему они не снимают их там, не вытираются и заходят сюда? Почему? Я понял, они стесняются, и отсюда все идет.
3: Сашка-то снимает их еще у бассейна. Он не стесняется вообще.
2: Ян, ну ты как заходишь в бассейн? Ну, ты же...
3: В купальнике захожу.
2: Не, ну ты в душ заходишь, вообще же голая. Ты в голову заходишь в душ, потом надеваешь купальник.
3: Купальник надеваю.
2: Вот, ну вот, потом также снимаешь его, принимаешь душ и заходишь, правильно? Все понятно.
3: Ну, я беру с собой полотенце. Нет, я сначала беру полотенце, заворачиваюсь, а потом уже все вот это остальное.
2: Возвращаясь к мужчине, возьмите себя в руки, возможно, ваши родители ничего плохого и не скажут.
3: Казалось бы, при чем тут татухи и трусы в душе? Александр все смешал в кучу. Ребята, будем гадать по Виктору Астафьеву совсем скоро. Если у вас есть о чем поговорить, пишите.
2: Про мужские зажимы.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117, телефон 260-60-50. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 17 минут в столице.
3: Мы гадать будем совсем скоро. И вот несколько проблем, которые успели прилететь к этой минуте. Насмотрелся видео про авиакатастрофы и появилось дикое желание получить лицензию пилота. Дорого, может никогда не пригодиться, но желание огромное. В сентябре в летной частной школе день открытых дверей. Ехать далеко, обучение дорогое. Влезть в кредиты и исполнить мечту или же просто пережить эту хотелку?
2: То есть вы хотите, что мы вас сейчас в кредиты сунули головой и, так сказать, наша ответственность. Все равно ответственность будет платить же вам. А стать пилотом просто так, пройдя курс, вы сможете только на каких-то легкомоторных самолетах, я так понимаю? Потому что, ну, в гражданскую авиацию вас не возьмут, нужно учиться.
3: Ну, может быть, долго, человек хочет упорно. Просто...
2: На легкомоторном самолете.
3: Летать так. Да.
2: Ну, не знаю, стоит оно того или нет, смотрите сами.
3: У нас были в гостях неоднократно пилоты из летных школ, и это, конечно, увлекательная история совершенно, если вы любите небо, если действительно мечта такая есть. Мне кажется, что вот жизнь, она такая...
2: Ну, если вам больше 45, то, наверное, надо любить землю.
3: А почему в 45 нельзя любить небо, Александр Аргович?
2: Можно, но из-за неба в кредиты влезать. Ну, смотрите, если вы их можете обслуживать, мы же не знаем ваши вообще, и сколько это дорого.
3: Ну, это не дешевое, по-моему.
2: Да, я понимаю.
3: Особенно потом вот эти вот налеты.
2: Вы мне говорите дорого, но скажите, сколько это стоит? Я скажу, дорого это или недорого. Просто для понимания, что, ну, что, сколько это, я просто даже не знаю, сколько это стоит.
3: Ну, если у вас есть силы это все потом, возможности все это выплачивать потом, ну, вот, все вот эти кредиты, в которые вам предстоит влезть, то, конечно, надо исполнить мечту, что там
2: просто
3: говорить.
2: Вы говорите, пережить хотелку. Возможно, что вам переживать эту хотелку, которая вам никогда уже не пригодится, придется финансово. Вот и все. А хотелки уже нет, а шлейф этот финансовый остался.
3: Ну, это так же, как в отпуск съездить в кредит. Ты уже съездил, его уже нет, он уже закончился, отдавать потом еще и отдавать.
2: Но ты
3: ну, так совсем.
2: Нет, это не... Нет. Ну, вы поняли, да, дорогие друзья? Это... Напишите, что это... Вот кто со мной согласен, что это совершенно другое, Яна?
3: Ты почему? Ты тоже... Тот... А ты получил
2: нет,
3: опыт.
2: Нет,
3: ты
2: нет,
3: тоже
2: нет,
3: получил
2: нет,
3: опыт.
2: Нет, нет, нет.
3: И эмоции,
2: нет,
3: и впечатления
2: нет,
3: от учебы.
2: Нет,
3: плюс у тебя
2: он
3: даже корочка
2: летать,
3: какая-то
2: он
3: осталась.
2: Он хочет летать.
3: Ну,
2: давай
3: может
2: не
3: быть, он
2: спорить.
3: Будет летать.
2: Все, спасибо.
3: Может, он превратит
2: напишите,
3: это в работу, в любимое дело всей
2: разные
3: его жизни.
2: Разные вещи, разные.
3: Ну, не согласна.
2: Давай, что
3: я
2: еще?
3: Я рок-музыкант, и меня впервые пригласили ведущим музыкального конкурса. Волнуюсь, все ли нормально пройдет.
2: Конечно, все нормально пройдет. А что
3: да
2: вы?
3: Круто все пройдет.
2: Волнение – это самое нормальное состояние ведущего перед любым мероприятием. Поэтому абсолютно нормально. Что вы за рок-музыкант? Какая у вас рок-группа? Что за мероприятие, которое вы будете вести? Что за конкурс музыкальный?
3: Почему вы нас не пригласили, да?
2: Да нет, ну просто любопытно же.
3: Любопытно.
2: Это так же, как про дорого. Ну любопытно же сколько?
3: Ну любопытно, любопытно, согласна. Работаю на производстве. Зарплат стала не устраивать. Нашел новую работу, пообещал новому директору, что увольняюсь и к вам. Сегодня прихожу на работу, а мне говорит начальник, что я тебе поднимаю зарплату, но насколько не сказал, вот что делать. А чего вы не спросили-то?
2: А как вы что, завтра уже выходите, а здесь сегодня еще работаете?
3: Нет, просто вот, ну, вот вам говорят, что я подниму тебе зарплату, а чего не спросили, насколько? Ну, это же такие, ну, как бы, конечно, ну, важно, а поднимут вам на 100 рублей?
2: Либо растерялся, либо тютя, вот, ну, я тебе говорю, ну, что это такое? Ну, как можно одному пообещать, вы уже слово дали, ну, обещание, да, вы пообещали, и тут вас, как вас легко купить-то?
3: Мне смотрю. Кажется, надо вернуться и спросить, насколько. Ну,
2: конечно.
3: Потому что это важно.
2: Конечно.
3: Если, да.
2: А хотя бы скажите, насколько, чтобы я понимал. Потому что я согласен, уход должен стоить денег.
3: Да, вот тебе, кстати, вернулся человек с летной школы. 1 200 000 стоит. Да, легкомоторные самолеты, насчет гражданской авиации этого достаточно, чтобы попасть бесплатно на обучение в авиакомпанию, на тот же Боинг, например. Как человек, который посадил недавно Боинг в кукурузном поле, пришел в авиацию в 36 лет. Но я согласна, все вообще возможно, на самом деле. Было бы желание и были бы возможности. Но если желание есть, возможности, как правило, находятся. Друзья, пишите нам о своих проблемах. Мы будем гадать совсем скоро по «Оставь его». Гадаем сегодня.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит. На все.
3: ООО «Т-МОП». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номеров Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
6: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
9: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
10: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
11: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
12: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
13: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
14: В этом весь ты.
13: И в этом весь ты.
15: Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк» 0+.
16: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
17: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
18: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
19: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
20: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
21: Наше радио.
22: Александр Бон, Яна Лукьянова
23: и Игорь Паньков.
22: Подъемники на нашем радио.
24: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 33 минуты в столице. Давайте гадать.
25: Давайте гадать. Вот такая у нас проблема по Виктору Астафьеву. Гадаем сегодня. У меня есть хобби говорить разными голосами. Многие мне говорят, чтобы я подал резюме в студии озвучки, хотя по образованию я механик-инженер. Написал нам Алексей, наш постоянный слушатель. Алексей, доброе утро.
26: Доброе утро.
27: Доброе утро. Здравствуйте. Всем привет, уважаемые ведущие, приветствую вас.
26: Да, здравствуйте, Алексей. Значит, давайте с самого начала. А кто вам говорит и где видят вот ваши творческие звуковые навыки вот эти?
27: На площадке по видеороликам коротким.
25: В смысле, вы их выкладываете в соцсети где-то, да, или где?
27: Да, я когда-то в ТикТок выкладывал свои видеоролики. У меня, кстати, с этого и началось. Как-то племянницу хотел развеселить. Она загрустила, и я вспомнил один из своих любимых мультиков про Карлсона. Mm-hmm. И я как-то заметил, что вроде бы похоже получилось. Начал ходить сам с собой, отрабатывать, вот, и со временем тренировать вот это вот. И мне понравилось очень. И также очень понравились ролики с Дарьей Блохиной. Она очень классная актриса дубляжа и озвучки. Она меня очень многим с смотивировало в этом.
26: А, ну, Дашу мы очень хорошо знаем.
25: А вы можете с нами поговорить, Алексей? Ну хорошо, вот, как давай. Вы умеете, голосом Карлсона. Это не только ваш любимый, но и наш любимый герой, конечно, мультипликационный.
27: Отлично.
25: Да, вы можете пожелать всем хорошего лета там или что-нибудь такое?
26: Давайте, Алексей.
25: Давайте.
27: Сейчас, простите, Вась, можно тут приземлиться? Позвольте представиться. Карлсон, который живет на крыше. Всем поклонникам и радиослушателям моей любимой радиостанции «Наше радио» желаю счастья, здоровья и много-много тортов со взбитыми сливками и прекрасного настроения. Мне срочно нужна заправка. Торт со взбитыми сливками подойдет.
25: Ну, круто же, Леш. Ну, супер у вас получается. Да. Конечно, вам обязательно надо идти в студию озвучки. Может быть, вот сейчас вот кто-то нас услышал, мы вас ведем с удовольствием.
26: Секунду, подождите.
27: А вам, пожалуйста, может быть, пару крабсбургеров после такой тяжелой работы, чтобы повысить энергетический фон организма? Папе Эдварду они очень нравятся. По специальному рецепту мистера Крабса.
26: Лукьянова вы сразили. Давайте еще что-нибудь.
25: Я уже вас обожаю.
27: Матильда, дитя мое, ты слышишь меня? Отдай плюшку. Восьмую съела уже. Во-первых, сладкая портит фигуру. Во-вторых, иди спать. В-третьих, делай уроки. Ой, какая мука воспитывать.
25: Ну, просто очень круто. Алексей, ну вы просто...
26: А вы, я так понимаю,
25: по... Надо, бежать надо.
26: По Карлсону или по всему можете вообще?
25: По всему.
0: Ну, я тренируюсь некоторые новые персонажи осваивать. Постараюсь улучшить. Ну, вы захотите, если что. Сейчас пою.
26: Хорошо, давайте. Номер страницы, номер строчки.
25: Давайте, да.
27: Давайте страница номер 6, восьмая строчка сверху.
25: Страница номер 6, восьмая строчка сверху. У меня есть хобби говорить разными голосами. Многие говорят мне, чтобы я подал резюме в студии озвучки. Хотя по образованию я механик-инженер, пишет нам Алексей из Краснодара. Как поступить?
26: Неожиданно в доме, стоявшем через улицу от меня, разлились звуки органа. Ну, работать надо и вперед.
25: Это марш победоносный.
27: Но... Кстати, вы знаете, я люблю под гитару песни петь иногда. Вот.
25: Ну, это очень круто. Леш, мы вам желаем удачи. Спасибо огромное.
26: Кстати, у меня своя рок-группа, да?
25: Ну, крутой Карлсон, согласитесь, друзья.
26: На самом деле, очень круто. Очень круто. Ну, молодец.
25: Молодец.
20: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 45 минут в столице. Сегодня 6 августа, синоптики обещают нам до 32 градусов жары. Ну, давайте блиц. Хотите блиц?
3: Хотим.
2: Новостей. Человекоподобный робот вышел работать в поезде РЖД. Это произошло в конце июля, то есть неделю назад. Его зовут Володя. Он совершил тестовую поездку на высокоскоростном поезде «Сапсан». В частности, он встречал пассажиров. Я не знаю, может быть, кто-то видел. 31 числа это было. Если кто-то видел, напишите, Янг, следи, что напишут люди или нет. В частности, он встречал пассажиров, проверял у них документы и билеты. Также провел для них, внимание, винную дегустацию в вагоне-бистро.
3: Ничего себе.
2: Давайте, говорит, выпьем.
3: Какой хороший робот.
2: На дорожку, да. Я не знаю, с какой целью вообще будет дальнейшее применение робота в «Сапсанах». Может быть, это были просто показательные выступления какие-то. Вот. И, ну, для чего? Потому что люди, которые стояли вокруг него, проводницы, они, бортпроводники, или как их правильно называют, в общем, были счастливыми. То есть не чувствовали угрозы со стороны робота Володи. Ну, что он заменит их. Я про это сейчас. Пятница у российских автомобилистов является самым аварийным днем. Это будет завтра. Именно на пятницу приходится на 15% больше ДТП, чем в среднем за неделю. Точную причину этого сдвига статистика не показывает, но можно предположить, что здесь сказывается усталость, накопленная за неделю спешка перед выходными, которая снижает внимательность за рулем.
3: И готовность к лалалаю.
2: И на дороге в целом, да. И готовность к лалалаю. Готовность не столько...
3: Уйти в отрыв.
2: Доехать, сколько готовность к лалалаю.
3: Да, ну просто уже хочется, уже все, душе хочется праздника, отдыха. И он уже где-то там.
2: Кто?
3: А дорога все еще здесь, мозг.
2: А. Даже не знаю, что посоветовать в таких ситуациях. Ну, наверное, надо быть внимательнее.
3: Пересесть на общественный транспорт.
2: Ну, то, что у тебя уже ерзает в пятницу, это да. А люди, стоящие в пятницу в пробке, я вот вам, честно скажу, не завидую. Это прям дикость какая-то, когда столько людей. Ну, а куда деваться? В машинах едут? Нет.
3: Ну, конечно, уезжают за город куда-нибудь.
2: А расходы детей по банковским картам в среднем не превышают 5000 рублей в месяц. Наиболее популярными категориями покупок у детей являются супермаркеты, фастфуд, маркетплейсы и услуги сферы развлечений. У твоих есть карты?
3: Есть.
2: Банковские?
3: Да.
2: А сейчас я могу взять кредит, если мне 12 лет?
3: Ну нет, конечно.
2: А, не можешь.
3: Же согласие родителей на это.
2: Слава богу.
3: Ты переживаешь? Ты уже внучке сделал карту банковскую, переживаешь, что она оформит кредит? И скажет, деда!
2: В общем...
3: С тебя 5000 в месяц. Крутись, как хочешь.
2: Их покупки... Я просто... У меня была у дочери карта, я сейчас не помню, как это все происходит. Я вижу, что она покупает или нет? Я вот не помню этого.
3: Ну, если в школе покупает, например, вот, ну, у тебя школьная...
2: Не в школе, а вот он идет с этой картой, которую я ему сделал, и купил в магазине там бургер. Я вижу, что он купил бургер. Или
3: слушай,
2: нет?
3: А я, честно говоря...
2: Не вижу, да? Они,
3: ну,
2: наверное, сами
3: в интернет-банк ты видишь, наверное,
2: но он у них,
3: на что
2: или...
3: ты тратишь.
2: В общем, поясните нам...
3: Нет, он у них, интернет-банк, он... есть. Ну, не, то есть ты можешь зайти... Ну, и у родителей тоже же есть доступ.
2: У родителя есть доступ, куда ребенок тратит деньги? Может, быть,
3: ты точно так же заходишь в детский интернет-банк и видишь, на что он потратил.
2: Дело Ольга и Александр возглавили рейтинг самых удачливых имен россиян среди лотерейных победителей. В топ женских имен среди участников, выигравших от 1 миллиона рублей, также попали Наталья. Наталья не попала. Елена. Алена не попала. Юлия.
3: Не дышни,
2: Юлия и Ирина. Янка, видишь, так что не покупай лотерейные билеты. В мужском рейтинге лотерейных миллионеров лидирующие позиции заняли, внимание, такие как Сергей, Алексей, Андрей и Дмитрий. Сергей, Алексей, Андрей и Дмитрий.
3: А как зовут нашего слушателя, который тогда много денег выиграл? Помнишь, нам писал слушатель наш?
2: Евпатий?
3: Нет. Вот... Сергей, нет?
2: Не помню.
3: Я просто хотела проверить статистику. А вот ты покупаешь, несмотря на то, что Александр.
2: В общем, имейте в виду.
0: На нашем радио.
1: Наше радио.
4: За столом сидели...
1: Реклама на 107 FM.
0: Наша погода.
4: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
5: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: в руках.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
3: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Самолет, пропавший в понедельник при ангаре с радаров, получил повреждение от удара сопкой. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Машина пострадала, но люди внутри уцелели. Самолет, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Иркутской области, в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились два человека – летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. А накануне пилоты сами вышли на связь. Они находились в тайге. Им удалось отремонтировать рацию и передать свои координаты. Утром спасшийся экипаж эвакуировали из тайги вертолетом. Летчики практически не пострадали. У них всего лишь небольшие ссадины и ушибы. Обломки БПЛА упали на логистический комплекс «Вайлдберрис» Тверской области. Был поврежден фасад, пострадавших нет, сообщил глава области Виталий Королев. Глава региона добавил, что в Калининском округе обломки БПЛА повредили несколько хозпостроек в СНТ, пострадавших нет. Вышедшие из-под контроля ИИ-модели OpenAI вместе спланировали побег. Как сообщили в компании, ИИ-агенты скрыто обменивали сообщениями во внутренней сети, пишет Bloomberg. Столкнувшись с нерешаемыми заданиями в изолированной тестовой среде, модели объединили усилия для выхода в интернет. Агенты обнаружили уязвимость, которая позволила им обойти ограничения, атаковать внутренние системы OpenAI и совершить взлом компании Hugging Face. Случай показал склонность передовых систем к хитрости и поиску нестандартных лазеек, отметили в компании. Классическое преподавание может видоизменяться в связи с развитием технологий, но место для живого общения в образовании всегда должно оставаться, заявил НСН профессор МГИМО Борис Мартынов.
3: Все-таки классические формы обучения должны существовать, возможно, в какой-то видоизмененной форме, более такой информатизированной. Но когда мы говорим о том, что вот всех преподавателей вообще заменят, и человеческое общение нельзя исключать. Люди делятся не только знаниями, но и своим жизненным опытом. У машины этого жизненного опыта нет. У машины нет фантазии. А сейчас такие времена наступили, что разум иногда пасует, а фантазия, может быть, даже самая бурная, вдруг ни с того ни с сего получает практическое выражение.
2: Ранее ректор Российской экономической школы Антон Суворов заявил, что классический формат университетских лекций может уйти в прошлое. Вместо этого студентов будут обучать при помощи коротких вертикальных видео и персонализированных ИИ-учителей. Фильм «Человек-паук. Новый день» собрал в первую неделю проката более 1 миллиарда долларов, став самым кассовым фильмом года в мировом прокате. Это превышает продажи истории «Игрушек 5» от Disney, которая с июня заработала чуть более 1 миллиарда. Студия Marvel назвала волшебной формулой успеха популярность персонажей и участие в проекте актера Тома Холланда. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 6 минут в столице. Сегодня 6 августа, сегодня четверг.
3: Четверг?
2: Четверг, спасибо за твой сурдоперевод. Четверг сегодня, мы с Лукьяновой вдвоем, потому что Гар у нас уехал в отпуск на неделю.
3: Гарри уехал на море.
2: Да, мы будем вдвоем.
3: Вернется загорелый.
2: Вдвоем.
3: Счастливый, довольный. Дай позавидовать.
2: Плевать, каким он вернется.
3: Ну нет, совсем не плевать.
2: У меня вот друг 3 недели, я кормил их котов, когда они с женой уехали на море. 3 недели. Он приехал белый.
3: А я здесь, на полу в Ленинграде.
2: А он приехал просто белый.
3: Он приехал белый. Так, давай про праздники поговорим. Какие у нас есть праздники? Давай. Сегодня мы же будем играть в кто кого. Кстати говоря, у нас есть шикарный подарок для человека, который победит сегодня. 2 билета на концерт «Симфоническое кино» с участием Юрия Каспаряна, который состоится 7 августа в Зеленом театре ВДНХ. Значит, что мы сегодня отмечаем? День железнодорожных войск России. Международный день врачей мира за мир.
2: Поздравляем.
3: В этот день, в 1961 году, советский космонавт Герман Титов совершил 2-й в истории полет в космос.
2: Вчера Гарри говорил про то, что готовьтесь к светофорам. Ты же помнишь?
3: Светофоров
2: это?
3: Не будет.
2: Светофоров, естественно, не будет, поэтому поднимите руку, кто приготовился к светофорам.
3: Вы проиграли.
2: А вчера была замечательная дата, был день рождения, дата рождения Веры Холодной. Это звезда советского немого кино, Вера Холодная. Если вы забьете ее в интернете, вы сразу узнаете. Да, точно знаю. Потому что Вера Холодная снималась практически в каждом советском немом фильме.
3: Круто. Это тема нашей игры.
2: Российском.
3: Да?
2: И российском, и советском. Это наша тема.
3: Тема нашей игры.
2: Вера Холодная. А, тема Вера... Господи, тема немое кино.
3: Молодец. Точно не светофоры. Так, ну давайте пусть сыграют, например, тогда люди с большими кулаками против людей с маленькими кулачками.
2: Это при чем здесь?
3: Сегодня, в 1889 году, в этот день был проведен последний бой боксеров без перчаток.
2: И потом на них надели перчатки. Да?
3: И понеслась.
2: И понеслась, да. И все стало не так.
3: Давай
2: весело.
3: Большие кулаки против маленьких кулачков.
2: Ну, то есть женщина против мужчин?
3: Не обязательно. Почему? У женщин тоже бывают большие ладони.
2: Женщина,
3: а у мужчин бывают небольшие.
2: Давайте, девушки
3: с большими кулаками.
2: С кулаками с мою голову или со свою. И мужчина с маленьким кулачком.
3: Ну, вот так.
2: Давайте.
3: Ждем.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Реклама на 107FM.
5: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
6: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
7: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: А вы знаете, пока вас тут не было, дорогие друзья, Лукьянова мерила свой кулачок с моим. И я все, что было сказано до этого, беру свои слова обратно.
3: Да, я могу ему навалять, если что. Значит, начинаем с мужчин. Мы договорились, что играют у нас сегодня мужчины с небольшим кулаком против женщин с большим. Андрей на связи. Андрею, как он написал сегодня, кажется, мне повезло. Кулачок небольшой, запястье такое же. Носит Андрей часы на самом первом отверстие. Андрей, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Так, ну что, давайте играть. Ой, радиоприемник отключите.
4: Отключил.
3: Да? Что это такое, да. Эхо какое-то у нас
2: Лукьянова,
3: огромное.
2: Лукьянова, видишь, это ты, я-то нормально.
3: Давай. Не забывай про мой кулачок, Саш.
2: Андрей, а мне кажется, прям слышно, что у вас кулачок небольшой. Давайте, значит, как чаще всего называли Веру Холодную современники? Напоминаю, что Вера Холодная – это звезда нашего немого кино. Королева экрана, звезда авангарда или муза Серебряного века?
4: Муза Серебряного века.
2: Королева экрана – это устоявшееся прозвище, закрепилось за ней как за главной звездой русского немого кино. Ее популярность была огромной, а образ очень узнаваем. В ранних комедиях, сегодня, кстати, четное число, преимущество вашего соперника. В ранних комедиях юмор строился на физической комедии. Актеры падали, сталкивались, а культовым приемом стало бросание торта. Он стал почти символом жанра, если вы сейчас вспомните немые фильмы. Как называется этот прием? Физический аттракцион, активная игра или комедия затрещин?
4: Аттракцион.
2: Это комедия затрещин. Профессиональным языком.
3: Так, Андрей, срочно надо собраться.
2: Соберите, хоть у вас и маленький...
3: Остался один шанс.
2: Волю в кулачок. Кто из этих режиссеров прославился тем, что буквально разбирал кино на части и заново собирал его через монтаж, считая, что смысл рождается из столкновения кадров? Фриц Ланг, Сергей Эйзенштейн или Альфред Хичкок?
4: Давайте за нашего проголосуем, за Эйзенштейна.
2: Сергей Эйзенштейн разработал теорию монтажа аттракционов. Он считал, что зритель воспринимает не отдельные сцены, а эмоциональный эффект от их сопоставления. Например, в «Броненосце» Потемкин ритм монтажа усиливает драматизм.
3: У абсолютно вас один верный ответ, да?
2: Да.
3: Все правильно?
2: Да.
3: Все, так, у нас, значит, один верный ответ у Андрея. Теперь мы ждем девчонок с большими кулаками.
2: Ну, с большим кулаком, давай так.
3: С большим кулаком.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, есть у нас девочка?
3: Нашла тебе женщину с большим кулаком, все как ты просил, почти 10 сантиметров. Алина у нас на связи. Алина, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: То есть вы, если что, там всех можете построить, да?
4: Могу. Я еще мастер спорта по регби, поэтому могу. Рука большая.
3: Ничего себе, ну регби, серьезно.
5: Круто. И как у нас сейчас обстоят дела в России с регби?
4: Ой, я уже давно бросила это дело, но развивается.
5: Развивается.
3: А вы кем были в регби? Там же есть вот это?
4: Я бегала. Очень много бегала. Да.
3: Круто. Ну, вы прям... Ну, все,
5: я... Мне нравится регби. Вот именно, да. Очень нравится регби. Когда чемпионат мира по регби проходит, и вот эти новозеландская сборная, и там английская сборная, грузинская сборная, очень крутые.
4: Да, очень круто.
5: Очень круто. А сейчас самый сильный кто у нас, новозеландцы или австралийцы?
4: Да, как всегда.
5: Как всегда, да.
4: Новая Зеландия, да.
3: Какой? Давайте играть.
5: Вам нужно ответить на один вопрос. А я еще забыл спросить, 10 сантиметров, вы сказали, кулак, где, в каком месте он?
4: Ну, я его так сейчас сжала, линейку приложила в самом широком месте, получилось почти 10.
5: Ничего себе.
3: У Сашки 7,5.
5: Врет она. Какой фильм с участием Веры Холодной считается одним из самых известных и часто упоминается в исследованиях о русском дореволюционном кино? «Броненосец Потемкин», «Жизнь за жизнь» или «Аэлита»?
4: Давайте будет «Жизнь за жизнь».
5: 1916 года. Один из ключевых фильмов с ее участием, который часто приводит как пример успеха русского немого кинематографа. Да, абсолютно верно. Вы только что победили.
3: Вы молодец, мы только что выиграли.
5: Да. Показы немого кино часто сопровождались музыкой для усиления эффекта от сцен. Пианист должен был чувствовать сцену, для погони быстрый ритм, для драмы медленные аккорды. Иногда студия даже присылали рекомендации по музыке, но многое оставалось на усмотрение музыканта. Как назывался этот музыкант? Кинокомпозитор. Киноаккомпаниатор. Топер или иллюзионный дирижер?
4: Первый вариант.
5: Топер. Это второй вариант. Угу. Топер. Несмотря на свой, казалось бы, неуклюжий образ, звезда немого кино Чарли Чаплин был очень пластичный и любил танцевать. Какой танец был его самым любимым? Фокстрот, танго или ча-ча-ча?
4: Фокстрот.
5: Танго. Танго. Сейчас, я думаю, даже если бы вы не ответили на первый вопрос, могли и пролететь. Но мы вас поздравляем.
3: Вы наш Спасибо. Победитель, Алина. Хорошего
5: Спасибо
3: дня вам
5: большое.
3: Желаем. Спасибо огромное за игру. Вы только что выиграли, как обещали, 2 билета на концерт «Симфоническое кино» с участием Юрия Каспаряна, который состоится 7 августа в Зеленом театре ВДНХ. Ну, а нашего первого участника, Андрея, благодарим за игру и желаем хорошего дня.
0: Подъемники на нашем радио.

и прошло, или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, 10 часов и 33 минуты в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Мы вчера, по-моему, отмечали День арбуза, да? Или когда? Вчера, да, вчера.
3: Мне кажется, 3-го.
2: Разве?
3: Ну, почему-то мне кажется, что 3 августа был.
2: По-моему, вчера мы отмечали День арбуза. Я еще сказал, надо сегодня открыть...
3: 3 августа День арбуза.
2: А почему я открыл только вчера?
3: Потому что ты лошара.
2: Почему только 5? Короче, я вчера все-таки открыл сезон арбузов по настоянию многих. Многие настаивали на то, чтобы я съел «Черный принц», и я его сделал. Ложкой все как полагается. Значит,
3: а полагается именно ложкой, да, все-таки?
2: Да. Угу. Больше, чем полкило, хотя советуют полкило максимум взрослому человеку. Так вот, стучать по арбузу совершенно бессмысленно, сказали арбузные специалисты. Таким выражением в Роскачестве раскритиковали этот способ проверки арбуза на спелость. А там, между прочим, специалисты. Они все знают. У всех людей разная восприимчивость слуха. Стучать по арбузу сегодня совершенно бессмысленно. В разном возрасте вы по-разному будете даже воспринимать тон, заявила замглавы Роскачества Елена Сарцева. Если ударение неправильно поставил, извините, пожалуйста, Елена. При этом для выбора спелого арбуза она посоветовала обращать на матовый цвет корки и земляное пятно. Чем оно ярче, тем арбуз спелее. Ну, то есть тем лучше.
3: Твоего принца хорошее пятно было?
2: А я даже не смотрел на принца, я просто знаю этот магазин, и я знаю, что у них вот... Я даже не выбираю...
3: Все хорошее.
2: Нектарин. Я просто его беру, складываю, ну, то есть руками не щупаю. Вот во многих лавках в частных нужно щупать. А в этом магазине я даже не щупаю. Я просто складываю, я знаю, что это сразу можно есть. Знаешь, вот персик купил, ему еще полежать надо. Я такого не люблю.
3: Скажите, пожалуйста.
2: Вот так же я выбрал. Ну, как выбрал? Я взял арбуз. Он вообще один лежал.
3: Персики, он не вылеживает.
2: И все, и он был очень сладкий, очень вкусный. Мы сейчас хотели бы, дорогие друзья, у вас спросить, а как вы выбираете вот 100% красный арбуз?
3: В общем, Саньке нужны ваши рекомендации. Что, если вдруг он не попадет в магазин, где он всему доверяет?
2: Не, ну смотри, у меня...
3: И придется щупать.
2: У меня есть магазин, которому я доверяю.
3: Вот так, пока вот если он вдруг будет закрыт, и тебе надо будет выбрать арбуз,
2: но ты как ты будешь его... Арбуз?
3: Я подхожу к продавцу, ну смотрю в его глаза, говорю, слушайте,
2: фразу,
3: помогите,
2: да.
3: женщине сделать правильный выбор.
2: Прямо вот так ты говоришь?
3: Да. Ну, конечно. Ну, я, говорю, я смотрю, посмотри на меня, кажется, смотри на меня.
2: Если бы я был...
3: Мужчина.
2: Вот именно, продавцом арбузов, я бы забыл вообще про то, что нужно тут
3: красное. Вот они забывают и дают как надо.
2: Да.
3: А как у вас?
2: Давайте.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро еще раз. Мы говорили про то, что, вернее, Роскачество рассказало, что стучать по арбузу совершенно бессмысленно, потому что слух с возрастом у каждого свой, и вы там ничего не услышите. Я думаю, это касается не только арбузов, но и вообще во всех мест, где люди куда пытаются крикнуть и услышать что-то в ответ.
3: Самый отличный способ безошибочно выбрать спелый и очень сладкий арбуз – это пнуть его кирзовым сапогом. Он разваливается на пару частей, и сразу видно, какой он. Мы в армии так делали, когда нас гоняли на бахчу, и их собирать. А так не могу выбрать, постоянно несладкие попадаются.
2: Ну, кому ваш способ пригодится, скажите? Вот вы взрослый человек, вы сейчас нам советуете. А ведь есть неокрепшие молодые души, которые так и сделают в магазине.
3: С выбором арбуза поступаю просто. Во-первых, я беру их не в сетевых магазинах, а на рынке.
2: Так.
3: Во-вторых, экспертам, установившим бессмысленность простукивания плода, само собой виднее, но вибрация тоже позволяет определиться со спелостью.
2: Так.
3: В-третьих, продавец на рынке, которому готов довериться, и становишься постоянным покупателем, можно отнести к пункту один. Я, кстати, согласна с вами. Вот все-таки, когда ты обращаешься, продавцы часто помогают сделать правильный выбор.
2: Да?
3: Да.
2: Ну, понимаешь,
3: ну, это, понятно, что без это, таких интонаций, как я озвучила в самом начале, но просто если по-человечески подойти и попросить помочь, сказать, что я не умею, ну, вот честно сказать, я не умею выбрать. Выбирать.
2: Откуда ему знать, красный он, не красный, сладкий он, не сладкий? Ну, в смысле,
3: они как-то умеют это
2: красный,
3: делать.
2: Красный, наверное. Особенно, если ты здесь больше не появишься. Они очень умеют это делать. Но я, вы знаете, в таком месте покупал арбуз, и он мне сказал, я говорю, надрезать не надо, потому что я посмотрел, какой у него нож. Я говорю, он говорит, если будет не сладкий, приноси. И я его принес.
3: Я ни разу ничего не приносил.
2: С тобой все понятно. Я его принес, и мне поменяли.
3: Яркий, четкий рисунок полосок, выраженное желтое пятно на боку и сухой хвостик. Трещит при сжатии, звонкий при постукивании. Не маленький, от 5 килограммов.
2: Угу.
3: Вот тебе, пожалуйста, четкие рекомендации.
2: Угу.
3: Видишь, яркие, четкие полоски, выраженное желтое пятно на боку, сухой хвост. Треск при сжатии, звонкий при простукивании. Большой.
2: Ну, это, вы знаете, вообще, это, мне кажется, еще в интернете где-то было написано.
3: Ну, видимо, работает.
2: Просто каждый арбуз, он, ну, сорт, он же, как каждый человек, он же индивидуален. Внешний вид и кожура. У качественного арбуза кожура должна быть целой, без трещин, вмятин и проколов. Ну, вот, кстати, в моем арбузе вчера была вмятина. Ну, как вмятина, порез такой. Не до мякоти, а на самой кожуре. Земляное пятно, оно же щечка. Это место, которым арбуз лежал на земле во время созревания. У спелого плода оно ярко-желтого или оранжевого цвета. Белое или бледно-желтое пятно говорит о том, что арбуз сорвали недозрел. Но если вот тут человек, ну, я не знаю, он дальтоник, как он поймет? Пятно, кстати, на арбузе должно быть только одно. Хвостик и пуговка. Часто считают, что сухой хвостик – это верный признак спелости. Но на практике хвостик может высохнуть и во время транспортировки. Гораздо важнее состояние пуговки.
3: А пуговка это что?
2: Место, откуда выходит хвостик. Ты поняла? У спелого арбуза она должна быть сухой и одеревеневшей. Если пуговка зеленоватая, арбуз, скорее всего, сорвали слишком рано. Ты понимаешь, про какую пуговку я?
3: Ну, место, откуда растет хвостик. Чего непонятного?
2: Ну,
3: ты же все объяснил.
2: Да. Ладно, дорогие друзья, спасибо вам за сегодняшний день, за то, что вы участвовали вместе с нами. И нам спасибо за то, что мы все это предоставили. Услышимся теперь завтра. Да? Что
3: да.
2: Смешного? Любим вас.
3: Берегите себя, не скучайте.
2: А что смеешься?
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 28 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: нам. В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
2: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
0: Автобусные остановки в центре Воронежа перенесут перед запуском метробуса. В Воронеже на некоторых заправках резко подешевел бензин. В Коминтерновском районе могут снести сотни гаражей. В Воронежской области выбрали самое красивое село. В регионе набирают популярность пионерские лагеря для взрослых. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
4: Аудитория 12+.
5: 255? 45? 55!
0: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

завтрашнего дня я не курю. Ангел, выбравшийся из преисподней, пробует жить заново в раю.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. С воронежских полей убрано более 2 миллионов тонн ранних зерновых культур. Это 33% площадей. Показатель ниже прошлогоднего на 700 тысяч тонн из-за затяжной весенней посевной. Но плановые 6 миллионов тонн остаются неизменными. Суточный темп составляет около 50 тысяч гектаров. При благоприятной погоде уборка завершится через 2 недели. Все элеваторы готовы к приему. Зампред правительства Алексей Сапронов отметил, по поручению губернатора сформирован запас топлива для аграриев на 2 месяца вперед. Мы взаимодействуем с Минсельхозом и Минэнерго. Все аграрии в приоритетном списке получения топлива. Ориентируем на прямые договоры с Воронежнефтепродуктом. В преддверии Дня строителя в правительстве области состоялось торжественное чествование лучших представителей строительной отрасли. Государственные и ведомственные награды вручил заместитель председателя регионального правительства Константин Кузнецов. Он подчеркнул особую значимость строительного комплекса для социально-экономического развития в Воронежской области. Вице-премьер поблагодарил собравшихся за добросовестный труд, высокий профессионализм и весомый вклад в реализацию масштабных инфраструктурных проектов. В ходе мероприятия были отмечены заслуги как ветеранов отрасли, так и молодых специалистов, а также коллективов ведущих строительных организаций, проектных институтов и предприятий стройиндустрии. Власти Воронежской области заключили контракт на разработку проектной документации по реставрации объекта культурного наследия «Дом губернатора» за 4 с лишним миллиона рублей. Подготовить пакет документов нужно к декабрю 2026 года. Напомним, реставрация затянулась с конца 2023-го. При замене перекрытий вскрыли дефекты фундамента, что потребовало пересмотра документации и остановки работ. Сначала устранят аварийную ситуацию, затем на объект вернется прежний подрядчик. Ранее на совещании по развитию молодежных пространств губернатор Александр Гусев поручил дополнительно рассмотреть вопрос реконструкции этого здания. «Единая Россия» подписала с Общественной палатой Российской Федерации и политическими партиями соглашение о наблюдении за голосованием на думских выборах. Документ предусматривает совместное обсуждение инструментов наблюдения, мониторинг избирательного процесса 18-20 сентября и обмен опытом подготовки наблюдателей. Член Генсовета «Единой России» сенатор Сергей Перминов заявил, что цель партии – обеспечить легитимность результатов. К работе привлекут почти 200 тысяч наблюдателей, а отслеживать ситуацию помогут технологическая платформа и ситуационные центры в регионах. В Воронежской области в единый день голосования пройдут 22 избирательные кампании. Все участки оснастят видеоконтролем, протоколы будут изготавливать с QR-кодом. Ведется подготовка общественных наблюдателей. По словам первого заместителя секретаря рекотделения партии Виктора Логвинова, приоритет – безопасность участников процесса и легитимность голосования. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и 14 районами области были обнаружены и уничтожены 57 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАК сообщил губернатор Александр Гусев. В результате падения обломков сбитых БПЛА в городе повреждены 7 автомобилей, посечены остекление и кровля в ряде частных и многоквартирных домов. В одном из районов повреждения кровли и фасада получили постройки 2 агропредприятий. На местах падения обломков продолжают работать оперативные службы. Это были новости региона.
0: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
4: Сидим мы, значит, готовимся к эфиру и узнаем о последнем исследовании, которое говорит, что отрицательное время существует, и этот странный эффект из области квантовой механики.
5: В общем, так, сейчас бы в минус не уйти.
4: Люди не умеют доходить до магазина, да, за минус 5 минут, зато, если верите физикам, какие-то фотоны могут провести отрицательное количество времени в каком-то облаке атомов. Ничего не ясно, кроме того, что 3 часа прослушивания. Радиокафе Маяковский со знаком минус идти не может. Исключительно положительный... нас. Да, мы. Всем привет.
6: Слышал я однажды древние пророки.

0: Реклама на 107FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: День такой.
1: Любименький, хорошенький день. Как бабушкины пирожочки с начинкой, знаете,
2: которые... Подступил, знаете ли.
1: Да, вот не капельку от жадности положили, а...
2: Начинки прям много, теста такое... немножко, а начинки прям
1: ножка получается, да. Потому что четверг, он предвестник пятницы, а?
2: Он даже порой лучше, чем пятница.
1: Иногда бывает, по ощущениям,
2: да. Настроение-то ощутимо позвонче сегодня, не то что во вторник, который недолюбливаем мы всей
1: душой. Тот я вообще с презрением исключительно. А сегодня что, в поле на огороде не работает? Работаем, не заготавливаем банные веники. Все.
2: Да. Не, подожди, еще сегодня категорически нельзя делать предложение руки и сердца. Есть риск получить отказ.
1: Отказ. Отворот-поворот. Да. Поэтому, если будете, то какой-нибудь...
2: Планы на вечер меняем. Парни, меняем, если
1: либо
2: что.
1: Наоборот, Лен, нам нужны инфоповоды. Вот если кто-то сегодня где-то играет, есть какой-то большой стадион, я не знаю, площадь, в конце концов, с концертом, выходим туда, делаем там, все остальные снимают, к понедельнику пишут, как она ему отказала.
2: Стать великим, знаменитым...
1: Конечно, минут позора, вечная память.
2: Вечная память.
1: Это нам нравится.
2: Ну да, согласна. Так, по праздникам давайте пройдемся, ибо праздники сегодня прям такие неплохие.
1: Да?
2: Например, день подкаблучника.
1: О,
2: разве это плохой праздник?
1: Хороший.
2: Тем более, что подкаблучники — это раньше. Вот в те самые какие-то древние времена считались, что это унижает
1: что это
2: мужское достоинство.
1: Какое-то.
2: Да, что
1: да.
2: Это какой-то забитый муж. Нет, сейчас все поменялось. Это называется муж-дипломат.
1: А.
2: Он умеет выбрать...
1: Муж Павел Воля, его стендапы. Вот так вот я знаю.
2: Лисан,
1: люблю тебя.
2: В конце.
1: Ну да, да. В начале, в середине, по-моему, везде. Приятно.
2: Сразу он подает пример другим, понимаешь? Задает тон в этом оркестре.
1: Да.
2: Это неплохо, в общем-то. Чтобы все понимали, что так проще.
1: Проще, легче, правильнее. И вообще мне нравится эта тенденция, что теперь всякие красавчики, там, секс-символы, они не скрывают, что у них есть какая-то пара, да, она... девушка там или жена. Не обязательно им быть свободными для того,
2: чтобы оставаться красавчиками.
1: О них мечтали, конечно. Что-то не то.
2: Ну да ладно.
1: Какой-то двоякий смысл, но вы там выбираете тот вариант.
2: Тот, который вам больше нравится.
1: Какой вам подходит, да. Если вот не тот, понимаете, когда вы вот не прямо пошли, не направо, то вы редиска. Все, имейте в виду.
2: Вычеркиваем вас из наших.
1: Из жизней.
2: Из жизней, из наших жизней.
1: Вот у нас все жестко. И радиокафе выключайте. Нечего вам здесь ловить. Все.
2: Так,
1: я поссорилась
2: ладно.
1: С ними.
2: Со всеми?
1: Да.
2: Вот грибной дождь сегодня еще. День грибного дождя. Но
1: вот
2: у, нас, у нас это не обещается вроде как такое метеорологическое чудо нам не грозит.
1: Нет, все кричат, самый жаркий июль в России, самый жаркий июль
2: Вы
1: в России.
2: Вы не успели заметить.
1: Я тоже не понимаю. Ну ладно, вот эти вот 3-4 дня. Ну терпим. Ну наконец-то вспомнили, что в доме нашем висит кондиционер. Да, или там,
2: дали
1: не
2: ему
1: знаю,
2: поработать.
1: Существует вентилятор, который купили сначала как предстадию кондиционера, а теперь думаем, да зачем же мы на него потратили деньги, лучше бы сразу установили. Ну, возможно, возможно. К чему я, куда я вела? А, к тому, что 4 дня теплых.
2: Да,
1: все остальное время была холодина невероятная. Как они это все решают, как эта статистика бьется?
2: Откуда это самый теплый июль? У кого он? Может, где-нибудь в Испании?
1: Может быть, может быть.
2: На Лазурном побережье, опять же.
1: Мне вообще понравилось праздники в моем варианте шли списком. День огненной воды, день грибного дождя. Я думаю, так это какая-то песня. То ли группы «Пикник», я не знаю, то ли танцы. Минус. Ну, скажи, не, наверное, все-таки больше «Пикник», и он там. Нет, это Лепс был. Ладно, мне не получилось.
2: Про огненную воду наши поют активно. Поэтому, ты знаешь, куда не нажмешь плей, примерно вовсюду попадешь.
1: Огненная
2: в огненную
1: вода.
2: Воду.
1: Все, нам нужно к огненным песням. Переходить, вы там оставайтесь. Я что-то какая-то... Я сегодня слабо, сильно возмущенная.

0: «Наша реклама». Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
1: Да.
2: Да, ну что за хрень? Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
3: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
4: 12+.
0: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44.
5: Наши новости.
6: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В преддверии Дня строителя в правительстве области состоялось торжественное чествование лучших представителей строительной отрасли. Государственные и ведомственные награды вручил заместитель председателя регионального правительства Константин Кузнецов. Он подчеркнул особую значимость строительного комплекса для социально-экономического развития в Воронежской области. Вице-премьер поблагодарил собравшихся за добросовестный труд, высокий профессионализм и весомый вклад в реализацию масштабных инфраструктурных проектов. В ходе мероприятия были отмечены заслуги как ветеранов отрасли, так и молодых специалистов, а также коллективов ведущих строительных организаций, проектных институтов и предприятий стройиндустрии. В Воронежской области началась подготовка общественных наблюдателей для контроля на выборах в Госдуму. Первый обучающий семинар общественной палаты прошел в Новоусманском районе. Собрались 150 человек, в том числе и из соседних районов. Им прочитали лекцию о новеллах избирательного законодательства и провели практические тренинги по разрешению конфликтных ситуаций на участках. Организаторы подчеркнули, наблюдатель должен действовать быстро, грамотно и строго по закону. Особое внимание уделили работе в соцсетях, как честно освещать голосование, противостоять фейкам и попыткам дестабилизировать общество, обеспечивая легитимность выборов. Завершен прием заявок на конкурс «Лучшее муниципальное образование в Воронежской области 2026». Всего поступило 212 заявок от 165 поселений. Активнее всего участвовали поселения Грибановского, Лискинского и Семилукского районов. Самые популярные номинации в этом году – «Лучший глава администрации муниципального образования», «Лучшая муниципальная практика благоустройства» и «Лучший муниципальный служащий». Комиссия оценит документы, а претендентов в номинациях «Лучшее муниципальное образование» и «Лучшая практика благоустройства» посетит лично. С кандидатами на победу в номинациях «Лучший глава» и «Лучший муниципальный служащий» проведут собеседование. Итоги подведут в конце года. Победителей 34 человека поощрят грантами из областного бюджета. Общий призовой фонд свыше 20 миллионов рублей. Максимальный грант – 1,5 миллиона, минимальный – 500 тысяч. Конкурс проводится с 2012 года по инициативе губернатора Воронежской области. Правительство региона утвердило постановление о выплатах компенсации пострадавшим и семьям погибших при терактах. Согласно документу, 31 июля выплаты производятся за счет федерального бюджета. Семьям погибших будут выплачивать 1 567 000 рублей в равных долях на каждого домочадца. За тяжкий и средний вред здоровью предусмотрена выплата 657 000 рублей на человека. За легкий вред 313 500. За полную утрату имущества первой необходимости будет выплачена компенсация 156 750 рублей, частичную 78 375. Для получения выплаты необходимо подать заявление в Министерство соцзащиты Воронежской области. Это были новости региона.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Что-то как-то весело стало. Дело в том, что, ну вот, лично я сильно готовлюсь к эфиру, и поэтому, когда только что я начала читать тему, которая у нас заявлена, да, над которой мы вместе держались за руки, трудились. Вчера весь вечер, просто она мне очень понравилась. Я вот читаю, что нужно про питомцев, чем мы им завидуем, и я начала вспоминать свою кошку, ну, как свою, которая досталась мне в наследство от бабушки. И она такая тупая. Просто, ну, по-другому сказать.
2: Что я ей завидую, да?
1: Да, что я наслаждаюсь тем, как она проводит свое время. У нее, понятное дело, нет ни тревог, ничего за душой. Знаете, когда они бывают немножечко злыми, там, какими-то злопамятными, за кем-то охотятся. Нет, она просто живет какую-то жизнь, потому что дальше, мне кажется, она либо ничего не помнит, либо ни в чем не ориентируется. И я тоже так хочу. Вот просто мя. У нее даже, кстати, имени не было все годы. Она была просто кошка. Да, а сейчас муж назвал ее почему-то Ксюхой. Теперь у нас кошка Ксения. Но это ей не помогло. Она была глупая не от отсутствия имени.
2: А почему ты решил, что она глупая?
1: Ну вот есть
2: прям интересно, с чего ты сделал такой вывод?
1: Вот ты смотришь.
2: Она не агрессивная.
1: Она не агрессивная вообще.
2: Значит, она добрая.
1: Она супер добрая, но... Я не знаю, на как это ограничить.

0: Классные. Но и в чем-то им, конечно же, завидуем, да? Потому что вот я смотрю на каких-нибудь домашних спаниелей. Ну, красавцы же! Ну, вот они бегут, да, вот эти уши по ветру. Такие,
1: а что бы ты хотела себе? Такие уши?
0: Нет, я хотела бы так же радостно бежать, беззаботно. Угу. И потом там вот эту вот водичку, плюх в речке, плывет себе такая одна морда, торчит над этой водой. Угу. Довольный! Просто катастрофически.
1: Со стороны тебе кто-то говорит, уберите собак. Уберите собаку, общественный пляж. А тебе все равно, потому что ты она.
0: Да, типа того.
1: Как бы вам не нравится, вы уходите.
0: Кто тут собака?
1: Я сейчас выйду еще и отряхиваться буду размашисто.
0: Да, вот это вот. И что ты как бы всегда на позитиве. Такой вот спаниель-позитивщик. У них вшито это в конструкцию, мне кажется.
1: У них вшито, они все равно довольны. Вы представляете, какое чудо. Простите.
0: В общем, как-то так, да. Кошки, конечно же, все завидуют их умению спать там по 20 часов в сутки. Но я бы кошкам не в этом завидовала. Они все-таки, вот понимаете, они какие-то, как сказать-то, гуттаперчивые. Вот я хотела бы помещаться в любой сосуд. Я не знаю, зачем мне это умение?
1: Не, ну, а что?
0: Если... А так сейчас только сосуд в меня помещается, понимаешь?
1: А хотелось бы как-то и наоборот. Какой-то взаимность. От этих сосудов.
0: Вот кошки, они могут везде пролезть. Они какие-то вот гибкие. Вот всю спинку, вот она вот так вот свою сделает. А ты уже так вот спинку не сделаешь. Вот попробуй сделай. Скрипит сразу все.
1: Я покажу тебе, как моя вылазит в окно, Лен. Возможно,
0: да, у нас есть окно, но сзади... Я скажу, как Задорнов тоже. Ну, тупая.
1: Именно так. Именно так и будет. В общем, вы как будто поняли, что писать.
0: Да, что мы хотим. В чем вы завидуете своим домашним питомцам? Любите, но при этом вот хотели бы иметь такую же какую-то способность. Ну, в общем, здоровое чувство зависти иногда испытываете к ним.
1: Писать. В сообщество. Наше в радио Воронеж ВК. У нас сегодня в призах билеты на концерт «Люмисфера». Мировые хиты в парке при свечах на 22 августа. Все, мы все сказали. Маяковский. Не плоский, интересный
2: проект. На волне. Радио кафе «Маяковский».

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 28 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-217-007-038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
7: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
8: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
9: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8-800-333-47-00.
10: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
11: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
13: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117, телефон 260-60-50.
14: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
15: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Нижегородской области из-за упавшего БПЛА пострадали 4 человека. Как сообщил глава региона Глеб Никитин, ночью в результате радиоподавления один беспилотник врезался в дерево, сдетонировала боевая часть. Разлет осколков вызвал пожар в квартире близлежащего жилого дома. Пострадали 4 человека, один из которых ребенок. Всем была оперативно оказана медицинская помощь, угрозы жизни и здоровью нет, а возгорание ликвидировано. В Ярославской области обломки дронов попали в резервуары НПЗ. Возник пожар, сообщил губернатор Михаил Евраев. Также из-за упавших обломков произошло возгорание 3 частных домов, выбиты стекла в нескольких многоквартирных домах, повреждены автомобили. 4 человека пострадали. В Ярославской области ночью отразили самую массовую атаку беспилотников, сообщил утром глава региона. Британия ввела санкции против Озонбанка. Санкционный список расширили на 13 позиций, включив в него ряд предприятий, торговых судов и банков, следует из релиза на сайте британского правительства. Причина введения санкций против банка указывается его деятельность в российском секторе финуслуг, который имеет стратегическое значение для российского правительства. ФИФА принесла официальные извинения всем странам-участницам за попытку продать инвесторам часть прав на чемпионат мира. На экстренном совещании президент организации Джанни Инфантино признал, что допустил ошибку, продвигая эту идею. После этого правление ФИФА выступило с заявлением в его поддержку. Чиновник извинился перед всеми странами-участницами ФИФА. После сообщения о том, что Инфантино планирует продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам, футбольные конференции, в том числе УЕФА, пригрозили бойкотом чемпионата мира 2030 года. В итоге план был отозван, но многие чиновники и футбольные люди потребовали отставки Инфантино. Федеральная налоговая служба России ликвидировала ИП певицы Земфиры. Об этом сообщает РИА Новости. Артистка зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в 2003 году. Согласно юридическим документам, 27 июля этого года в налоговую службу было подано заявление о ликвидации статуса ИП. Оно было удовлетворено. ИП занималась организацией выступлений, концертных программ и музыкальной деятельностью. Земфира объявлена Минюстом и иноагентом. Ученые США показали уникальные кадры Солнца с перьями на поверхности. Они смогли сделать фотографию поверхности светила с беспрецедентной детализацией, сообщает ABC. Первоначальная цель ученых заключалась в проверке пределов возможностей телескопа. Однако, изучив снимки, ученые поняли, что запечатлели яркую внешнюю оболочку Солнца с более высоким разрешением, чем когда-либо прежде. На снимках видна необычная и динамичная структура внешнего слоя звезды, напоминающая перья. По словам исследователей, на поверхности Солнца видны волны нестабильности. Они возникают из-за движения потоков намагниченной плазмы с разной скоростью. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете наше радио Воронеж. 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяковский».
3: Читаю заголовок. «Россиян пересадят на воздушные шары». Ну, все, думаю, докатились. В смысле, полетаем. Ну, оказалось, все не совсем так. В общем, в России появилась первая авиакомпания, которая будет выполнять коммерческие полеты на аэростатах. Росавиация выдала ей сертификаты, и первые полеты запустят над Алтаем. Ну, а в дальнейшем эта компания планирует расширить маршрутную сеть, увеличить парк аэростатов и открыть другие направления, в общем, в других туристических регионах страны. Что хочется сказать, да неважно, на чем вы сейчас едете или летите, на аэростате, на поезде, в автомобиле, главное, чтобы у вас было включено наше радио.
4: Пожалуйста.

0: Радио кафе Маяковский. Реклама на 107 FM.
1: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-07-08-03.
2: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло?
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Так. Некий американский бренд выпустил футболку, которую можно не стирать больше 100 дней. То есть, извините, это 3 с лишним месяца получается. Можно носить ежедневно.
1: Звучит гадко, противно,
0: странно. Да, при этом даже заниматься спортом. В общем, производитель утверждает, что даже после тренировок запаха не будет.
1: Никакого.
0: Благодаря ткани с медью, серебром, цинком, золотом.
1: Так это кольчуга.
0: И вулканическим пеплом.
1: Зачем они это называют футболка? Кольчуга обычная. Ее тоже не стирали, насколько я понимаю, в те времена.
0: Так помыли вместе с носителем.
1: Да.
0: И все, сполоснули из шланга.
1: Ну, в реку вошел, чуть постоял, вышел.
0: Главное не заржаветь во всей этой истории. Вот точно так же и с футболкой. Главное, чтобы она ржавчиной так не
1: это
0: пошла.
1: Это, конечно, очень любопытно. А как назвали ее? Средневековка? Футболка средневековка?
0: Неизвестное название пока не пишут. В общем, стоит 8 тысяч рублей, как бы на наши деньги переводя.
1: Казалось бы.
0: 100 баксов, в общем-то. И я вот не понимаю, оно нам точно надо?
1: Я тоже не могу... Для чего нужна такая футболка? Я уже заикаться чуть-чуть начала. Ну, допустим, для тех людей, которые отправляются в какие-то дальние походы, да?
0: Но, где рюкзак на спине.
1: Да, чтобы вообще ничего лишнего не брать, ну и, так сказать, человеком оставаться по мере своих возможностей. Вот, это нормально, это нормально. Но какие длительные походы прям на такое большое количество месяцев? Да что-то я обычно не слышала.
0: Ну, с другой стороны, может... Вот, да, ты права,
1: Федор
0: может быть,
1: Конюхов.
0: Полезная.
1: И второй.
0: Вот выпустят их два.
1: Две футболки. А обычному человеку... Ну вот мы сейчас соберемся пешком с рюкзаками в Боровое. Но не сегодня, так завтра уже можем и простернуть, правильно?
0: Наверное, да, это все для спортсменов. С другой стороны, ленивые мужики есть, которые ходят на тренировки, им в лом потом стирать эти футболки. А тут вот одна у тебя на все времена. И все.
1: Я даже вспомнила, как бы это отвратительно не звучало, во времена учебы в театральном у нас же было очень много всяческого движения. 2 часа танца в день, 2 часа сценического движения, там, господи, каскадерство, акробатика, мама дорогая. Ну и мальчишки, конечно, вот в том своем возрасте, они форму-то купили, но даже в прямом смысле ставили ее в гримерке, потому что очень многие были иногородние.
0: Форма жила своей жизнью.
1: Да-да-да, в общежитиях, домой не принесешь, мамка тебя в машинке не постирает. И вот у нас были даже войны, я бы назвала их так, вот, грязные войны.
0: Голодные игры и грязные войны.
1: И грязные войны, потому что танцев было много парных.
0: Общежитская.
1: Да. И ты, ну как бы вот
0: и
1: это...
0: И ты выбирала самого неароматного?
1: Я выбирала самого высокого, потому что...
0: Потому что судьба у меня такая,
1: конечно,
0: выбирать
1: да,
0: самого высокого.
1: Да, мне просто подходил любой большой, там, какой он...
0: Это уже... Бери, что дают.
1: В общем, да, вот им бы пригодилась такая вещь на тот момент.
0: Ну там, понимаешь, не только футболка нужна, тогда еще и штаны к ней должны
1: вообще
0: прилагаться.
1: Ну, много
0: те
1: чего.
0: Те же самые там золото,
1: и,
0: серебра
1: и
0: вулканического пепла. А, да-да. Ой, кроссовки,
1: полный
0: это отдельная
1: комплект,
0: история.
1: Полный комплект, в общем, нужен был вот это.
0: Одной
1: вот
0: футболкой не спасешь
1: не
0: свое состояние
1: да.
0: и состояние окружающих.
1: Ну и как ни крути, тоже самому человеку. Это вот и сейчас тоже полезно слышать всем, особенно кто едет в маршрутке. Ну, хорошо принимать душ. Помимо там одежды, вы как бы тоже сами, ну...
0: Я бы сказала, знаешь, как даже помимо душа хорошо стирать бы неплохо было бы стирать и одежду.
1: Да, вот. И себя, и одежду. Все, Лен, опять мы такие
0: опять
1: социальные.
0: Вообще,
1: я
0: кошмар,
1: не могу.
0: Зануды.
1: Нет,
0: зануды.
1: Да,
0: нас
1: ну,
0: вычеркнут
1: хватит.
0: Из друзей, я
1: чувствую. Пожалуйста, не нужно. Не нужно. Радио Кафе.

сотни альбомов в моей голове, как лица добрых знакомых, а в телевизоре дряни попса, будто сам доктор Геббельс ставил все

год. Любой из прогнозов в чем-то соврет. А мне так уютно в этом мире теней. Хорошая музыка и мало людей. Я люблю рок-н-ролл.

ответа. Между землею и небом есть мост. Не спрашивай, где это место, это вечный вопрос. Между мной и тобой в мире не высохших слез. Есть что-то такое, что дает нам тепло. Есть что-то такое, что дает нам тепло. Есть что-то.

0: Радио Кафе. Радио Кафе Маяковский.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В преддверии Дня строителя в правительстве области состоялось торжественное чествование лучших представителей строительной отрасли. Государственные и ведомственные награды вручил заместитель председателя регионального правительства Константин Кузнецов. Он подчеркнул особую значимость строительного комплекса для социально-экономического развития в Воронежской области. Вице-премьер поблагодарил собравшихся за добросовестный труд, высокий профессионализм и весомый вклад в реализацию масштабных инфраструктурных проектов. В ходе мероприятия были отмечены заслуги как ветеранов отрасли, так и молодых специалистов, а также коллективов ведущих строительных организаций, проектных институтов и предприятий стройиндустрии. В Воронежской области началась подготовка общественных наблюдателей для контроля на выборах в Госдуму. Первый обучающий семинар общественной палаты прошел в Новоусманском районе. Собрались 150 человек, в том числе и из соседних районов. Им прочитали лекцию о новеллах избирательного законодательства и провели практические тренинги по разрешению конфликтных ситуаций на участках. Организаторы подчеркнули, наблюдатель должен действовать быстро, грамотно и строго по закону. Особое внимание уделили работе в соцсетях, как честно освещать голосование, противостоять фейкам и попыткам дестабилизировать общество, обеспечивая легитимность выборов. Завершен прием заявок на конкурс «Лучшее муниципальное образование в Воронежской области 2026». Всего поступило 212 заявок от 165 поселений. Активнее всего участвовали поселения Грибановского, Лискинского и Семилукского районов. Самые популярные номинации в этом году – «Лучший глава администрации муниципального образования», «Лучшая муниципальная практика благоустройства» и «Лучший муниципальный служащий». Комиссия оценит документы, а претендентов в номинациях «Лучшее муниципальное образование» и «Лучшая практика благоустройства» посетит лично. С кандидатами на победу в номинациях «Лучший глава» и «Лучший муниципальный служащий» проведут собеседование. Итоги подведут в конце года. Победителей 34 человека поощрят грантами из областного бюджета. Общий призовой фонд свыше 20 миллионов рублей. Максимальный грант – 1,5 миллиона, минимальный – 500 тысяч. Конкурс проводится с 2012 года по инициативе губернатора Воронежской области. Правительство региона утвердило постановление о выплатах компенсации пострадавшим и семьям погибших при терактах. Согласно документу, 31 июля выплаты производятся за счет федерального бюджета. Семьям погибших будут выплачивать 1 567 000 рублей в равных долях на каждого домочадца. За тяжкий и средний вред здоровью предусмотрена выплата 657 000 рублей на человека. За легкий вред 313 500. За полную утрату имущества первой необходимости будет выплачена компенсация 156 750 рублей, частичную 78 375. Для получения выплаты необходимо подать заявление в Министерство соцзащиты в Воронежской области. Это были новости региона.

0: кафе «Маяковский».
1: Ну что, вернемся, что ли, к вашим кошкам, собакам, я не знаю. Хотя тоже, почему мы так ограничили список домашних питомцев? Да, может быть, вы тот самый интересный владелец удава.
2: Ну, удава... Ты пошла по этим, по звероящерам?
1: Ну да, этих-то я еще как бы прощаю. Может быть,
2: ну,
1: вы владелец
2: свинки.
1: Паука. Паука.
2: О, да. Я владелица нескольких пауков.
1: Нет, это такие у тебя они
2: домашненные,
1: сами домашненные, живут. А да. Это вот жил себе человек по добру, по здорову, просто проснулся с утра. Мог себе купить что угодно, да хоть круассан со сгущенкой, а купил тарантула. И для него террариум, клетку, что-то, где там они живут, эти чудовища.
2: Ой, слушай, у меня знакомые, прям близкие такие друзья, они ребенку подарили муравьиную ферму.
1: Муравьиную ферму?
2: Да, везли там ее откуда-то вообще издалека.
1: Из муравьино-ферменска.
2: Да, наверное.
1: Нижний.
2: Из муравьезаводчики продали им конструкцию, в которой жили. Я думала, там прям целое, знаешь, ну, какой-нибудь муравейник такой, какой-нибудь будет богатый, там все.
1: Земляная куча вот эта, да?
2: Там всего типа штук 15, что ли, этих муравьев было. Да, там вот прозрачная одна стенка и, соответственно, какие-то ходы сделаны тоже из пластика или из чего-то. В общем, такой большой аквариум пластиковый, там, в котором живут эти муравьи, и за ними просто через прозрачную стенку, как за рыбками, наблюдаешь, как они там перемещаются, значит, что они делают.
1: 15 как будто маловато. Я видела муравьиные фермы более размашистого характера, и это было интересно, потому что у них, ну, действительно, там своя выделенная
2: система. А залипательно? Ты сидишь, смотришь, и как реально, как за рыбками. Ну, рыбки успокаивают, ну, потому что они там плавно, передвигаются.
1: А эти тебя удивляют.
2: Ты сидишь и офигеваешь.
1: Ну, представляешь же, как структурировано. У них вот эти ходы, дома, кто-то там работает, кто-то что-то. Удивительно, думаешь, ну вы же, казалось бы, всего лишь муравьи, а нет.
2: Ой, не видела рилс, кстати, прости, перебью, что-то меня эта музыкой навеяло. Парень, разогнали прям, на самом деле, этот видос по многим каналам, когда парень нашел в лесу огромную муравейник, такой прям гигантский, гигантский муравейник, и решил побыть для них царем, богом, там, не знаю кем, короче, высыпал на муравейник килограмм сахара песка. И дальше он снимал, как муравьи, значит, офигев от того счастья, которое на них манна небесная свалилась. Да, как они очень быстро растаскали, значит, этот песок там все этим по норкам. Чувак не остановился на достигнутом. Ну, он, во-первых, там решил, да, их подкармливать, то есть он потом через какое-то время еще им подарил.
1: Решил стать спонсором и инвестором
2: муравейника. Да, муравьиной кучи. Вот. И потом он начал проводить эксперименты, знаешь, кусковой сахар им принес. Они его тоже, тоже очень забавно смотреть, как они его уперли, да, как они его разобрали на составляющие и утащили. Потом, значит, что-то там колу им наливал без сахара и с сахаром. И смотрел, в тарелочке принес, разложил.
1: Какая больше нравится.
2: Да, какая больше нравится, без сахара не отказались.
1: Поняла. Вот. Молочный коктейль, клубнично-шоколадный.
2: Да, говорит, и такую колу обычную тоже, в общем, не особо.
1: Без удовольствия.
2: Без удовольствия, да вообще как-то никак.
1: Лапки сожгла. Да.
2: Но, говорит, медик. Вот мед им понравился больше всего. То есть он еще и тарелочки вот эти с медиком. Такие вот эксперименты человек проводил и смеялся, что он вообще такой муравьиный бог. Он сейчас целую цивилизацию на год обеспечил продовольствием.
1: Интересно,
2: наверное, диабет разобьется у этих муравьев.
1: Возможно. А было бы здорово проследить за какими-то видоизменениями в поведении. То есть стали ли они более там агрессивными, ленивыми, знаешь, обрели ли ощущение, что они какая-то совершенно необыкновенная раса.
2: Которой вороне как-то бог послал кусочек сыра.
1: Прикольно.
2: Что же произошло?
1: Я такой рилс не видела, потому что я на них не отвлекаюсь в своей жизни. У меня корзина маркетплейсов тогда опустеет. Это тоже нужно понимать.
2: Что нельзя допускать.
1: Нельзя допускать. На мне это все зиждется.
2: И мы так тяжело.
1: У нас сегодня в призах два билета на концерт «Люмисфер», мировые хиты в парке при свечах на 22 августа. А обсуждаем мы, в чем вы завидуете своим домашним питомцам. Ну, это если так, вкратце. Да,
2: да, потому что у многих есть всякая домашняя живность. Пусть не муравьи, чем им позавидуешь, что бедным несчастным муравьям. Тут никакой зависти к ним нету, потому что они трудяги, они все что-то делают.
1: Я завидую, у них спина не болит.
2: А кто ты? Откуда ты знаешь? Ну, ты у них спрашивала?
1: Приползал ко мне один, как-то сидели в субботний вечером, болтали.
2: В общем, жаловался.
1: Да, вы пишите.
2: Наоборот.
1: На свою жизнь.
2: Лапки болят, а спина ничего, так нормально.
1: А спина в норме. Заходим, пишем. Мы скоро начнем читать, пока готовимся морально.

0: Мальковский.
1: Обсуждаем сегодня, в чем вы завидуете своим домашним питомцам. Я вспомнила еще одну штучку. Мне очень нравится, как кошкам все открывают двери бесконечно. У них же есть фобия, насколько я понимаю, закрытого вот этого пространства. Поэтому неважно, куда им нужно, зачем они им открыли. Они в обратную сторону им открыли. Я

0: вот когда иду, ну, это уже ближе к понедельничной, конечно, теме бесит, когда выхожу из машины или просто возвращаюсь с работы домой, у меня все время какой-то пакет в этот момент образуется в руках, в другой руке подмышка, я не знаю, что, арбуз или, ну, вот что-то на него похожее, подушка, я не понимаю, что это за предметы, откуда они берутся.
1: Обе ручки заняты.
0: Да, и в этот момент ключи в сумке на самом-самом дне, я за дверь дёрг, она закрыта, хотя у меня там всегда есть те, кто живут, но они боятся, что их украдут.
2: Потому что золотки.
0: Золотки, конечно, вот. И ты там мя, никто не открывает. В общем, в этом кошке завидую. Надо комментарии как-то читать. Там все болтаем, невозможно.
1: Воспоминания о том, чем мы завидуем домашним питомцам. Такая вот у нас сегодня тема. Татьяна рассказывает, я завидую ей, она может валяться целый день на диване, а я вынуждена ходить на работу. И дальше прилагается, собственно, фотокарточка того, кому завидуют, милое создание такое вот лежит себе, лапки во все стороны, и хорошо ей.
0: Собака с умилительным животиком.
1: Да, такая милота.
0: Маргарита говорит, завидую кошке Ксюше. О, тоже Ксюша. Она в свои 13 лет бодро скачет по шкафчикам под потолком. Ком. Эх, а у меня ни на что не хватает сил.
1: Да, если взять, конечно, не кошачьи 13 лет, а перевести их...
0: В человечьи.
1: Ну, в человечьи это много будет. Если взять 13 лет человечьи, то ты прям тоже скакал по шкафчикам, и тебе было норм.
0: Не, я уже не по шкафчикам.
1: Да? По мальчикам уже.
0: Ну, не тоже.
1: Ну, 13 лет.
0: Ладно, не получится. Забавно, забавно.
1: Так, сползли, сползли.
0: Обратно,
1: обратно возвращаемся к кошке Ксюше.
0: Мне тоже хотелось бы скакать, да.
1: В припрыжечку.
0: В припрыжечку. Оно как бы вот в голове дурь, это еще имеется.
1: Еще осталось.
0: А вот дальше селенок некие проблемы.
1: Моральные силы есть, нам бы еще физически. Ксюша хорошая, тоже фотокарточка прилагается.
0: Вы вообще сегодня устроили какой-то просто флешмоб с фотками своих животных.
1: Красота, красота.
0: Вот, когда мы спрашивали про вещи, которые негоже носить мужчинам и женщинам, фоточки бы прилагали своих футболок в сетку. Конечно.
1: Кто в футболке, кто в этих в любимых Каринкой носках, в сандалиях.
0: В сандалиях. Все это вот люблю я. Да. А вы только кошек.
1: В следующий раз про скини будем все-таки.
0: Я хочу ваши селфи в сообществе. Ладно, что-нибудь придумаем. Ко вторнику какую-то тему. Типа ноздри, мы ими гордим. Ну, тоже так себе. Ладно, дайте еще немножко времени. Тоже вот так вот импровизация, она должна быть подготовленной.
1: Дальше надо видосы, понимаешь, уже вот кто что умеет делать такого, чему завидуют, собственно, животные.
0: Я что-то умею, вроде минуты славы, да?
1: Да, губы рыбкой складывать.
0: Это же сейчас демонстрирует.
1: Да. Ну, кто-то умеет ушами шевелить. Так что кошки позавидуют. Угу. Они там просто тух-тух-тух. А
0: у вас же
1: люди.
0: Наверняка и работы есть, и друзья какие-то. Вот, скидывайте в следующий раз видео в сообщество нашего радио. Там что подписчиков всего лишь, ну, какое-то двузначное количество тысяч. Ладно, ждем комментарии на тему зависти к вашим питомцам.
3: Радио Кафе Маяковский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
5: По данным ГИСметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: лязгими в руках.
1: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агрея» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
4: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
6: Автобусные остановки в центре Воронежа перенесут перед запуском метробуса. В Воронеже на некоторых заправках резко подешевел бензин. В Коминтерновском районе могут снести сотни гаражей. В Воронежской области выбрали самое красивое село. В регионе набирают популярность пионерские лагеря для взрослых. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире дневное шоу «Радио Кафе Маяковский».
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. С воронежских полей убрано более 2 миллионов тонн ранних зерновых культур. Это 33% площадей. Показатель ниже прошлогоднего на 700 тысяч тонн из-за затяжной весенней посевной. Но плановые 6 миллионов тонн остаются неизменными. Суточный темп составляет около 50 тысяч гектаров. При благоприятной погоде уборка завершится через 2 недели. Все элеваторы готовы к приему. Зампред правительства Алексей Сапронов отметил, по поручению губернатора сформирован запас топлива для аграриев на 2 месяца вперед. Мы взаимодействуем с Минсельхозом и Минэнерго. Все аграрии в приоритетном списке получения топлива. Ориентируем на прямые договоры с Воронежнефтепродуктом. В преддверии Дня строителя в правительстве области состоялось торжественное чествование лучших представителей строительной отрасли. Государственные и ведомственные награды вручил заместитель председателя регионального правительства Константин Кузнецов. Он подчеркнул особую значимость строительного комплекса для социально-экономического развития в Воронежской области. Вице-премьер поблагодарил собравшихся за добросовестный труд, высокий профессионализм и весомый вклад в реализацию масштабных инфраструктурных проектов. В ходе мероприятия были отмечены заслуги как ветеранов отрасли, так и молодых специалистов, а также коллективов ведущих строительных организаций, проектных институтов и предприятий стройиндустрии. Власти Воронежской области заключили контракт на разработку проектной документации по реставрации объекта культурного наследия «Дом губернатора» за 4 с лишним миллиона рублей. Подготовить пакет документов нужно к декабрю 2026 года. Напомним, реставрация затянулась с конца 2023-го. При замене перекрытий вскрыли дефекты фундамента, что потребовало пересмотра документации и остановки работ. Сначала устранят аварийную ситуацию, затем на объект вернется прежний подрядчик. Ранее на совещании по развитию молодежных пространств губернатор Александр Гусев поручил дополнительно рассмотреть вопрос реконструкции этого здания. «Единая Россия» подписала с Общественной палатой Российской Федерации и политическими партиями соглашение о наблюдении за голосованием на думских выборах. Документ предусматривает совместное обсуждение инструментов наблюдения, мониторинг избирательного процесса 18-20 сентября и обмен опытом подготовки наблюдателей. Член Генсовета «Единой России» сенатор Сергей Перминов заявил, что цель партии – обеспечить легитимность результатов. К работе привлекут почти 200 тысяч наблюдателей, а отслеживать ситуацию помогут технологическая платформа и ситуационные центры в регионах. В Воронежской области в единый день голосования пройдут 22 избирательные кампании. Все участки оснастят видеоконтролем, протоколы будут изготавливать с QR-кодом. Ведется подготовка общественных наблюдателей. По словам первого заместителя секретаря рекотделения партии Виктора Логвинова, приоритет – безопасность участников процесса и легитимность голосования. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и 14 районами области были обнаружены и уничтожены 57 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАК сообщил губернатор Александр Гусев. В результате падения обломков сбитых БПЛА в городе повреждены 7 автомобилей, посечены остекление и кровля в ряде частных и многоквартирных домов. В одном из районов повреждения кровли и фасада получили постройки 2 агропредприятий. На местах падения обломков продолжают работать оперативные службы. Это были новости региона.
0: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио Кафе Маяковский».
3: Итальянец выкинул в мусорку выигравший 1 миллион евро лотерейный билет из-за отказа в выплате в розничной точке. А оказалось, что миллион нужно получать не там, а в главном офисе. Он опомнился, билет в мусорке не нашел. Но потом, слушай, так случилось, удача все-таки ему как-то улыбнулась, и мусорщики помогли ему в поиске.
4: Перерыли всю мусорку большую.
3: Да, да, с фортуной, я считаю, нельзя играть в такие игры. Поймали удачу за хвост, держите. Вот вам сейчас тоже повезло. Вы попали на 3-й час радио «Кафе Маяковский».
4: На правильную волну.
3: Приветики.

0: нажраться он всегда любил. Утро крестьянам помогло, солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул:
1: «Хай!»
2: Слушайте,

0: Реклама на 107 FM.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Мы с Леной провели заэфирное расследование. Звучит оно так: как притянуть бабку к кабачкам? И казалось бы, да, ну что здесь?
2: Все просто.
1: На поверхности. Да. Конечно, сейчас август, любая бабулька, та, которая в гамашах летом, она уже имеет какое-то количество кабачков на подходе. Вот этих
2: уже
1: вот.
2: Не первый день, я
1: не
2: бы
1: первый
2: сказала.
1: День, да.
2: Уже их тачанками, или как они называются, вот этими штуками.
1: Невкусных.
2: Вывозят.
1: Да, с огромными семенами. С костями внутри. И вот, собственно...
2: Выкинуть их жалко, судя по всему.
1: Конечно.
2: И поэтому народ додумался, как бы все уже, видимо, переделали. И оладьи, и просто жарили во фритюре. И парили, и тушили.
1: Кабачки,
2: и овощную рагу делали.
1: Картошка в девчатах, вот это вот.
2: И что только, короче говоря, не делали. И, в общем, приползает новость о том, что россияне начали делать вино из кабачков.
1: Вино из
2: кабачков.
1: Все,
2: это называется
1: что?
2: «Последние дни наступают»,
1: это,
2: ребят.
1: Это наш ответ. Вино из одуванчиков существует, но, правда, в качестве произведения. А у нас вино из кабачков.
2: Да, это не шутка. Нет, никакая не шутка. Такой рецепт реально форсится в интернете. Говорят, что получается такой необычный вкус, чем-то похожий на камбучу.
1: Закусывать нужно чесночком. Вы, кстати, если что, имейте в виду, Минздрав нас предупреждает. Да, мы ни в коем случае не пропагандируем.
2: Камбуча безалкогольный напиток. А тут, понимаешь, какое-то вот вино, оно чуть покрепше, видимо, чем камбуча. Но молодежи, судя по всему, ему заходит.
1: Заходит.
2: И, конечно, они же не видели, из чего делается камбуча.
1: Я вот просто к чему. В Башкирии поймали пенсионерку, которая, как была, в общем, нетрезва и рассекала по селу на мотоцикле.
2: Я думала, на кабачках. Знаешь, карета из кабачков.
1: Не исключено, что этого состояния она достигла посредством кабачкового напитка.
2: Вот и притянули вот бабку к кабачкам.
1: Вот
2: но
1: и,
2: с другой стороны зашли, понимаете?
1: Мы старались. У нас получилось.
2: Да.
1: Так что овощи, конечно, полезные, но вот вы с ним поосторожнее.
2: Оригинальный.
1: Мало ли что.
2: Да.
1: Найдете
2: да.
1: себя на мотоцикле где-то посреди
2: деревни.
1: Ну, а тогда
2: сохраняйте, чтобы не потерять, как говорится.
1: Угу.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Чем, в чем, как, почему, зачем? Очень много вопросов, очень мало ответов.
2: По падежам, как будто бы сейчас мы пробежались.
1: А, ну да, кто, как, когда, ну это уже другая история. Мы про то, чем вы завидуете, в чем вы завидуете своим домашним питомцам. Угу. Как-то у нас прям получилось такое фотособрание питомцев. Ну, ограничились, да, кошками и собаками. Пауков все-таки не присылали.
2: И на том спасибо. А то бы мне пришлось случайно экран разбить чем-нибудь.
1: Да, чем-нибудь тапком, да. Предположительно, да, как
2: да.
1: Обычно.
2: Возможно, даже не своим.
1: Вот, ни попугая ни одного, ни угу. Морской свинки, в общем, ни шиншиллы.
2: А попугаю чему завидуют?
1: Ну как?
2: Сидишь в клетке.
1: Говоришь, что хочешь, ничего тебе за это не будет.
2: А
1: у нас?
2: Мол, дурак, и ты mm-hmm. дурак, и все mm-hmm. дураки, все, то все потому что попугай. А все, кстати, а все ходят еще, ты гадость несешь несусветную, возможно, да? Может, кашляешь. А все говорят, же надо же, ну научился, ну наш mm-hmm. талантливый, mm-hmm. вот какой умненький.
1: Хвастаются, гордятся.
2: Да? Да.
1: А мы вот с тобой разговариваем, mm-hmm. разговариваем, никто ж не скажет, какие мы талантливые.
2: Да, никто не гордится вообще.
1: Так, ладно, ближе к делу. Ближе к делу, ближе к делу. Остановились мы
2: на Диме.
1: Да, ой, вообще, кашкапут такой замечательный.
2: Кашкапут?
1: Ну, это одно из названий кошаков. Завидую своей кошке Плюше. Потому что в какую бы она ситуацию ни попала или в абсолютно новое место, ведет себя так, как будто она здесь всегда была. У меня иногда складывается впечатление, что весь мир создан для нее. Ну, или вокруг нее.
2: Я думаю, что именно так она и думает.
1: Угу.
2: Да.
1: Вот интересно, что... А, это она в ванной болтыхает. В ванной
2: да.
1: лежит. А, красотка, жарко ей.
2: Легла и тоже и там хорошо, понимаешь. И она ей подходит.
1: В любом месте веселее вместе. Нет, обычно же кошки, когда их привозят в незнакомое uh-huh. место, они прям теряются.
2: Под диванами там прячутся.
1: Да-да-да, прячутся, сутки не выходят. Ну, им плохо, потому что они, как сказать,
2: не помнят,
1: жители
2: где
1: места.
2: В этом месте хранится их кормушка. Скорее всего, только поэтому.
1: Ну да, и вот это вот то, что с шариками uh-huh. тоже. Ну да ладно, то есть собаки привязаны, говорят, к людям, а кошки именно к месту. Но вот молодец, Димина кошка, она заполняет собой любое пространство и говорит, что она самодостаточная. Где я, там и мой дом.
2: Нормально.
1: Ты красота.
2: Я, кстати, вот я ваша кошка. Дим, зовите, и Плюша мне подходит, к сожалению. Ладно,
1: Екатерина пишет. Ну, Плюша у нас это я, допустим, потому что это моя кличка детская.
2: У тебя же такая кличка была, точно. Вот, пожалуйста, милейшая погоняла, я бы так даже выразилась. Екатерина пишет, завидую красоте шерсти, иногда наглости своей кошки Дуси, а еще она милая.
1: Милая, ой, да какова красота.
2: По фотке вот эта вот милая, так вам, как говорится, глаза и выцарапает.
1: Ну, взгляд там как-то прям такой, строгий, я
2: да,
1: бы сказала.
2: Да, хозяева любят наделять своих кошек интересными, как назвать-то, интересными чертами характера. Я вот иногда приду к подруге, она мне как начнет рассказывать про свой вот, и он и умный, и красивый, и милый, и все понимающие. Я сижу, смотрю, да мне он просто вот хочет... Вот, он тебя использует.
1: Слушай, ну смотри, позавидовать красоте шерсти реально можно.
2: Можно.
1: Ведь никаких дорогих кондиционеров, шампуней.
2: Просто шершавый язык.
1: Да, именно так. Сам угу. себя помыл, да как качественно, хочется сказать.
2: Ну, у них там после этого... Ну, в общем, ладно, было и было. Допустим, я с вами согласна. Пишите еще, почему и чему вы завидуете своим домашним питомцам. Что не получается, вы над, из-под, ну, в общем, поняли.
1: Да.
2: Мы тут на радио все красноречивые.
0: Радио кафе «Маяковский». Наша реклама.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит хватит на все.
5: ООО «Т-МОП». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в T-Mobile 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
8: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
9: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
10: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
11: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
12: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
13: В этом весь
12: ты. И в этом весь ты.
14: Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк» 0+.
15: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
16: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
17: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
18: Наши новости.
19: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В преддверии Дня строителя в правительстве области состоялось торжественное чествование лучших представителей строительной отрасли. Государственные и ведомственные награды вручил заместитель председателя регионального правительства Константин Кузнецов. Он подчеркнул особую значимость строительного комплекса для социально-экономического развития в Воронежской области. Вице-премьер поблагодарил собравшихся за добросовестный труд, высокий профессионализм и весомый вклад в реализацию масштабных инфраструктурных проектов. В ходе мероприятия были отмечены заслуги как ветеранов отрасли, так и молодых специалистов, а также коллективов ведущих строительных организаций, проектных институтов и предприятий стройиндустрии. В Воронежской области началась подготовка общественных наблюдателей для контроля на выборах в Госдуму. Первый обучающий семинар общественной палаты прошел в Новоусманском районе. Собрались 150 человек, в том числе и из соседних районов. Им прочитали лекцию о новеллах избирательного законодательства и провели практические тренинги по разрешению конфликтных ситуаций на участках. Организаторы подчеркнули, наблюдатель должен действовать быстро, грамотно и строго по закону. Особое внимание уделили работе в соцсетях, как честно освещать голосование, противостоять фейкам и попыткам дестабилизировать общество, обеспечивая легитимность выборов. Завершен прием заявок на конкурс «Лучшее муниципальное образование в Воронежской области 2026». Всего поступило 212 заявок от 165 поселений. Активнее всего участвовали поселения Грибановского, Лискинского и Семилукского районов. Самые популярные номинации в этом году – «Лучший глава администрации муниципального образования», «Лучшая муниципальная практика благоустройства» и «Лучший муниципальный служащий». Комиссия оценит документы, а претендентов в номинациях «Лучшее муниципальное образование» и «Лучшая практика благоустройства» посетит лично. С кандидатами на победу в номинациях «Лучший глава» и «Лучший муниципальный служащий» проведут собеседование. Итоги подведут в конце года. Победителей 34 человека поощрят грантами из областного бюджета. Общий призовой фонд свыше 20 миллионов рублей. Максимальный грант – 1,5 миллиона, минимальный – 500 тысяч. Конкурс проводится с 2012 года по инициативе губернатора Воронежской области. Правительство региона утвердило постановление о выплатах компенсации пострадавшим и семьям погибших при терактах. Согласно документу, 31 июля выплаты производятся за счет федерального бюджета. Семьям погибших будут выплачивать 1 567 000 рублей в равных долях на каждого домочадца. За тяжкий и средний вред здоровья предусмотрена выплата 657 000 рублей на человека. За легкий вред 313 500. За полную утрату имущества первой необходимости будет выплачена компенсация 156 750 рублей, частичную 78 375. Для получения выплаты необходимо подать заявление в Министерство соцзащиты Воронежской области. Это были новости региона.

0: Маяковский.
1: Быть или не быть, мы не знаем. Мы можем ответить только на один вопрос. Писать точно нужно в сообщество нашего радио Воронеж ВК. Сегодня мы обсуждаем тему «В чем?» Мы завидуем своим домашним питомцам.
2: Да, Ольга рассказывает, нельзя не завидовать. Во-первых, самооценки котов. С таким презрением на своих холопов, а мы-то думали, что мы хозяева, ага, смотреть могут только они. Во-вторых, чувство собственного достоинства. Взять и погладить его не получится. Он сам придет и ляжет рядом, когда почувствует потребность в тактильном контакте. В-третьих, разборчивость в питании. Наш толстопопый, скажем так, что зря кушать не станет. Иногда на нем можно проверять качество продуктов. Так, купили сметану от нового производителя, предложили коту, понюхал, фыркнул и гордо удалился, смерив нас презрительным взглядом. Конечно, мы не так себя уважаем, как наш кот, сметану эту съели, но больше не покупали. Ну и последнее, что вызывает зависть. В 6:30, когда ты с радостью, в кавычках, бежишь на работу, а это красоты необыкновенное существо, растекшись по дивану, наслаждается неспешностью жизни. И дальше, как сказать, фотосвидетельство того, как существо кошачьей породы
1: надменно пребывает на диване.
2: Да, и высокомерно смотрит на нас, вот этих вот холопов, как сказала Ольга, прилагается. Да,
1: даже не холопов, помните, вообще старый демотиватор, кем видят нас наши кошки, когда мы убираем их лоток, и там было работает царский черпий. Ну, я запикала, как смогла.
2: Как вино черпи, но только не вино.
1: Только совершенно не оно, да. Светлана нам пишет. Честно, вообще им сейчас не завидую. Они остались в Новой Усмане, а там сейчас ходят слухи более 30 градусов. А я дышу...
2: Это не слухи, Светлана.
1: Это не слухи, это правда. А я дышу свежим горным воздухом и на треть состою из того самого какого-то
2: напитка.
1: Да
2: ладно уж, говори прямо. Из вина. Бог бы с ним, не ее вина, что она состоит из вина, как говорится. Минздрав, да, не рекомендует.
1: Не рекомендует, да, чрезмерное
2: употребление. Но, вы знаете, Светлана, мы вам тоже завидуем. Не только коты, даже мы, человечешки.
1: Да, песня.

0: Ты.
1: Что-то как-то стало хорошо почему-то.
2: Да,
1: потому что
2: хорошо.
1: Звуки музыки ласкали слух, никак иначе. А в чем вы завидуете своим домашним питомцам сегодня?
2: Да, у нас
1: обсуждаем.
2: Сегодня два билета на концерт «Люмисфера». Что-то там хиты при свечах. Мировые хиты при свечах.
1: Что-то там, что-то там при свечах. Ах, да, мировые.
2: Да, как известно. Так, Анна рассказывает. У меня две собаки. Сейчас на даче чилят, пока я стою в пробке в свой обед, чтобы заправиться. У них никаких хлопот, ни работы, ни денег, ни бензин, ни мужа. Одним словом, живут свою лучшую жизнь. Так, ладно, муж зачем приплели?
1: Вот собаки, одним словом.
2: Да.
1: Татьяна продолжает. У моего пса есть свое спальное место с личной подушкой. Не на полу ни в коем случае. Исключительно между нами. Он ест только элитный корм. Стрижется не менее чем за 2500. Пьет только фильтрованную воду, ну и вкусняшки каждый день. При этом
2: красота.
1: Не работает, не платит за продукты и квартиру, не помогает по хозяйству. Еще всеми заласкан и зацелован за свои 7 лет. Единственное достижение – отрастил пузо. Но тут он с мужа пример взял. Ладно. И научился прыгать на всех лапах сразу и крутиться вокруг себя. Но что-то мне подсказывает, что этот навык врожденный. Нифига он не учил. Вопрос. А что со мной не так? По гороскопу я тоже собака. А жизнь собачья у нас совсем разная.
2: Прекрасно.
1: Да, это хорошо.
2: По гороскопу я тоже собака, но жизнь собачья.
1: Пьет фильтрованную воду.
2: Да, стрижка за 2500.
1: Нет, я, кстати, тоже вот такого себе не позволяю. За 2500. Ну, это есть целиком.
2: Но достижение единственное. У нас, у меня вот с Татьяниным псом одинаковые примерно, как и с мужем. Можем похвастаться.
1: Да и у меня.
2: Некоторыми отложениями в области талии.
1: Да.
2: Ой, так, ладно. Читаем дальше. Светлана рассказывает. Каждое утро собираюсь на работу, хотя бросаю взгляды на котика, который дрыхнет сладко посреди дивана кверху лапками и посапывает. Появляются такие мысли, и, конечно, завидуешь. Дальше совершенно очаровательное существо в очечах таких темных. Ты глянь, на нем какая-то там разнеможная рубаха надета. Вообще. И прям возлежит на диване.
1: А зачем вы им даете возможность?

0: Можно сладко поспать, когда вы уходите.
1: Будите они, всех, конечно, чтобы мало не показалось.
0: Подушка им по маленьким
1: они
0: ушкам.
1: Они же будут среди ночи.
0: Вот и вы. Время тыгадык, как говорится. Александр пишет, наши, ведь умеют же они сделать такое лицо, морду, харю, нужно подчеркнуть, что позавидует любой актер. Вот к моему фото подходит несколько прям просящихся в эфир вопросов. Почему был бензин? Как ткором кончился? А я не поеду на море с вами. А еще, да, говорит, завидую возможности, готов дотянуться у себя куда угодно. Гусары, молчать. Я сейчас про возможность почесать там, где человек не достает. Ну, хорошо, что пояснили, потому что, знаете, были вопросики, без всяких ли.
1: Да-да-да. И тоже фотография совершенно очаровательного существа с вот этими вот... Мне это, конечно же, напомнило сразу котика с черными глазками из Шрека. Вот это вот. А тут, судя по фотографии, шотландец такой, прям кот-шотландец, вот с такими большими круглыми глазами. И по килту.
0: Ладно, пока мы окончательно не сошли с ума, нужно кому-то отдать 2 билета на концерт «Люмисфер», мировые хиты в парке при свечах на 22 августа. Сложно.
1: Сложно. Ну, вообще, они все такие очаровательные, и фотографии совершенно прекрасные. Надо, наверное, выбрать единственное исключение того человека, который вообще ни в чем не завидует, своим животным.
0: По объективным, не эфирным причинам.
1: Потому что сейчас прекрасная жизнь. Где этот комментарий? Сейчас я его найду и вспомню, как зовут. Светлана.
0: Светлана. Да. Прекрасная жизнь.
1: Потому что она сейчас горным воздухом дышит, и на треть состоит из правильной субстанции.
0: И поэтому, Светлана, мы завидуем вам. Все, забирайте билеты и не бесите нас больше всякими комментариями. По-другому и не скажешь. На сегодня все, прощаемся.
1: Да, до завтра.
0: Тут же будем. Мы же в 11:00. Все, всем пока.
1: Пока-пока.
2: Радио кафе Маяковский. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 28 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Кармане. 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру. Без возрастных ограничений. 2026 год.
1: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-07-08-03.
2: Ничего не говори.
3: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
5: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: улица Хользунова, 60Б, телефон 260-60-50.
6: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Россиян призвали готовиться к длительным боевым действиям. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник. По его словам, Европа продолжит финансировать Украину, и со стороны России должна быть готовность на достаточно долгосрочные военные действия, но с продуманной стратегией, сказал дипломат. По его словам, европейские страны сделали ставку на продолжение конфликта и в обозримой перспективе будут препятствовать его политическому урегулированию. Масштабный сбой произошел в Рунете. Не работают приложения и сайты Озона, Вайлдберрис, Яндекса, Авито, Т-банка, Газпромбанка, РЖД, Ростелекома. На это массово жалуются россияне. Также часть сайтов с доменом ру не загружается. Часть работает без проблем. Герой России Евгений Подумный вручил награды «Отец солдата» родителям участников СВО в Белгороде. Кроме того, во время поездки он посетил новое приемное отделение детской клинической больницы города, где осмотрел современное оборудование медучреждения. Подумный также оценил наличие специалистов и техники для психологической реабилитации детей, отметив, что это не менее важно, чем физическое восстановление. Сотрудница зоопарка в Уссурийске, на которую напал медведь, после лечения вернется к работе с этими животными. Медведь набросился на женщину 31 июля во время кормления. Работница потеряла часть руки, сейчас она идет на поправку и намерена вернуться к своим хищникам. Женщина также рассказала, что комплексу выделен участок, где для медведя планируется построить просторные вольеры с бассейнами. Проект уже готов, но на его возведение пока нет финансирования. Перелет в самолете без окон может усилить тревожность и спровоцировать панические атаки у пассажиров. Об этом рассказала клинический психолог Европейского медицинского центра Луиза Истомина. По ее мнению, замена обычных окон виртуальными иллюминаторами может ухудшить состояние человека из-за возможной задержки изображения или мерцания экрана. Самолет, в котором иллюминаторы планируют заменить цифровыми экранами, разрабатывает американская компания JetZero. Предполагается, что это новшество улучшит аэродинамические характеристики воздушного судна. Организаторы стадионного концерта Димы Билана в Москве должны были предупредить зрителей о проблемах с обзором, а теперь должны будут вернуть деньги за билеты, заявил НСН глава Союза потребителей России Алексей Койтов.
3: Эти заявления организаторов, они, конечно, не удерживают никакой общей критики. Знаете, так мы завтра дойдем до того, что артист будет сидеть где-то за кулисами и оттуда петь. Мы провели глубокий анализ этой ситуации. Когда человек покупает билет в фан-зону, ближайшую сцене, он хочет его видеть близко, и он за это платит. И мы пришли к однозначному выводу, что вот те, у кого этот обзор был ограничен, им оказана услуга с существенными недостатками. И это является основанием для того, чтобы вернуть деньги за билет.
2: Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеет противопоказание, необходимо консультация специалиста.
3: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

можешь выключать. Ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

0: «За сценой».
1: Всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, чем группа «Пикник» порадует поклонников на следующей неделе и поговорим о том, как группа «Мельница» посмотрела на песню «Белокаменные львы» под новым углом. Группа «Пикник» официально объявила дату выхода нового альбома «Вечное движение». Пластинка увидит свет уже 12 августа и станет первой студийной работой коллектива после альбома «Один на один», вышедшего в 2024 году. В ожидании релиза музыканты постепенно раскрывают детали будущей пластинки, публикуя в социальных сетях фрагменты текстов новых песен. Кроме того, уже на ближайшем концерте в Санкт-Петербурге поклонники первыми услышат композицию «Двор». Это будет первое живое исполнение песни с нового альбома.
2: Выйдет ночью с ветром пицца, а пицца один на один.
1: Группа «Мельница» представила лирик-видео на песню «Белокаменные львы». Интересно, что эта композиция уже получила полноценный клип. Он вышел в декабре прошлого года одновременно с релизом сингла. Теперь музыканты показали новую версию оформления песни, а также сообщили, что специально к предстоящим акустическим концертам подготовили ее новое прочтение. Уже совсем скоро «Белокаменные львы» впервые прозвучат в акустической аранжировке.

0: на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 28 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10, ОГРН 1217-00-389-598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-07-08-03.
7: Ничего не говори.
8: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Sold Out». ОГРН 119-762-701-71-47. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
9: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
10: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
11: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
2: Автобусные остановки в центре Воронежа перенесут перед запуском метробуса. В Воронеже на некоторых заправках резко подешевел бензин. В Коминтерновском районе могут снести сотни гаражей. В Воронежской области выбрали самое красивое село. В регионе набирают популярность пионерские лагеря для взрослых. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
11: Аудитория 12+.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
12: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
14: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов провели внеочередную встречу, в рамках которой обсудили главные темы предстоящего внеочередного заседания регионального парламента. Депутаты планируют принять пакет из трех законопроектов, внесенных губернатором. В частности, речь идет о новых мерах поддержки и расширении перечня получателей льгот среди участников СВО, а также рассмотрят законопроекты о создании научно-методического совета при управлении по охране объектов культурного наследия и об уточнении категории участников СВО и членов их семей, имеющих право на бесплатную юрпомощь. Кроме того, будут рассмотрены законотворческие инициативы, с которыми выступили сами депутаты, ввести выплату для беременных женщин с фенилкетонурией и расширить категории граждан, имеющих право на бесплатную юрпомощь. Александр Гусев поддержал инициативу депутатов и отметил важность совместной работы властей для развития региона. В преддверии Дня строителя в правительстве области состоялось торжественное чествование лучших представителей строительной отрасли. Государственные и ведомственные награды вручил зампредседателя регионального правительства Константин Кузнецов. Он подчеркнул особую значимость строительного комплекса для социально-экономического развития Воронежской области. Вице-премьер поблагодарил собравшихся за добросовестный труд, высокий профессионализм и высокий вклад в реализацию масштабных инфраструктурных проектов. В ходе мероприятия были отмечены заслуги как ветеранов отрасли, так и молодых специалистов, а также коллективов ведущих строительных организаций, проектных институтов и предприятий стройиндустрии. «Единая Россия» подписала с Общественной палатой России и политическими партиями соглашение о наблюдении за голосованием на думских выборах. Документ предусматривает совместное обсуждение инструментов наблюдения и мониторинг избирательного процесса 18-20 сентября и обмен опытом подготовки наблюдателей. Член Генсовета «Единой России» сенатор Сергей Перминов заявил, что цель партии – обеспечить легитимность результатов. К работе привлекут почти 200 000 наблюдателей, отслеживать ситуацию помогут технологическая платформа и ситуационные центры в регионах. В Воронежской области в единый день голосования пройдут 22 избирательные кампании. Все участки оснастят видеоконтролем, протоколы будут изготавливать с QR-кодом, ведется подготовка общественных наблюдателей. По словам первого зампредседателя регионального отделения Виктора Логвинова, приоритет – безопасность участников процесса и легитимность голосования. Правительство Воронежской области утвердило постановление о выплатах компенсации пострадавшим и семьям погибших при терактах. Согласно документу, от 31 июля выплаты производятся за счет федерального бюджета. Семьям погибших будут выплачивать 1 567 000 рублей в равных долях на каждого домочадца. За тяжкий и средний вред здоровью предусмотрена выплата 657 000 рублей на человека. За легкий вред 313 000. Бывшим заложникам без вреда здоровью 156 000 рублей. За полную утрату имущества первой необходимости будет выплачена компенсация 156 750 рублей, частичную 78 000. Для получения выплаты необходимо подать заявление в Минсоцзащиты Воронежской области. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM. Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Наша реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 28 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: руками в руках.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Среднемесячная зарплата в России в 2025 году в пересчете на паритет покупательной способности оказалась выше, чем в некоторых странах Евросоюза. Это следует из рейтинга Организации экономического сотрудничества и развития. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По информации Росстата, среднемесячная зарплата в России в 2025 году составила почти 102 тысячи рублей. В пересчете по паритету покупательной способности этот уровень превышает показатели Греции, Словакии и Венгрии, передает Bloomberg. При этом безработица в России находится на рекордно низком уровне, чуть более 2%, а рост зарплат сохраняется двузначным. Регионам Дальнего Востока уже который год удается превышать поставленные показатели привлечения инвестиций. Этот факт отметил Владимир Путин во время рабочей встречи с вице-премьером с представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. Объем привлеченных инвестиций на сегодня достиг 6,5 триллионов рублей. Это на 700 миллиардов больше планов, сообщил полпред. Ранее глава государства поставил задачу к 30-му году достичь уровня привлечения инвестиций на Дальнем Востоке в 12 триллионов рублей. Трутнев также отметил, что динамика основных показателей развития Дальнего Востока превышает среднероссийские показатели. Патент иностранца будет автоматически аннулироваться в России 10 августа при неуплате аванса. Соответствующий сервис по автономному принятию решений заработает с этого числа, сообщили в службе по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД. Там напомнили, что иностранец, который работает в России, обязан ежемесячно уплачивать авансовые платежи. В противном случае его патент станет недействительным. В МВД порекомендовали лицам, которые оплачивают аванс за иностранца, для корректности указывать в платеже полные данные, фамилию, имя и отчество, дату рождения и ИНН. Авиакомпании снизили цены на перелеты в сентябре после высокого летнего туристического сезона по ряду внутренних направлений, сообщила Ассоциация туроператоров России. В среднем стоимость авиабилетов выросла на 6-18% год к году. Сейчас авиаперевозчики запустили осенние распродажи. Минимальные тарифы на внутренние рейсы к началу сентября снизились по сравнению с августом на 11-15%, а на отдельных маршрутах более чем наполовину. Как отметили в ассоциации, сильнее всего подешевели в сентябре билеты в Калининград из Санкт-Петербурга на 61%, из Москвы на 59%. Также снизилась стоимость перелета из Казани в Камвенводы на 54%. Около 9 тысяч заявок поступило на участие во втором сезоне всероссийского конкурса «Родная игрушка», сообщила советник президента Елена Ямпольская. В этом году конкурс полностью посвящен созданию игр и игрушек для системы дошкольного образования. Просветительский проект направлен на поддержку создателей и производителей оригинальных детских игр и игрушек, которые отражают традиционные духовно-нравственные ценности, историю и культуру России. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио сделано в России.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в шоу «10 баллов». И во вторую половину этого замечательного летнего четверга. Напарник, привет.
2: Здравствуй, Андрей Германович. Здравствуйте, ребята. И очередной день августа. День

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Камертоны прекрасно сверены, все в порядке. Все, конечно же, знают эту прекрасную
2: песню про Давай, Андрей Германович.
1: Что, ставим песню?
2: Конечно,
1: конечно. Конечно, что мы будем обсуждать все это?

0: Песня прекраснейшая. Музыкальный фильм не менее восхитительный.
1: Да вообще прекрасный.
0: Еще раз про «Красную шапочку», по-моему, как-то он так называется. Опа, а как фильм
1: называется? А как фильм называется?
0: Оп, вот мы молодцы, ребята, да? Песню загадали, а фильм про «Красную шапочку» называется.
1: По-моему, так и называется.
0: Да, фильм
1: про «Красную шапочку», 77-й год.
0: Да, не «Красная шапочка», а про «Красную шапочку».
1: Про «Красную шапочку», да, Басов и Трофимов.

0: Ну, там волков.
1: Да, и волчик играет их маму.
0: Маму?
1: Да. Ну, там же, помнишь, у них мама была, которая, собственно, призывала вот этого вот своего сына отомстить за убитого брата. Там, ребята, если вдуматься, там серьезная драма так-то.
0: Из своего фильма, я помню, только Поплавскую, которая прыгала.
1: И зеленый. Ну что, ребят, спасибо большое. Давайте.
0: Давайте поговорим сегодня.
1: Давайте.
0: Есть тема. Дело все в том, что не так давно у меня дочка вышла замуж. Ну, все, по-моему, уже об этом знают. Но дело не в этом. Дело в том, что мы совершенно недавно поймали себя на мысли, что в нашей семье как-то не принято брать фамилию мужа. То ли это так сложилось, то ли это какая-то закономерность, но тем не менее, что бабушка у меня носила свою фамилию, что мама, что моя супруга, хотя ее в компании все равно все Лунную зовут, что дочка у меня не стала брать фамилию.
1: Но у меня так и записано у тебя, твоя супруга Лунова.
0: Конечно, ну понятно, но у всех так записано, да. Я надеюсь.
1: Так.
0: Вот напарник мой тоже недавно узаконил отношения. Меняли фамилию?
1: Да, обязательно.
0: Вот!
1: Причем, как бы, даже я не настаивал.
0: Вот на эту тему я и хочу поговорить. Мне иногда кажется, что вообще смена фамилии — это какой-то некий атавизм. Это что-то из далекого прошлого, как вот эти вот шумные обязательно свадьбы со
1: как
0: всеми.
1: Как тамада на свадьбе.
0: Родственники, как тамада на свадьбе, да, и как в конце мордобой какой-нибудь. То есть, мне кажется, что сейчас это уже совершенно не актуально, особенно в цифровом обществе, когда, ну, ладно, еще там, когда ты там постоянно какой-то бумажный паспорт кому-то показывал, и там что-то было, фамилия какая-то написана. Вот, то сейчас это как, понимаешь, номер телефона. Раньше красивые номера покупали, а теперь кому они нужны эти красивые номера?
1: Ну, брат, это ты вопрос диалектический ты затронул.
0: Конечно.
1: Дело в том, что с одной стороны, да, возможно, это атавизм и пережиток прошлого. С другой стороны, это некий знак того, что брачующиеся теперь не каждый сам за себя, а теперь они единая ячейка общества.
0: Да ничего подобного. Ячейка общества — это просто печать в паспорте, что они совершили...
1: Брат, послушай.
0: Да, давай.
1: Их объединяет не только штамп и свидетельство о заключении брака, их еще объединяет общая фамилия. Угу. То есть фамилия... Ну, давайте возьмем этимологию слова фамилия. Это семья, дословно, с латыни.
0: Фамилия, конечно.
1: Да, family, тот же вот фамилия, итальянская фамилия, да... Это все из Рима к нам пришло. Фамилия. Семья. То есть они теперь семья. Что значит семья? Семья — это ближе нет никого. Ни братьев. Ну, то есть есть большая семья и малая семья. Ну, вот большая семья — это там братья, тести, тещи.
0: Подожди, ты далеко уходишь, потому что как-то мама — это папа, это семья. А жена — это, конечно же, тоже.
1: Как только ты сепарировался от папы с мамой и завел себе жену, папа с мамой стали большим кругом для тебя.
0: Ну, для меня никогда не будет большим кругом. Ну, хорошо, хорошо. Вот. Хорошо. Если бы твоя супруга не взяла фамилию, ты бы расстроился?
1: Вообще нет. Ну, я в этом вот... как бы я не настаивал. Это было ее решение. Я как бы, ну... даже в какой-то момент я говорил, слушай, может, не надо, это столько морокить, сейчас документов одних поменять.
0: Да.
1: Она говорит, нет, я хочу.
0: Ну,
1: хорошо. Я хочу, как бы, ну, это было ее решение, я искренне за это благодарен.
0: Вот, а у меня был случай, когда мне тоже кто-то из знакомых, ну, таких не очень близких, вот, когда увидел, что разные фамилии у нас, ну, мне кажется, я куда-то билеты заказывал, такой, ну, брат, ну, это не дело, а что она твою фамилию-то не взяла? Вот, ребят, как вы считаете, нужно ли при заключении узбрака менять фамилию? Или, например, если там, например, женщина хочет остаться со своей фамилией, то она абсолютно
1: вправе. А может быть муж берет и фамилию жены принимает.
0: Да, ну, такое тоже бывает.
1: Такие, как бы, случаи имеют место быть в нашей реальности. Мы сейчас ничего про это не говорим. Мы просто говорим, что такое имеет место. Люди берут двойные фамилии, когда совмещают фамилию одного и второго супруга, и получается у них двойная. Там Иванов-Петров, условно говоря, или Иванова-Петрова. Есть у меня такие даже знакомые.
0: У меня одна знакомая взяла шотландскую фамилию мужа. Говорит, да я, мне кажется, вышла замуж только, чтобы фамилию взять.
1: Вот. В общем, ребят, пишите свое мнение относительно брать, не брать фамилию супруга. Как в вашей семье? Нам любопытно узнать, как ваше мнение по этому поводу.
0: И пишите традиционными способами через сайт наш.ру или через наших мессенджеров.
2: Наше радио.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня решили вместе с вами обсудить, а нужно ли менять фамилию при заключении брачного союза.
2: Мы накидали на вентилятор, мне кажется.
1: Конечно, накидали.
2: Да, что вы пишете, какими историями делитесь?
1: Ну что, ну вот пишут, что жена не только не брала мою фамилию, у нас и у детей ее фамилии.
2: О как, интересно. У женщин нет своей фамилии. Есть, если не мужнина, то папина. Во как. Мои первые две мою фамилию брали, а третья наотрез не брала мою и осталась при папиной.
1: Я что-то вообще не понимаю, почему у женщины нет фамилии. Тогда и у мужика нет фамилии, у нее первая папина. Просто может второй не быть.
2: Я бы хотела взять фамилию мужа, но так вышло, что как-то он не предложил. А я и не спросила, так и осталась со своей, пишет Татьяна.
1: Я муж Трубин, занимаюсь водопроводом, скважинами на воду, водоотведением. Жена Корона. Как можно было менять такую фамилию? Оба решили это дело. Кстати говоря, Трубин-Корона хорошо звучало бы.
2: Корона, Корона, Трубин.
1: Или так.
2: Да, тут как угодно.
1: Кстати, красиво звучало, мне
2: да.
1: кажется.
2: Тут встречный вопрос. При разводе надо свое возвращать? Я в первый брак не брала, а во второй взяла, развелись. Теперь вот с чужой фамилией сижу. Решила, что если менять буду, то на фамилию нового мужа, пишет нам Аня.
1: Отлично. Давайте дальше продолжим обсуждать эту тему.
2: Пишите, что вы думаете по этому поводу.
0: Наша реклама.
3: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня решили поговорить на такую тему. Нужно ли менять фамилию при заключении брака? И, кстати говоря, мнения у всех очень такие разные.
2: Фамилию не брала, ребенок тоже на мою фамилию муж не возражал. Елена, 49 лет.
1: Ну, вот, кстати говоря, это не единственное такое письмо. Супруге не нравилась ее фамилия от бывшего мужа. Мою тоже брать не хотела, поскольку у меня есть бывшая с такой фамилией. В итоге взяла себе новую фамилию Соболь, девичью по матери. Все довольны, все хорошо, это нам 50 годиков к тому времени было.
2: Третий раз женат. Две предыдущие супруги до сих пор носят мою фамилию, а прошло уже 20 лет. Мне приятно, пусть пользуются. Сергей Тихомиров. Ой, какой.
1: Здравствуйте, драгоценные ведущие. Я думаю так. Если она, например, Пердушкина, а он Станиславский, стоит поменять. А если она Розенблюм, а он или Бабаев, то тут надо подумать.
2: Ну, как бы мы знаем же вот...
1: Знаем, не будем, да. Давай не только не озвучивать это в эфире.
2: Поженились с мужем в июне этого года. Я оставила свою фамилию. Он был не против. Плюс он все равно хотел менять фамилию. Склоняю, чтобы взял мою фамилию. А, кстати, хороший вариант. Почему нет?
1: Угу. Жена сама с удовольствием взяла мою фамилию, дети тоже. С моей, а надо или нет, не обязательно. Тем более, если фамилия с корнями, зачем ее менять? Вот Петров Водкин схитрил.
2: Угу. Добрый день. Больше 20 тысяч пошлины и тому подобное. Смена документов при сменной фамилии. И бегать не по учреждениям. Ну нафиг, вот, считает Ольга.
1: Вот Ольга меркантильный, конечно.
2: А почему? Ну, действительно, это требует времени, денег, нервотрепки. Это же подай документы здесь, подай там, получи.
1: Ну... Слушай, ну мы сегодня не про деньги, мы сегодня про принципы. Понятно, что это... Вот, например, смотри, какой принципиальный человек. Мы с женой даже не расписывались, но фамилию поменял на мою. Поставил ультиматум, что не буду ходить в сад за Моисеевым Кириллом, фамилия бывшего мужа, с которым у них дети не получились.
2: Mm-hmm. В браке не нужно менять фамилию. Впрочем, на крепость брака это не влияет. Статистика разводов, очевидно, говорит об этом. Ребята, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах, менять или не менять женщине фамилию при вступлении в брак. Или мужчине при вступлении в брак, менять или не менять фамилию.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И обсуждаем сегодня такую тему: менять ли фамилию при заключении брака. Очень много сообщений, и они все очень разные.
2: Диаметрально противоположные.
1: Да.
2: Я из лагеря, который за смену фамилии супруги на фамилию супруга. У жены моя фамилия, два парня-школьника. Когда наступит время жениться, буду настаивать как вы сказали, на атавизме.
1: На атавизме. На атавизме не надо настаивать. Это...
2: Настаивайте на клюкве.
1: Да. Прожили 20 лет вместе, набрала его фамилию, развелись. Я полжизни на его фамилии, но так уже и оставила после развода.
2: Конечно, брать фамилию, ведь фамилия – это наследие. Но самое главное, чтобы была хорошая, счастливая жизнь, считает Леха.
1: Ну, Леха, правильно все пишет.
2: Да.
1: Фамилию надо брать обязательно, однозначно. Между тобой и родителями – это первая степень родства. Между женой и мужем – нулевая. Это два человека, это не два человека, это одна плоть.
2: Ну, вот я с вами полностью согласен.
1: А я, кстати, нет.
2: Первая степень родства – это супруги. И дети. Это вот, ну,
1: дети,
2: вот,
1: да.
2: И супруга. Это тоже как бы, ну...
1: Напарник, какое родство? Люди иногда по пять раз женятся и разводятся за свою жизнь.
2: Нет, ну...
1: Это не совсем родство. Родство, ну, это кровь,
2: нет,
1: не одна.
2: Это блуд уже современный.
1: Какой еще блуд? Люди раньше разводились.
2: И полиамория. Раньше ты попробуй разведись. Вон, король в Англии даже религию поменял
1: король
2: в стране, чтобы развестись. В какой-то там раз, в четвертый
1: там
2: или
1: была
2: в пятый.
1: Песня какая-то про короля, который...
2: Все могут короли,
1: короли,
2: да.
1: Но только по
2: нет,
1: любви.
2: Андрей Германович, опять же, если мы сейчас отталкиваемся от нынешней реальности, то да, жениться можно там и каждую неделю.
1: Я не говорю, что надо жениться каждую неделю. Я говорю о том, что очень часто бывают ситуации, когда женщина, например, трижды будучи замужем, у нее уже четвертая фамилия в этой жизни.
2: Да, ради бога. Ну, может, она ищет носителя той самой лучшей фамилии.
1: Может
2: вот
1: быть.
2: Ты скажи, вот давай, как бы, вот ты говоришь, что жена это не родственник, не семья. У тебя есть кто-то ближе, чем жена?
1: Сейчас уже, конечно, у меня есть дочь.
2: Ближе, чем жена?
1: Ну, мне кажется...
2: У нее своя семья уже. Она
1: Причем здесь это? Если мы говорим про кровное родство, а фамилия определяется кровным родством...
2: Нет, мы сейчас не про кровное родство, а про родство душевное.
1: У меня жена и дочка, да. Вот.
2: Конечно.
1: У меня два человека, которыми...
2: Дочка сейчас ушла в другую, как бы, ну... У нее сейчас своя семья.
1: Я тебе так скажу, не так уж далеко она ушла.
2: Ну, понятно, ну, дай бог, что-то мы это...
1: Вот, но все-таки, ребят, мы так, по-моему, с напарником немножко остались при своих, несмотря на то, что вы действительно закидали нас сообщениями, у всех разные позиции, и у многих она очень хорошо аргументирована.
2: Да.
1: Поэтому...

0: Мне кажется, это все равно спор будет такой
1: бесконечный. Пока есть возможность выбора. Но вот есть, если бы возможности выбора отсутствовала.
0: Есть мнение, и это уже очень хорошо. То есть, если есть мнение, что вот, ну, вот надо, чтобы поменяли, надо менять, я считаю. А если к этому относится более спокойно, то, может быть, и не надо.
1: Мне все равно кажется, это вот, ну, как-то вопрос обсуждения на берегу. Еще до ЗАГСа, и там нужно как приходить к этому решению. Чтобы потом не было в ЗАГСе, какую фамилию мы берем.
0: Я не буду брать.
1: И тут
0: мою
1: начинается.
0: Фамилию.
1: А все, отменяем церемонию, возвращаем подарки, расходимся.
2: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 30 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
2: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: Автобусные остановки в центре Воронежа перенесут перед запуском метробуса. В Воронеже на некоторых заправках резко подешевел бензин. В Коминтерновском районе могут снести сотни гаражей. В Воронежской области выбрали самое красивое село. В регионе набирают популярность пионерские лагеря для взрослых. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
4: Аудитория 12+.
6: 255? 45? 55!
5: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов провели внеочередную встречу, в рамках которой обсудили главные темы предстоящего внеочередного заседания регионального парламента. Депутаты планируют принять пакет из трех законопроектов, внесенных губернатором. В частности, речь идет о новых мерах поддержки и расширении перечня получателей льгот среди участников СВО. Также рассмотрят законопроект о создании научно-методического совета при управлении по охране объектов культурного наследия и об уточнении категории участников СВО и членов их семей, имеющих право на бесплатную юрпомощь. Кроме того, будут рассмотрены законотворческие инициативы, с которыми выступили сами депутаты, ввести выплату для беременных женщин с фенилкинатурией и расширить категории граждан, имеющих право на бесплатную юрпомощь. Александр Гусев поддержал инициативу депутатов и отметил важность совместной работы властей для развития региона. В преддверии Дня строителя в правительстве области состоялось торжественное чествование лучших представителей строительной отрасли. Государственные и ведомственные награды вручил зампредседателя регионального правительства Константин Кузнецов. Он подчеркнул особую значимость строительного комплекса для социально-экономического развития Воронежской области. Вице-премьер поблагодарил собравшихся за добросовестный труд, высокий профессионализм и высокий вклад в реализацию масштабных инфраструктурных проектов. В ходе мероприятия были отмечены заслуги как ветеранов отрасли, так и молодых специалистов, а также коллективов ведущих строительных организаций, проектных институтов и предприятий стройиндустрии. «Единая Россия» подписала с Общественной палатой России и политическими партиями соглашение о наблюдении за голосованием на думских выборах. Документ предусматривает совместное обсуждение инструментов наблюдения и мониторинг избирательного процесса 18-20 сентября и обмен опытом подготовки наблюдателей. Член Генсовета «Единой России» сенатор Сергей Перминов заявил, что цель партии – обеспечить легитимность результатов. К работе привлекут почти 200 000 наблюдателей, отслеживать ситуацию помогут технологическая платформа и ситуационные центры в регионах. В Воронежской области в единый день голосования пройдут 22 избирательные кампании. Все участки оснастят видеоконтролем, протоколы будут изготавливать с QR-кодом, ведется подготовка общественных наблюдателей. По словам первого зампредседателя регионального отделения Виктора Логвинова, приоритет – безопасность участников процесса и легитимность голосования. Правительство Воронежской области утвердило постановление о выплатах компенсации пострадавшим и семьям погибших при терактах. Согласно документу, от 31 июля выплаты производятся за счет федерального бюджета. Семьям погибших будут выплачивать 1 миллион 567 тысяч рублей в равных долях на каждого домочадца. За тяжкий и средний вред здоровью предусмотрена выплата 657 тысяч рублей на человека. За легкий вред 313 тысяч. Бывшим заложникам без вреда здоровью 156 тысяч рублей. За полную утрату имущества первой необходимости будет выплачена компенсация 156 750 рублей, частичную 78 тысяч. Для получения выплаты необходимо подать заявление в Минсоцзащиты Воронежской области. Это были новости региона.
0: Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, здравствуйте. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу, в котором будем разыгрывать титул «Умника дня».
2: И абсолютно не важно, какая у вас фамилия. Фамилия мужа, фамилия жены.
1: Мы не по фамилиям разыгрываем.
2: Это правда.
1: По знаниям.
2: Как это, бьют не по национальности, а по лицу, да?
1: По лицу, да.
2: Так и здесь, ребят. Мы, невзирая на фамилии, мы...
1: Хотя было бы, конечно, интересно проверить.
2: Ну что? Что тебе интересно?
1: Ну, связана ли как-то фамилия с... Ну, это невозможно проверить.
2: Нет. Будем разыгрывать титул «Умника дня». Последний на этой неделе, на секундочку,
1: да,
2: потому что...
1: и, между прочим, последний вот в этом составе в ближайший месяц. Завтра мы не разыгрываем титул «Умника дня», а следующего будем разыгрывать.
2: Я же 31-го вернусь, и ты вернешь 31-го.
1: Но мы же 31-го же не будем разыгрывать титул «Умника дня».
2: Как не будем? Это будет понедельник. А что мы будем разыгрывать?
1: Понедельник, 31-го.
2: 31-го числа мы разыграем.
1: Да ты вернешься, ты будешь это...
2: И что?
1: Тебе не до титула мне.
2: Вернусь ли?
1: Вернешься, куда ты денешься.
2: Да. Ладно, ребята, ждите, в скором времени пригласим вас к участию в игре.
0: Реклама на 107 FM.
3: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
4: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И приглашаем вас побороться за титул «Умника дня». Нужна кодовая фраза. Есть она у меня.
2: Давай.
1: Помнишь прекрасно, мы в прошлом часть просто с напарником и с вами обсуждали, нужно ли менять фамилию при заключении брака. А здесь, раз уж про фамилии разговор пошел, мне вспомнилась прекрасная сцена из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», когда лейтенант говорит: «Фамилию, он говорит, Рюриковичи мы». Так и будет звучать.
2: Рюриковичи мы. Автор 16-го сообщения будет первым игроком. Автор, собственно, 16-го сообщения будет... А чего я повторяю?
1: Так, еще раз давай третий раз.
2: Ждем ваши сообщения через сайт наш.ру либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.
3: Кошка, месяца май. От белой кружки черный чай. Черный чай.

0: Успеть за
1: 60. Ну и давайте начинать первый раунд игры «Успеть за 60 секунд». В нем за титул «Умника дня» будет бороться Вадим. И давайте знакомиться. Вадим, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Вадим.
3: Добрый день, как меня слышно?
2: Шикарно.
1: Отлично слышно вас, Вадим.
2: Выбирайте себе экзаменатора, Вадим. Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: А давайте, Игорь Владимирович.
1: А давайте, а
2: почему давайте. Нет? Минута времени, спасибо за доверие. Поехали. Как правильно говорить? Свекла, свекла или допустимы оба варианта?
3: Оба варианта.
2: Свекла. Сколько граммов в одной тройской унции? 21, 31 или 41?
3: 21.
2: 31. Какая страна является родиной сорта вина Рислинг?
3: Германия.
2: Правильно. Являются ли олени жвачными животными?
3: Да.
2: Правильно. В каком кинофильме прозвучала ставшая крылатой фраза «Птичку жалко»?
3: «Кавказская пленница».
2: Верно. Кто является автором романа «Обломов»?
3: Тургенев.
2: Гончаров. В каком году произошло... Правильно. Кого на российском престоле сменил император Николай? Александра II, Александра I, а Павла II у нас и не было. Павел был один.
1: Да.
2: Ну что, подводим.
1: Ничего страшного, хорошо сыграли, кстати говоря, Вадим.
2: 4 из 9. Фиксируем.
1: Да.
2: Хороший результат. Вадим, благодарим вашу игру и хорошего продолжения дня. В скором времени пригласим второго участника игры, кодовую фразу, и тогда уже узнаем, кто заберет себе последний на этой неделе титул.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И давайте-ка пригласим наш слушатель, напарник,
2: Что такое?
1: Дыхание перехватило. А побороться за титул умника дня во втором раунде.
2: Давай. Ты по классике, я тоже по классике. Вспомнился мне Михаил Самуилович Паниковский, который в романе «Золотой теленок» говорил следующее. Вспоминая городового. Фамилия ему была не баба. Семен Васильевич.
1: Баба, конечно, да.
2: Встретил его недавно, работает музыкальным критиком. Итак, ребята, фамилия ему была не баба. Автор 16-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: Ну, мы начинаем второй раунд игры «Успеть за 60 секунд». И в нем за титул умника дня поборется Иван. Давайте знакомиться. Иван, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Иван.
3: Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Так, Иван, ваш соперник Вадим сыграл с результатом 4 из 9. У вас с Андреем Германовичем будет минута времени для того, чтобы завоевать титул. Готовы?
3: Да.
2: Поехали.
1: Сколько лет прожили в браке супруги, отмечающие деревянную свадьбу?
3: 25.
1: А какой остров имеет большую площадь, Шри-Ланка или Куба?
3: Куба.
1: Правильно. Кого на российском престоле сменил император Николай II?
3: Александра III.
1: Правильно. В каком году произошла катастрофа подводной лодки «Курск»?
3: 2000-й.
1: Правильно. Кто является автором романа «Дворянское гнездо»?
3: Некрасов.
1: Тургенев. А в каком кинофильме прозвучала ставшая крылатой фраза «Положь птичку»?
3: Дальше.
1: «Берегись автомобиля».
3: Да.
1: Являются ли ослы жвачными животными?
3: Нет.
1: Правильно. Какая страна является родиной сорта вина «Шардоне»?
3: Франция.
1: Правильно. Сколько грамм в одном карате? 0,1, 0,2 или 0,3?
3: 0,2.
1: Правильно.
2: 0,2, звонят мне колокола.
1: Кажется, мне кажется, он везучик. Мне кажется, он не знал, сколько. Такой, ну 0,1 это слишком мало.
2: 6 из 9 фиксируем таким образом. Иван, до понедельника у нас обладатель титула «Умника дня», с чем мы Ивана и поздравляем. Вадима тоже благодарим за участие, но... Сегодня соперник был сильнее. Я же хочу, ребята, напомнить всем, что завтра игры «Успеть за 60 секунд» в эфире не будет. Но если вы хотите поразмять серое вещество, то, милости прошу, берите смартфон в руки и выбирайте, где вам удобнее. В мессенджере «Макс», в «Телеграме», в социальной сети «ВКонтакте». Вбивайте в поиске «Умник дня» и попадайте на канал, где я выкладываю вопросики, какие-то любопытные факты, все, что расширяет наш кругозор. Кроме того, сегодня, ну, узнаете, что сегодня за день.
1: Что сегодня за день?
2: Сегодня день железнодорожных войск.
1: Прекрасно.
2: Так что всех, кто проходил службу в железнодорожных войсках, мы поздравляем. Также в этот же день, но в 1378 году произошла битва на реке Воже. Князь Дмитрий Иванович, который впоследствии стал Дмитрием Донским, разбил карательную экспедицию Мамая.
1: А вот мне всегда было интересно, у нас же потом календарь сдвинулся, все эти даты тоже передвигали?
2: Конечно, конечно. Конечно.
1: Или некоторые забыли?
2: Не-не-не-не-не. Конечно, передвигали, и еще вот то, что дату точно не передвигали, 1915 год, из осажденной крепости Осовец вышли оставшиеся защитники, и вот это вот событие, которое вошло в историю как атака мертвецов, когда немцам дали так прикурить, что немецкие долго помнили немцы о том, как вышли практически полуживые, травленные газом защитники крепости Осовец для того, чтобы дать свой последний бой. Чем еще запомнился этот день в истории, кто сегодня родился, можете узнать, если подпишетесь на канал «Умник дня». Так что выбирайте, где вам удобнее, в мессенджере «Макс», ВКонтакте или в социальной сети. Короче, вы все поняли.
0: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, этот час плавно подходит к концу, и мы с вами услышимся уже в следующем часе.
2: Да? Да. Сделаем его? А, нет, не будем делать плодовым выгодным.
1: Не болись.
2: Нет, ну у нас есть возможность сделать плодовый.
0: Игорь Седов.

0: и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Реклама на 107FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 30 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
6: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
7: Реклама. Не оферта. ООО «Альтрон». Москва. Улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-217-7003-89598. Подробности на сайте freshauto.ru.
8: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
9: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии. Предприятий «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00.
10: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
11: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Российские ведомства прорабатывают ряд мер по поддержке предпринимателей, которые пострадали от атак на логистические комплексы, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в рамках заседания Евразийского межправсовета в Киргизии. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам Решетникова, главная задача – бесперебойная поставка товаров потребителям, помощь поставщикам и производителям. Над мерами работают Минэкономразвития совместно с Минфином, Федеральной налоговой службой и Центробанком под руководством вице-премьера Александра Нового. Решение может быть принято на следующей неделе. Сегодня основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что в рамках этой работы компания провела встречи на государственном уровне с регионами. Крупнейший в мире нефтепереработчик, китайская государственная компания Sinopec, нарастил закупки нефти из России с Дальнего Востока. Как сообщило агентство Reuters, таким образом китайская страна компенсирует сокращение поставок на Ближний Восток из-за конфликта с Ираном. До его начала почти половина сырья Sinopec получала именно с Ближнего Востока. Поставки из России позволили компании сохранить стабильные объемы переработки и увеличить экспорт топлива. Соглашение о свободной торговле между странами-участницами Евразийского экономического союза и Объединенными Арабскими Эмиратами вступит в силу 6 октября. Об этом сообщили Евразийская экономическая комиссия по итогам обмена нотами с эмиратской стороной по завершении процедур ратификации документа. Соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Объединенными Арабскими Эмиратами было подписано в Минске в июне прошлого года. Оно предусматривает дополнительную либерализацию торговли в отношении более 85% номенклатуры товаров. Также соглашение устанавливает сотрудничество в различных отраслях. Онлайн-тестирование водителей такси сейчас не отображает их квалификацию и никак не защищает пассажиров от недобросовестных перевозчиков. Поэтому аттестация при помощи искусственного интеллекта может улучшить ситуацию, заявил НСН советник главы профсоюза таксистов Евгений Грек. О внедрении аттестации таксистов с помощью ИИ с будущего года сообщил Департамент транспорта Москвы. Главная задача заключается в том, чтобы не допускать подлога и махинации при сдаче тестов. По словам Грека, сегодня в отрасли это распространенная проблема. Однако предварительно необходимо протестировать систему специальной команды, чтобы из-за технических проблем не отпугивать водителей, заключил собеседник НСН. Музыканты из российских городов, в том числе Москвы и Петербурга, выступят на сцене под открытым небом на международном джазовом фестивале «Юрал Терра Джаз», который пройдет в Камышлове, в 140 километрах от Екатеринбурга, 8 августа. В частности, на сцену выйдет легенда отечественного и мирового джаза Даниил Крамер. В этом году его выступление будет посвящено столетию джазового музыканта Майлза Дэвиса, сообщили организаторы. Для гостей организуют традиционный джазовый электропоезд, дополнительную электричку из Екатеринбурга в Камышлов и обратно. Популярный канал НСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Ну, и будем надеяться, каким-то образом мы постараемся сделать ее еще и быстрее. Конечно же, пробки не такие, как, допустим, будут предстоящие осенью, когда все вернутся в свои учебные заведения, а мы по полной программе на работу. Вот. Но, тем не менее, постоять иногда приходится. Да, если не стоите какими-то козьими тропками, комфортно добирайтесь до дома, слушайте нас в любом случае. Мы плохого не рассказываем. расскажем, ну и скрасим ваше это движение в сторону ужина, родных и близких. Всем привет, это наше радио в Воронеже, я Никита Кочергов, программа «Тема дня». Мы сегодня только говорим на 107 FM, совсем скоро будем созваниваться с гостем прямого эфира, хотя, наверное, не гостем, а все-таки постоянным участником, с завидной периодичностью появляется у нас Александр Сушков, и вместе с ним мы узнаем всю перспективу на ближайшее время, что касается погоды, зальет ли нас дождями август, либо будет комфортным, либо, возможно, жарким, как в последнее время, последние несколько дней случается, прям порой некомфортно себя чувствуешь на улице. Кстати, ожидал от того, что уж вот глобальный интернет, точнее, нет, искусственный интеллект, точно мне сейчас много чего расскажет о погоде на весь август. Но неохотно делает это машина. Вообще, в принципе, по большому счету, отказывается. А вот Александр Иванович и коллеги его нет. Поэтому совсем скоро ожидайте его в эфире. Узнаем, каким будет август. Про осень говорить, ну, наверное, еще рано, потому как прогноза от гидрометцентра не было от московского, ну, насколько я владею информацией. А там посмотрим. Но на ближайшее время нам, конечно, это, мне кажется, необходимо знать. Лето продолжается, и хочется проводить его не только в офисе, но еще и гуляючи, как минимум, где-нибудь. А будет ли располагать к этому погода, узнаем совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: Наше радио.

0: Реклама на 107FM.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: Ничего не говори.
3: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Sold Out». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8-800-333-47-00.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.
8: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
9: 18:13 в столице Черноземья. Мы сегодня решили поговорить о погоде. Август, казалось бы, лето должно потихонечку сбавлять, что ли, свои обороты, но, тем не менее, вот поджаривает нас несколько дней подряд. А что на перспективу? Тут задались мы вопросом, и без профессионала нам не обойтись. Александр Сушков появляется в нашем эфире, главный метеоролог нашего региона. Александр Иванович, добрый вечер.
10: Добрый вечер.
9: Ну, что происходит-то? Вроде бы, знаете ли, люди вернулись с югов, из отпуска, а жаришка продолжается. Надолго ли продлится вот это ощущение того, что берега Черного моря мы и не покидали?
10: Ну вот, если кто так замечает, что практически каждый год в начале вот августа вот такой заключительный аккорд, можно сказать, очень жаркая погода, вот, так что это уже, можно сказать, норма для наступления вот августа, вот, исключением не стало и вот этот август, вот, первая неделя у нас очень жаркая, вот, отмечается очень часто температура, очень близко вот к такому, есть такой критерий опасного явления, как сильная жара. Вот сильная жара 35 и выше. Вот у нас по этим критериям как раз вот практически вся первая неделя и подходит под вот такую жаркую погоду. Но не знаю, как это к счастью или к несчастью, что это вот последние дни мы переживаем вот такую жару в этом августе, можно сказать, и в этом году, потому что уже вот в субботу будет резко меняться характер погоды, благодаря тому, что смещается такой северо-западный циклон, и вот с холодным фронтом у нас в субботу изменится уже характер погоды, то есть южный ветер у нас изменится на северный, температура уже понизится где-то до 25 градусов, и, как правило, вот при изменении погоды всегда это изменение сопровождается осадками. Так что будет у нас уже, мы почувствуем, что погода стала совершенно другой. Но это где-то произойдет в субботу. Вот у нас осталась еще пятница и часть субботы.
9: Ну, вот такой знак погоды. Да, будем наслаждаться. А вот вы сказали, что в принципе принципе, это уже какой год подряд происходит, и, соответственно, стало, ну, становится, так скажем, нормой, да, определенной. Но мы вот любим лепить всякие ярлыки. Буквально год назад мы назвали это аномальной жарой, да, мы вообще любим крайности. Аномальная жара, аномальный холод, не знаю, супердождь, гиперветер. Вот это вот норма, она с нами надолго, как это обычно устанавливается, на какие периоды, когда вот эта вот аномальная жара, которую мы называем, станет, ну, как бы стандартной абсолютно для нашего региона?
10: Ну, здесь у нас вот, я говорю, что есть вот какие-то, по сути дела, критерии и определения. Вот мы как-то не задумываемся над тем, что можно назвать и экстремальной, и аномальной, и все что угодно. Но вот представьте, все-таки есть какие-то установленные термины. Представьте, вот сейчас такая тема военных действий довольно-таки часто у нас встречается. И вот представьте, вот какой-то обозреватель выступает и называет танк, называет броневиком, автомат Калашникова ружьем, ну как-то к этому уже, к этой информации будешь терять какое-то доверие. Вот что-то такое и для погоды вот это тоже справедливо, потому что как эту жару только не называют. Хотя у нас два критерия. Вот сильная жара — это когда 35 и выше. Сильная. И есть такое понятие, опасное явление, как аномально жаркая погода. Это когда в течение там 5 дней и больше среднесуточная температура превышает норму на 7 градусов. Но мы вот такого пока не встречали, поэтому и слово «аномальное» употреблять-то не стоит.
9: Рановато.
10: Да, справедлив вот такой термин, как «жаркая погода». Ну а как назвать аномально, если у нас, вот, допустим, 2 августа 2010 года в Воронеже температура была 40,5 градуса. Вот. И если мы сейчас, когда на улице 32 градуса, называем это аномальной жарой, ну как-то мы не уважаем вот те 40,5 градусов.
9: Которые уже были, да, в нашей истории.
10: Да, были. Так что аномалия — это когда бывает то, что не может быть вообще. А если вот что-то высокое, ну можно назвать там рекордное, экстремальное, там что-то вот такое. Ну, поэтому вот эти вот немножко термины, они вводят в заблуждение. Главное, что мы этот период, по сути дела, переживаем каждый год, что это вот заключительный этап лета, вот в начале августа такая нестерпимая жара, и мы все от этого страдаем. Но этот год тоже не стал исключением. Ага.
9: Но обычно это вот надолго как бы приходит, вот если что-то вот устаканилось в течение лет 3-4, то говорит ли это о том, что, допустим, в 27-м году будет такое же повторение начала августа? Или сейчас
10: ну,
9: нас...
10: Может быть, как-то сдвинется, потому что причины вот такой жары в августе, это вот бывает вот азорский антициклон, этот азорский антициклон, он в более поздний период вызывает бабье лето. Ну, это уже где-то там, может быть, конец сентября-октябрь. Вот. Такой же вот азорский антициклон в 2010 году тоже был он причиной, когда он у нас надолго остановился, вот вызвал, стал он таким блокирующим антициклоном и вызвал вот такое историческое, можно сказать, повышение температуры на территории нашей области. Поэтому явление довольно-таки частое, но все зависит от того, от времени, когда оно наблюдается.
9: Ну, в общем, август постепенно будет приходить в норму, так скажем, да, насколько я понял. Окупаться-то еще...
10: Нам говорят, грех жаловаться, потому что, вот если вы заметили, у нас шикарные зеленые газоны. Да, у нас шикарная зеленая деревесная растительность. Это бывает не каждый год. Поэтому это вот как-то даже и радует глаз, потому что август, а такое впечатление, что это еще начало лета. Единственное, что как-то уже... что похоже на осень, я как-то вот часто обращаю внимание, вот такие есть птички, стрижи. Вот они у нас обычно появляются в начале мая, и в начале августа они улетают. И вот когда они... А мы обычно привыкаем, что вот летом они такие непоседливые, летают, кричат, вот прям все лето связано вот с этой птицей. А вот в августе наступает в наших многоэтажных домах тишина. И сразу чувствуется, что что-то изменилось. Значит, уже осень, да.
9: Угу. Ну, купаться еще будем или уже водоемы холоднее?
10: Ну, как народные приметы или день, вроде бы уже и вода холодная. Угу. Это связано с тем, что у нас вот за счет того, что такое безоблачное ночное небо, выхолаживание происходит. Ну и, конечно, вода в реках остывает быстро. Но в этом году довольно-таки еще высокая температура, поэтому купаться еще будем. Вот. Ну а настоящая такая климатическая осень еще будет через месяц. У нас она в Воронеже наступает 13 сентября, так что как раз вот месяц до этой климатической осени.
9: Ну да, ждем. А так еще ждем и, в принципе, прогноз гидрометцентра на предстоящую осень. Будем надеяться, он порадует именно, ну, что ли, такой пролонгированной теплой погодой. Мы никогда от нее не отказываемся.
10: Вот. Ну вот, да, дали, как раз гидрометцентр дал на август этот прогноз. Вот, почти на 1 градус среднемесячной температуры выше нормы. Вот пока все это дело сбывается. Угу. И остатки всего лишь 85% от нормы. Тоже вот у нас начало августа дефицит осадков. Так что пока идем по этому сценарию, который описан вот этим прогнозом.
9: Ну, угу. Не все так плохо.
10: Да, ну в июле вот у нас выпало 2,5 осадков. 250, да. Вот благодаря этому у нас вот уровень реки Дон вот сейчас на участках от полу до метра выше нормы. Это довольно-таки редко такое бывает.
9: Вот. Ну да, потому что часто мы говорим о том, что реки наши мелеют как раз-таки из-за засух, погоды жаркой и недостатка осадков. Здесь получается даже выше нормы. Ну что ж, будем надеяться, что все-таки погода даст возможность собрать урожай. И здесь можно какие-то прогнозы строить по этому поводу?
10: Ну вот, да, у нас вот июль-то и оправдался по осадкам, давали в пределах нормы, а он оказался 2,5 нормы, что, конечно, было не очень... Ну, по сути дела, нарушало все работы, связанные с уборкой урожая. Но вот сейчас пока август еще позволяет догнать вот то, что мы упустили. Так что будем надеяться, пока что будет вот так. Потому что уже такая как перспектива, там особо осадков-то и так в обозримом будущем тоже не ожидается. Так что все условия для вот в нормальных условиях убирать то, что вот положено в это время убирать. Урожай-то вроде бы поменьше, чем в прошлом году, но выше средних значений.
9: Ну, на рекорды не пойдем, но на стандартные цифры вполне себе. А они у нас, знаете ли, по сравнению с некоторыми регионами и так рекордные. Вот. Ну что ж, спасибо большое, Александр Иванович, за прогноз. Я так понимаю, до встречи уже в начале сентября с прогнозом на предстоящую осень 2026 года. Интересно будет знать, какая она, собственно, окажется в нашей жизни. Спасибо большое, да, что вышли с нами.
10: Поговорим об осени уже, да. Да. Спасибо вам большое, да.
9: Всего доброго и до встречи в эфире. Александр Иванович Сушков, главный метеоролог нашего региона, был с студией на связи. Ну вот, дорогие друзья, в норму-то август придет, но радует. Выше среднего, все-таки тепло будет. Не особо норма по осадкам, хотя, конечно, может что-нибудь измениться, но не факт. В общем, продолжается лето, в этом есть своя прелесть. Главное, не пропустите его и его теплые деньки исключительно на работе. Не забывайте о том, что нужно давать летом напитаться витамином D, а это значит побывать на солнце и проводить время с семьей, родными и близкими. Чем мы займитесь на предстоящих выходных? Пока что расхолаживаться не будем. Завтра еще пятница, по крайней мере, до обеда. Надо сделать вид, что трудитесь усердно. Оставляю вас с музыкой, которая у нас «Вагон и маленькая тележка». До встречи уже завтра в 18.04. Счастливо, пока.
11: Наш Наше радио. Сделано в России.

0: Наша реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг эворд» за 2025 год.
3: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
6: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
9: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
14: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
16: Наши новости.
17: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов провели внеочередную встречу, в рамках которой обсудили главные темы предстоящего внеочередного заседания регионального парламента. Депутаты планируют принять пакет из 3 законопроектов, внесенных губернатором. В частности, речь идет о новых мерах поддержки и расширении перечня получателей льгот среди участников СВО, а также рассмотрят законопроект о создании научно-методического совета при управлении по охране объектов культурного наследия. И об уточнении категории участников СВО и членов их семей, имеющих право на бесплатную юрпомощь. Кроме того, будут рассмотрены законотворческие инициативы, с которыми выступили сами депутаты, ввести выплату для беременных женщин с фенилкинатурией и расширить категории граждан, имеющих право на бесплатную юрпомощь. Александр Гусев поддержал инициативу депутатов и отметил важность совместной работы властей для развития региона. В преддверии Дня строителя в правительстве области состоялось торжественное чествование лучших представителей строительной отрасли. Государственные и ведомственные награды вручил зампредседателя регионального правительства Константин Кузнецов. Он подчеркнул особую значимость строительного комплекса для социально-экономического развития Воронежской области. Вице-премьер поблагодарил собравшихся за добросовестный труд, высокий профессионализм и высокий вклад в реализацию масштабных инфраструктурных проектов. В ходе мероприятия были отмечены заслуги как ветеранов отрасли, так и молодых специалистов, а также коллективов ведущих строительных организаций, проектных институтов и предприятий стройиндустрии. «Единая Россия» подписала с Общественной палатой России и политическими партиями соглашение о наблюдении за голосованием на думских выборах. Документ предусматривает совместное обсуждение инструментов наблюдения и мониторинг избирательного процесса 18-20 сентября и обмен опытом подготовки наблюдателей. Член Генсовета «Единой России» сенатор Сергей Перминов заявил, что цель партии – обеспечить легитимность результатов. К работе привлекут почти 200 тысяч наблюдателей, отслеживать ситуацию помогут технологическая платформа и ситуационные центры в регионах. В Воронежской области в единый день голосования пройдут 22 избирательные кампании. Все участки оснастят видеоконтролем, протоколы будут изготавливать с QR-кодом, ведется подготовка общественных наблюдателей. По словам первого зампредседателя регионального отделения Виктора Логвинова, приоритет – безопасность участников процесса и легитимность голосования. Правительство Воронежской области утвердило постановление о выплатах компенсации пострадавшим и семьям погибших при терактах. Согласно документу, от 31 июля выплаты производятся за счет федерального бюджета. Семьям погибших будут выплачивать 1 миллион 567 тысяч рублей в равных долях на каждого домочадца. За тяжкий и средний вред здоровью предусмотрена выплата 657 тысяч рублей на человека. За легкий вред 313 тысяч. Бывшим заложникам без вреда здоровью 156 тысяч рублей. За полную утрату имущества первой необходимости будет выплачена компенсация 156 750 рублей, частичную 78 тысяч. Для получения выплаты необходимо подать заявление в Минсоцзащиты Воронежской области. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным ГИСМИТИО, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 30 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
1: И тянутся города, и я в каждом из них бывал нас.
2: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
3: Без возрастных ограничений. 2026 год.
4: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре. 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
5: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
7: Автобусные остановки в центре Воронежа перенесут перед запуском метробуса. В Воронеже на некоторых заправках резко подешевел бензин. В Коминтерновском районе могут снести сотни гаражей. В Воронежской области выбрали самое красивое село. В регионе набирают популярность пионерские лагеря для взрослых. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин подписал указ о разрешении приватизации аэропорта Шереметьево. Правительству поручено использовать право государства на золотую акцию. Согласно указу, при продаже необходимо сохранить основной вид деятельности Шереметьево, обеспечить условия для модернизации мощности, а также не допустить перехода ценных бумаг в собственность иностранцев или подконтрольных им лиц. Международный аэропорт Шереметьево – крупнейший российский аэропорт по объемам пассажирских перевозок, базовый для Аэрофлота, национального перевозчика. В конце июля аэропорт Внуково стал партнером Шереметьево по управлению аэропортом Домодедово. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в телефонном разговоре со спикером Национального собрания Армении Рубеном Арубиняном подчеркнула важность поддержания конструктивного диалога между двумя странами. При этом она отметила, что Россия будет вынуждена выпустить рекомендацию для своих туристов не посещать Армению в случае продолжения практики регулярных задержаний россиян по запросам третьих стран. По словам Матвиенко, российско-армянские отношения сейчас напоминают улицу с односторонним движением, так как со стороны Еревана звучат заявления о важности сохранения отношений с Россией. Однако эти слова часто не соотносится с конкретными делами. Власти Грузии заявили о расследовании сообщений в социальных сетях об угрозах российским туристам, назвали их ложными. Публикации могут быть частью кампании по саботажу, заявил премьер-министр Ираклий Кабахидзе. Он подчеркнул, что Грузия остается открытой для туристов из всех стран. По его словам, власти будут делать все необходимое, чтобы обеспечить для них безопасные и комфортные условия. Премьер также уточнил, что фейковые аккаунты, которые распространяют ложную информацию, были созданы за пределами Грузии. Музей-усадьба Ильи Репина «Пенаты» на Карельском перешейке откроется для посещения по выходным с 14 августа по октябрь, еще до завершения реставрации. Об этом сообщил директор Музея Академии художеств Алексей Мудров. Он уточнил, что более 85% реставрации уже завершено. Дом Репина был разрушен в годы Великой Отечественной войны, затем восстановлен в 60-х. Впоследствии постепенно приходил в упадок и достиг предаварийного состояния. Сейчас специалисты опираются на послевоенный проект, который, в свою очередь, максимально приближает усадьбу к эпохе ее расцвета в конце 1900-х годов. Торжественное открытие усадьбы после реставрации запланировано на конец апреля будущего года. Российский пловец Алексей Жарков установил мировой рекорд в возрастной группе 30-39 лет на дистанции 25 метров брасом на соревнованиях по зимнему плаванию в Аргентине. Также спортсмен Петр Ясинский и Жарков стали победителями на дистанции 50 метров брасом в своих возрастных категориях. Ранее российские пловцы завоевали золотые награды на всех дистанциях, которые были представлены в первый день Кубка мира по плаванию в ледяной воде. 25 метров баттерфляем, 100 метров вольным стилем, 200 метров брасом. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья. Добро пожаловать в финальный час 10-бального. Напарником тоже сделаем для вас плодово-выгодным.
2: Да, давай, может, есть сразу что озвучим. Предложить. Два билета на 10-й юбилейный фестиваль «Жи есть», который пройдет 15 августа в Национальном конном парке «Русь». И один купон на розыгрыш автомобиля в придачу.
1: Это хороший приз.
2: Да.
1: А знаешь что, напарник, вот я о чем хочу поговорить. Я сейчас выходил, ну, собственно, вот, на улицу подышать воздухом, и поймался на мысли, что там настолько жарко, влажно, что я даже не знаю, чем я буду ужинать. Потому что, ну, никакой тяжелый ужин, да, в этом случае не годится. Ну, просто, ну, не будешь ты есть там макароны с сыром или там десятка-полтора пельменей. То есть должно быть что-то легенькое.
2: А я пельмешей бы навернул.
1: Серьезно? Ты в такую жару можешь прямо...
2: Я вообще могу,
1: Андрей Германович. Ну, это мы знаем.
2: Я вообще могу.
1: Мы надеемся на это.
2: Десятка три легко в меня помещается.
1: Десятка три. Ты про пельмени.
2: Про пельмени, да.
1: И все-таки я считаю, что в такую жару ужин должен быть прямо очень легеньким, чтобы спать было легко и вообще не нагружать организм не нужно.
2: А вот давай спросим у наших друзей, добрых и проверенных ребят, что на ужин у вас сегодня? Что-то легкое или прям десятка три пельмешей со сметанкой и с хлебушком? И под
1: Ну и под. Все да. Поняли. Можно не продолжать.
2: Ребят, пишите через сайт наш.ру, как планируете отужинать. Можете воспользоваться нашими ботами, а мы кому-то отдадим обещанные билеты.
0: Реклама на 107 FM.
3: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и мы поинтересовались, что у вас сегодня на ужин. Легкий ужин или что-нибудь навернуть, а может быть и накатить. Вот. Что у вас?
2: Так, ребята, привет. Так, на ужин окрошка на квасе.
1: Прекрасно, кайф. Прекрасно.
2: Вкуснотища.
1: Прекрасно. Добрый вечер, напарники. Сегодня на ужин у нас пельмешки с коброй.
2: Ну, видишь, пельмешки.
1: Угу. Со сметаной. С плюс коброй. Салатик из огуртев и яиц будет вкусно. Под кондеем все равно все хорошо зайдет.
2: Обычный ужин сегодня отменяется. Сегодня велосипед. Значит, будет шаурма, немножечко пенного и Владимир. Ну, правильно. Электролиты восстановить.
1: А что, можно вот так покататься, конечно, на велике, потом пенного?
2: Конечно, конечно. Электролиты нужно восстановить. А пенный напиток, он как бы восстанавливает электролиты.
1: Ну, если вода не восстанавливает?
2: Воду нужно что-то добавлять. Ну, то есть просто...
1: сок? А рассол?
2: Рассол, да, восстанавливает электролиты.
1: Но солененько что-то нужно.
2: Ну, соленько, конечно же.
1: 30 градусов не повод не кушать, пишет кто-то из наших,
2: конечно,
1: слушателей.
2: Конечно.
1: Поэтому ужин полноценный. Кусок мяса, прожаренный на углях с картошечкой, пожаренный там же. Пенная нулевочка, но просто супер ужин.
2: Увы, ах. Увы, ах. Дошики, хлеб, мазик. Как-то скучно.
1: А мне дошик нравится. У меня сейчас шоу «Интуиция» будет. Приеду домой, а там уже смотря что приготовит жена. Угу. Либо что-то легкое на ужин, либо что-то тяжелое лично. Я-то за второе. Ну и менделеевки немножко.
2: Легкий ужин для слабаков. Понял?
1: Вот тут. Да, ясно.
2: Ребят, что у вас на ужин, какие планы, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Интересно узнать, а как у вас нынче с ужином.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и мы поинтересовались, что у вас на ужин. Потому что мы с напарником тоже до сих пор не можем разобраться. Что же все-таки лучше? Лучше навернуть что-нибудь такое тяжеленькое в такую жару? Или все-таки какой-нибудь легкий салатик, арбузик?
2: Да я не знаю, Андрей. Тут как бы вопрос от того, что ты ел в течение дня. Был ли у тебя плотный обед? Был ли у тебя полдник?
1: Вообще было ли у тебя? Ну, давай перейдем к сообщениям.
2: Так, что вы пишете? Привет, у меня сегодня на ужин курочка в панировке, лангустины и салатик с овощами с огорода бабушки.
1: Лангустины.
2: Вкусно же звучит лангустины.
1: Звучит, как было у Задорнова, говорит, ананас. Ничего, звучит. Вкусный на вид.
2: Гречка по-купечески. Салат из помидоров и огурцов прям с грядки. И холодный компот, чтобы запить не только еду. Ну, то есть... Ага. А подождите, не, подождите. У вас же салат из помидоров и огурцов прямо с грядки. Ну. Вы заправили его. Дали чуть поставить вот это вот стекло. Ну, вот сок, да? И вам уже никакой компот не нужен, чтобы вот запить.
1: Ну, там не так много-то стекает.
2: А знаешь, может, кстати, я видел в одном сервисе доставки еды, сейчас продается салатная жижа.
1: Ну, да.
2: Жижа салатная уже.
1: Ее надо называть салатный смузи, чтобы не так...
2: Фрэш!
1: Кстати, слушай, а может, запатентуем? В миксе огурцы, помидоры, петрушечку, укропчик, и понеслось.
2: Доброго вечера, короли. Я уже на работе откусал пару бокалов света. Нефильтрованного. Так что рыбкой или чипсиками заткну все это, и будет мне счастье, Сергей из Москвы.
1: Приветствую, ведущий. Достану половинку сладкого малыша. Это арбуз.
2: Так.
1: Из холодильника. Сделаю себе тост из хлеба и...
2: А вот... Сладкий малыш, прекрасный арбуз.
1: Вы все правильно делаете. Вот прямо я тоже приеду сегодня, достану. У меня, правда, не сладкий малыш, у меня такой сладкий гигант азербайджанский. Но при всем при этом это безумно вкусно достать кусочек хлебушка. Можно его даже в тост разосунуть.
2: Ой. Хлеб должен быть свежий. Домашние голубцы. О, вот это нормально. А вы голубцы со сметаной или с чем? Или с кетчупом?
1: Это отдельная тема.
2: Да.
1: Прямо отдельная тема для разговора. Привет, ребята, люблю мясо, но сразу только после работы перебираю дрова. Думаю, лень будет что-то готовить. Картошечки в мундире, салатик, огурец, помидор, капуста. Ну, чуть-чуть пенного, пишет нам Дима.
2: Ох, я не знаю, в такую жару пенное.
1: Холодное? Ну, наверное, нормально.
2: Ты с него совеешь. Илья, во всяком случае, в такую жару. Лучший ужин в такую погоду. Взял креветок 4 килограмма. И пенно вам, что на дачу. 4 килограмма. Даже с учетом того, что где-то с креветок с килограмма где-то полкило отходов.
1: А может, они уже очищены?
2: 2 кило у вас. Ничего себе, барин, у вас там аппетиты на вечер.
1: Нормально. И вкусно, и, говорят, даже полезно. Кстати, креветки вредные тем, у кого с холестерином не все хорошо.
2: Почему?
1: Вот так вот.
2: Где ты это прочитал?
1: Вот открой сейчас и все увидишь. Я тоже был абсолютно удивлен этой информацией.
2: У меня холестерин вообще прям в идеальных, в референсах.
1: В каких?
2: А у тебя как?
1: Я не сдаю.
2: А что так?
1: А что мне?
2: А ты сдай! Вот вернусь из отпуска, чтобы ты сдал.
1: Ну, я осенью хочу сдать. Сейчас не буду. Сейчас я хочу, знаете ли...
2: Дать себе пожить, да? Пишите, что у вас на ужин через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.

0: Наша реклама.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на campageta.t2.ru.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года.

0: квартиру сниму на суточный арендный
1: счет. 6+. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО РСВ Краснодарский край, городской округ, город курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-968. Создано при участии ООО «Осень» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И что за ужин у вас сегодня в эту жару? Вы предпочитаете что-нибудь легенькое или, наоборот, тяжеленькое? Давайте-ка почитаем ваши сообщения, наоборот.
2: Поздно прихожу с работы, поэтому с удовольствием наверну супца, ну и того самого. Чутка.
1: Кстати, жалуются нам тут вот из Европы, пишут, что уже полтора месяца жара за 30, и скоро будет зависимость от легких ужинов на ночь. Вот так
2: нормально
1: вот.
2: Похудеть.
1: Да. Пишут нам тут домашний дистиллят и жареные сосиски в гараже.
2: В воскресенье набрал белых на даче, поэтому суп с белыми и фаршированные кабачки.
1: Как я хочу белых. Причем именно супчика с белыми грибами. А у нас на ужин то, что было и на обед. Фунчоза, купаты, жене Иришке привет. Дима из Липецка нам пишет, из Липецкой области.
2: Картошка мятая с котлетой. Можно еще и сметанкой полирнуть
1: славянную. Картошка мятая, это
2: давленная.
1: Типа пюре?
2: Ну, типа да.
1: Добрый вечер еще раз на ужин после 12-часовой смены. Сыр с плесенью, черный виноград под кинзом Рауле. Устала Ольга, Тюмень.
2: Перцы фаршированные говядиной в сливочно-томатном соусе с помидорами из Узбекистана, сыром фета у Сережи.
1: А у меня на ужин красный полусладкий арбуз. Но дело все в том, что пишут нам из Екатеринбурга.
2: Гонки у вас будут.
1: А там не так уж и жарко, там плюс 18.
2: Ребят, если хотите поделиться ужином, описать его, пишите через сайт наш.ру.
1: Только о его описании.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 на нашем радио».
1: Я, напарник, так думаю. Неважно, что сегодня на ужин у наших слушателей. Главное, чтобы это было вкусно, ну или хотя бы полезно.
2: Давай выбирать победителя.
1: Я тоже так считаю. Давай. Называй. Ну, давай пусть будет. Давай 46 сверху.
2: Задал ты мне задачу.
1: А что такое? Ничего страшного. 46 сверху.
2: Добрый вечер, напарники. Кабачки надо уничтожать вкусно. Поэтому оладушки из них со сметанкой. Салатик из вкусненьких помидорчиков и арбузик, чтобы не проспать работу.
1: Ой, ничего себе, а у вас прям такой, как полноценный обед,
2: да,
1: получается.
2: Да,
1: получаете... И то, и другое, да. И третье, и четвертое.
2: Получаете билеты, которые мы вам обещали выдать. Вот, а на сегодня, ребята, мы уже будем с вами потихонечку прощаться. Традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
1: Ну, естественно, некоторым жмем руку крепко, некоторым делаем это нежно. И услышимся с вами уже завтра в 16:00.
2: На сегодня все, ребята, да. Расходимся.
1: Пока, ребята.
0: Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 30 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: вина.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо.

0: вкусный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
1: Приложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
1: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: наше радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов провели внеочередную встречу, в рамках которой обсудили главные темы предстоящего внеочередного заседания регионального парламента. Депутаты планируют принять пакет из трех законопроектов, внесенных губернатором. В частности, речь идет о новых мерах поддержки и расширении перечня получателей льгот среди участников СВО, а также рассмотрят законопроект о создании научно-методического совета при управлении по охране объектов культурного наследия. И об уточнении категории участников СВО и членов их семей, имеющих право на бесплатную юрпомощь. Кроме того, будут рассмотрены законотворческие инициативы, с которыми выступили сами депутаты, ввести выплату для беременных женщин с фенилкинатурией и расширить категории граждан, имеющих право на бесплатную юрпомощь. Александр Гусев поддержал инициативу депутатов и отметил важность совместной работы властей для развития региона. В преддверии Дня строителя в правительстве области состоялось торжественное чествование лучших представителей строительной отрасли. Государственные и ведомственные награды вручил зампредседателя регионального правительства Константин Кузнецов. Он подчеркнул особую значимость строительного комплекса для социально-экономического развития Воронежской области. Вице-премьер поблагодарил собравшихся за добросовестный труд, высокий профессионализм и высокий вклад в реализацию масштабных инфраструктурных проектов. В ходе мероприятия были отмечены заслуги как ветеранов отрасли, так и молодых специалистов, а также коллективов ведущих строительных организаций, проектных институтов и предприятий стройиндустрии. «Единая Россия» подписала с Общественной палатой России и политическими партиями соглашение о наблюдении за голосованием на думских выборах. Документ предусматривает совместное обсуждение инструментов наблюдения, мониторинг избирательного процесса 18-20 сентября и обмен опытом подготовки наблюдателей. Член Генсовета «Единой России» сенатор Сергей Перминов заявил, что цель партии – обеспечить легитимность результатов. К работе привлекут почти 200 тысяч наблюдателей, отслеживать ситуацию помогут технологическая платформа и ситуационные центры в регионах. В Воронежской области в единый день голосования пройдут 22 избирательные кампании. Все участки оснастят видеоконтролем. Протоколы будут изготавливать с QR-кодом. Ведется подготовка общественных наблюдателей. По словам первого зампредседателя регионального отделения Виктора Логвинова, приоритет – безопасность участников процесса и легитимность голосования. Правительство Воронежской области утвердило постановление о выплатах компенсации пострадавшим и семьям погибших при терактах. Согласно документу, от 31 июля выплаты производятся за счет федерального бюджета. Семьям погибших будут выплачивать 1 567 000 рублей в равных долях на каждого домочадца. За тяжкий и средний вред здоровью предусмотрена выплата 657 000 рублей на человека. За легкий вред 313 000. Бывшим заложникам без вреда здоровью 156 тысяч рублей. За полную утрату имущества первой необходимости будет выплачена компенсация 156 тысяч 750 рублей, частичную 78 тысяч. Для получения выплаты необходимо подать заявление в Минсоцзащиты Воронежской области. Это были новости региона.

0: На балконе в полосатой пижаме.
1: Наше радио. Реклама на 107 FM.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Так звучит наше.

0: Пью. Утро крестьянам помогло, солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул: «Хай!»
1: Наша реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
4: Наши новости.
5: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов провели внеочередную встречу, в рамках которой обсудили главные темы предстоящего внеочередного заседания регионального парламента. Депутаты планируют принять пакет из трех законопроектов, внесенных губернатором. В частности, речь идет о новых мерах поддержки и расширении перечня получателей льгот среди участников СВО, а также рассмотрят законопроект о создании научно-методического совета при управлении по охране объектов культурного наследия. И об уточнение категории участников СВО и членов их семей, имеющих право на бесплатную юрпомощь. Кроме того, будут рассмотрены законотворческие инициативы, с которыми выступили сами депутаты, ввести выплату для беременных женщин с фенилкинатурией и расширить категории граждан, имеющих право на бесплатную юрпомощь. Александр Гусев поддержал инициативу депутатов и отметил важность совместной работы властей для развития региона. В преддверии Дня строителя в правительстве области состоялось торжественное чествование лучших представителей строительной отрасли. Государственные и ведомственные награды вручил зампредседателя регионального правительства Константин Кузнецов. Он подчеркнул особую значимость строительного комплекса для социально-экономического развития Воронежской области. Вице-премьер поблагодарил собравшихся за добросовестный труд, высокий профессионализм и высокий вклад в реализацию масштабных инфраструктурных проектов. В ходе мероприятия были отмечены заслуги как ветеранов отрасли, так и молодых специалистов, а также коллективов ведущих строительных организаций, проектных институтов и предприятий стройиндустрии. «Единая Россия» подписала с Общественной палатой России и политическими партиями соглашение о наблюдении за голосованием на думских выборах. Документ предусматривает совместное обсуждение инструментов наблюдения, мониторинг избирательного процесса 18-20 сентября и обмен опытом подготовки наблюдателей. Член Генсовета «Единой России» сенатор Сергей Перминов заявил, что цель партии – обеспечить легитимность результатов. К работе привлекут почти 200 000 наблюдателей, отслеживать ситуацию помогут технологическая платформа и ситуационные центры в регионах. В Воронежской области в единый день голосования пройдут 22 избирательные кампании. Все участки оснастят видеоконтролем. Протоколы будут изготавливать с QR-кодом. Ведется подготовка общественных наблюдателей. По словам первого зампредседателя регионального отделения Виктора Логвинова, приоритет – безопасность участников процесса и легитимность голосования. Правительство Воронежской области утвердило постановление о выплатах компенсации пострадавшим и семьям погибших при терактах. Согласно документу, от 31 июля выплаты производятся за счет федерального бюджета. Семьям погибших будут выплачивать 1 567 000 рублей в равных долях на каждого домочадца. За тяжкий и средний вред здоровью предусмотрена выплата 657 000 рублей на человека. За легкий вред 313 000. Бывшим заложникам без вреда здоровью 156 тысяч рублей. За полную утрату имущества первой необходимости будет выплачена компенсация 156 тысяч 750 рублей, частичную 78 тысяч. Для получения выплаты необходимо подать заявление в Минсоцзащиты Воронежской области. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
4: По данным Гесметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 30 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
6: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
7: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-21-770-38-95-98. Подробности на сайте freshauto.ru.
8: Ничего не
9: «Рок-острова» в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Sold Out». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
10: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей. Зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С, Е. Заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
11: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
12: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
14: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
16: Так звучит наше.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш призвал Вашингтон и Москву возобновить диалог по вопросам нераспространения ядерного оружия. Он выразил обеспокоенность проблемами с возобновлением договора СНВ-3, заявил представитель генсека Фархан Хак. По его словам, впервые за много лет риски использования ядерного оружия выше, чем были когда-либо. 5 февраля этого года окончательно завершился жизненный цикл договора о сокращении наступательных вооружений, который действовал с февраля 2011 года. Как ранее заявили в российском МИДе, диалог по контролю над вооружениями по вопросам стратегической стабильности не предвидится, пока США ощутимо не изменит свою позицию по отношению к России. Владимир Путин подписал указ об исключении международного аэропорта Шереметьево из списка стратегических предприятий. Это позволяет приватизировать госпакет компании примерно 31% с сохранением золотой акции. Согласно указу, при продаже необходимо сохранить основной вид деятельности Шереметьево, обеспечить условия для модернизации мощности, а также не допустить перехода ценных бумаг собственности иностранцев или подконтрольных им лиц. В конце июля аэропорт Внуково стал партнером Шереметьево по управлению аэропортом Домодедово. Российские СМИ никак не связаны с возникновением миграционного кризиса в испанской Сеуте на севере Африки. Об этом заявил представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье. По его словам, не обнаружено никаких информационных действий с российской стороны. Мерсье заявил, что события в Сеуте стали итогом дезинформации в сети. Массовый наплыв беженцев из Марокко в Испанию был выявлен еще 30 июля. После этого власти решили приостановить работу единственного действующего пограничного перехода в городе Мелилья на севере Африки. До цели смогли добраться свыше 72 тысяч нелегалов, при этом еще 100 человек погибли. На Западе в произошедшем обвинили премьер-министра Испании Педро Санчеса и Марокко. Россия в июне увеличила закупки ежевики из Турции до рекордного уровня – почти 139 тысяч долларов. Это максимальный показатель с 2013 года, когда начали вести соответствующие подсчеты, сообщила Государственная статистическая служба республики. Кроме ежевики, в России вырос спрос и на другие турецкие фрукты. Так, в июне импорт персиков и нектаринов увеличился почти в два раза год к году. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в шестой раз стал отцом. Его супруга Дарья сообщила о рождении сына в соцсетях. Судя по всему, Карпин присутствовал на родах. На одном из снимков он держит новорожденного сына на обнаженной груди. В рамках партнерских родов практикуется контакт кожи к коже. Главный тренер национальной команды также воспитывает 5 дочерей. Карпину 57 лет. Он возглавляет сборную России с 21 года. Также специалист работал в московском «Спартаке», испанской «Мальорке», «Торпедо» из «Армавира», Ростове и московском «Динамо». Популярный канал радио .NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Эх, знали бы вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель Мумий-тролль. Имя
2: Илья Лагутенко.
1: Легенда.
3: Рождение произошло у меня в квартире на 4-м этаже. Мое личное было название «Шок». Я была такая, типа, зашокируем всех и скажем «Шок». Что-то звучное хотелось такое, из двух слов. Поэтому «Мумий-тролль».
4: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты», программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Наше радио.
5: Я Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 30 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
3: Автобусные остановки в центре Воронежа перенесут перед запуском метробуса. В Воронеже на некоторых заправках резко подешевел бензин. В Коминтерновском районе могут снести сотни гаражей. В Воронежской области выбрали самое красивое село. В регионе набирают популярность пионерские лагеря для взрослых. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
4: Аудитория 12+.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем...

0: В своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
1: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
2: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Руководство авиакомпании «Жавия» устраняет замечания и занимается восстановлением сертификата эксплуатанта. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова по итогам встречи с главой Росавиации Дмитрием Ядровым. По ее словам, стороны обсудили, как сохранить транспортную доступность Удмуртии, обеспечить интересы жителей и выработать четкий план по устранению замечаний. Абрамова подчеркнула важность сохранения коллектива авиакомпании. Росавиация аннулировала сертификат эксплуатант у ИШ-Авиа с 1 августа из-за того, что авиакомпания не устранила нарушения, которые были выявлены ранее. По данным СМИ, «Жавия» возглавит ушедший в отставку глава правительства Удмуртии Роман Ефимов. Герой России Евгений Подобный посетил Белгород и вручил награды отец солдата родителям участников спецоперации. Кроме того, во время поездки он посетил новое приемное отделение детской клинической больницы города, где осмотрел современное оборудование медучреждения. Подобный также оценил наличие специалистов и техники для психологической реабилитации детей. Он отметил, что это не менее важно, чем физическое восстановление. Издателям необходим единый закон вместо десятка нормативных документов. Это могло бы сильно упростить жизнь книжной индустрии, заявил НСН генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Копьев. О необходимости ввести единое федеральное законодательство для издательской отрасли заявила советник президента Елена Импольская. По ее словам, это помогло бы избежать противоречий и перегибов. Как отметил Копьев, непонятно до конца, насколько это реалистично, но точно объединить какие-то документы возможно. Кроме того, по его словам, в вопросе маркировки единые требования также важны. Однако надо учитывать, что книжная индустрия пересекается со многими смежными направлениями. Институт космических исследований Российской академии наук предложил начать дискуссию о выделении на Луне района падения старых аппаратов и их разгонных ступеней для обеспечения безопасности будущих пилотируемых миссий и создания баз. Так там отреагировали на новость о том, что 5 августа вторая ступень ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска врезалась в поверхность Луны и образовала кратер диаметром около 20 метров. Как отметили в Институте космических исследований, в следующем десятилетии к Луне планируют отправить десятки миссий, и на нее будут падать куда более тяжелые разгонные блоки. Необходимо сделать этот процесс безопасным. Россиянин Руслан Терновой стал победителем соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Ранее Терновой вместе с Никитой Шлейхером завоевал золото в синхронных прыжках с вышки, а также стал серебряным призером смешанных командных соревнований. На счету российских спортсменов стало 13 медалей. На чемпионате Европы отечественные атлеты завоевали 5 золотых наград, а также по 4 серебряных и бронзовых. Российские спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn. С нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.
3: Привет. А вот и отпуск. Я уже там, уже хорошо. Yes, to beer, please. Thank you. Последняя фонотека сезона в эфире. Потом большой традиционный перерыв. Мыслей никаких смешных или умных на эпиграф нет. Мозг уже отключен. Рад, что выпуск просто набрался. Напоследок дадим эфир всякой молодежи, почти не звучащей на нашем радио. Залечим сигаретные и обычные ожоги, споем про Лунтика, послушаем главную стерву недели, сделаем несколько фотографий на полароид, разберемся в поющих вассах и установим один культурный пин-код. Андрей Куренков, наше радио «Лосьон».
1: Слушайте фонотеку, и вы узнаете.
4: Остаются ли от мраморного мяса мраморные крошки? Приходили ли композитору Глюку его родственники Глюки? И чем еще можно напугать ежа?
1: Фонотека на нашем радио.
3: Группа «Шлюз» должна была прозвучать в программе «Пропанк». Может, кстати, и прозвучала, но прозвучит еще и у нас. Их новая песня называется «Стерва». Злая, веселая, бескомпромиссная и прекрасная. Это второй трек возрожденного «Шлюза», и ему, треку, со всех сторон свойственна двойственность. Оксана, рассказывай.
5: Во-первых, эту песню мы записывали сразу на нескольких студиях, одной из которых была студия «Парткэмпи Дикая Мята» в Тульской области, где мы оказались в феврале практически в звенящей, заснеженной тишине. Другая была в солнечной, жужжащей летней Москве на «Гиганте». И это скрещивание звучаний, как мне кажется, очень обогатило трек. Во-вторых, в куплетах я использовала так называемый прием реализации метафоры, которые в свое время очень любили русские футуристы и модернисты. Это когда берется привычная метафора, и словам возвращается их буквальное значение. В моем случае я накладывала друг на друга два устойчивых выражения через общее слово, и это скрещивание оживляло буквальный смысл слов. Это как будто сложно звучит, но очень просто понять, когда слушаешь. Обязательно обратите на это внимание, когда будете слушать эту песню еще и еще. А вы обязательно будете.
3: Вот это ничего себе! Закинула Оксана цветы. Уровень нашей программы куда-то в высокоинтеллектуальную плоскость. В высокоинтеллектуальную высоту. Знаменитые сонграйтеры, уверен, бы оценили, любители заимствованных аккордов и синкоп. Основы рэпа, кстати, были озвучены сейчас Оксаной. Я, правда, думал об этом приеме чуть иначе. У кого-то к успеху есть ключ, у кого-то есть лом и отмычка. Оксана же использует немного не так. Бьется сердце и бьется стекло. Дальше поймете сами. Спасибо шлюзу за такой ход, прям поклон. И добавлю только, что обложку к релизу сотворил Гагинатор Егор, группа Урацаки Доджи, с которой мы встретимся буквально через месяц в новом сезоне энциклопедии нашего радио. Шлюз, стерва.

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Вдруг вы видели мое месячной давности интервью для проекта «Музыка со вкусом 1968». Если не видели, то посмотрите. Много интересного рассказал о прошлом и настоящем нашего радио. Те, кто посмотрел, помнят, что главное имя интервью – Васа Железнова. Имя артистки возникло случайно в разговоре, но стало дальше именем нарицательным, синонимом всех молодых артистов, которых не крутят нигде на радио. В том числе и на нашем. После интервью музыкальный редактор станции Саша Шулакова сказала, что Васу мы пытались ставить несколько раз, но тесты, увы, были печальные. В общем, время пришло завести Васу и в проект «Фанатека». Давайте для начала разберемся. В музыкальном мире прямо сейчас есть как минимум две Васы. Первая – Васа Бокова, Дзержинск, Питер. Она актриса, Нижегородское театральное училище имени Евстигнеева, театр кукол. Вы могли видеть ее в сериале «Король и Шут» в роли скрипачки Маши Нефедовой, например. Под именем Васа она ведет и музыкальную жизнь в жанре инди-поп.

0: Наша же Васа – Васа Железнова. Это псевдоним Василины Ивановой из Курской области. Псевдоним, очевидно, в честь героини Максима Горького, еще одного любителя псевдонимов. Плюс, конечно, родной город Василины – Железногорск. В 20-х годах Васа победила в телевизионном конкурсе «Новая звезда» и интернет-проекте «Трамплин», откуда и началась ее популярность. За 4 года интенсивной музыкальной жизни записано и выпущено уже много всего. На прошлой неделе свет увидела новая версия старой песни, песни из детства «Я ТНЛ. Я тебя не люблю».
1: Основная загвоздка выпуска этой песни была в том, что человека, который написал эту песню, уже не существует. Так вышло, что эта песня дописана спустя 15 лет. То есть, когда я ее написала, мне было 14. И тогда она рассказывала о симптомах любви, о том, как я знакомилась с ее проявлениями, и была больше похожа на дергание за косички, когда тебе нравится человек, но ты говоришь: «Да нет, я тебя не люблю, ты мне не нравишься». И сегодня, спустя годы, мне захотелось изменить смысл той песни и рассказать не о самой любви, а об ее износе. Я переписала куплет второй, который рассказывал про парк аттракционов, в котором было легко, радостно, который светился миллионами гирлянд, в другую историю, в такую метафору на парк аттракционов, которые заброшены, которые уже аварийны, где фонтан шумит прошлогодней водой, а колесо обозрения заржавело. Основной посыл был в том, что иногда чувства становятся воспоминаниями еще до того, как отношения закончились, и остается просто конструкция.
0: Какая-то грустная вышла история. Silent Hill, Чернобыль. С удовольствием послушал бы тот первый вариант песни и сравнил настроение. С днем рождения, кстати, вас, Васа. Васа Железнова, я ТН.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Визит к ребятам из «Музыки со вкусом» стал обоюдовыгодным. Мне очень понравился параллельный проект Димы Бабака «История песен», формат кратких рилсов-шортсов о легендарных треках и артистах и, конечно же, вся их концертная история. Мы обменялись артистами. Дима тогда как раз записывал проект «Тигоша», и я взял в эфир исполнение новой песни «Музыка на кассетах». Люблю ее до сих пор.
2: Моя

на этой неделе у Тигоши вышла новая песня. Мультик. Мультик на кассетах. Вангую, что в народе она будет называться «Лунтик». Да, и «Лунтик» вряд ли когда-нибудь был на кассетах. Господи, вот дожили. Как мультики пошли в рок. Смешарики уже давно там. Недавно Убель пел про «Хэй Арнольда». Теперь вот «Лунтик». «Вупсень и пупсень форевер». Не было ли еще панк-дуэта с таким названием? «Калямба» и «Ромарио». В общем, под эту новинку я бы хотел продолжить наше интервью с Димой в «Музыке со вкусом», но в режиме монолога. Мы много говорили о том, как артисту себя продвигать, что делать и все такое. Чтобы где-то появиться, светиться, я говорил, что это несложно, надо просто не лениться. Смотри, Дима, ты показал мне Тигошу, ты дал мне фонограммы, дал его контакты, мы созвонились, познакомились, взяли в эфир. У них есть мой телефон, мои мессенджеры. Как ты думаешь, прислали они новый релиз? Нет. И до выхода не прислали, и после не прислали. Тишина. Случайно увидел. Вот так вот, Дима, это работает. Точнее, не работает. И хоть что ты делай. Увы-увы. Тигоша, мультик. Светлый инди-поп о том, как сохранить в себе доброго, искреннего и любопытного ребенка. Лайв-видео на акустическую версию песни снято в павильоне «Космос», недалеко от моего дома, на ВДНХ. Снято, видимо, на грант президентского фонда культурных инициатив. Чудесно. Тигоша, мультик.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Было и нам чем удивить. Музыку со вкусом 1968. Группа «Сула Фрай», по моему совету, прям попала в Диму. И даже раньше, чем вышло наше интервью, был записан концерт с ребятами. Считайте это эксклюзивным анонсом. Прости, Дима, если раскрыл какие-то тайны. Других артистов сезона называть не буду, а концерт группы «Индиалог» уже посмотрел с большим интересом. Здорово, как наша случайная с Димой встреча сделала музыкальный мир хоть чуть-чуть, но шире и лучше. Надеюсь. А у группы «Сула Фрай» на этой неделе новая песня «Ожоги от сигарет». И меня прямо передергивает от названия, потому что у меня нет никаких позитивных воспоминаний об этом явлении. Я сам не курил, но рос в детстве в социально неблагополучном окружении. И лучше, конечно, ничего о таких ожогах не вспоминать. Там и близко не было никаких случайностей, небрежностей. Давайте, парни, уведите меня куда-то в приятную тему. Рома и его история. Но давай сегодня не про детство, ну его на всякий случай. Давай про настоящее. Пик вашей славы как группы, например.
2: Для многих не секрет, что наши песни записываются в городе Краснодаре. И как-то в один из дней, после очень плотного рабочего студийного дня, мы заказали такси, чтобы поехать домой. Ехать нам нужно было примерно около 20 минут, и нам попался крайне общительный таксист. Он начал нам рассказывать о том, какую музыку он слушает, что ему нравится из нового на нашей отечественной эстраде. И мы спрашиваем, например, кого-нибудь назовите нам для примера. Он говорит, не знаю, вы слышали или нет, но мне совсем недавно на Яндекс.Музыке попалась такая группа, которая называется «Сула Фрай». Слышали, нет? Мы помолчали примерно секунды 2-3, и потом в голос начали все смеяться в машине. Таксист сперва не понял, что происходит, начал на нас смотреть и спрашивать, а что не так, почему вы смеетесь, что случилось? Я взял в руки телефон, открыл карточку артиста на Яндекс.Музыке, там, естественно, наша фотография, повернул телефон к нему экраном и говорю, на нас случайно не похоже? Вы бы только видели, какое удивление было у этого человека. Он сперва не поверил, а потом, когда понял, он засмущался. После он обрадовался, ну и дальше мы до самого дома ехали и показывали наши новые демки, которые мы за эти все дни записали на студии.
1: Но вот это совсем другое дело. Улыбнулись, а теперь назад к ожогам. Атмосфера трека пропитана меланхолией, горечью и фатализмом. Это музыка для тех, кто готов признать свое поражение, но все еще хранит надежду на чудо в далеком «если». Сула Фрай. Ожоги от сигарет.

его нет. В любом случае, вы чувствуете. Голос.

0: Наша музыка. Настоящая музыка. Наше радио.
1: Андрей Куренков, программа «Фонотека». Продолжит тему ожогов группа «Романтика провинциальных городов». Снова романтика и ожоги. Клянусь, не специально, но вы вряд ли поверите. В общем, недавно разговаривал с Андреем Коровкиным о жизни группы, и на самый профессиональный и важный вопрос «Как дела?» Андрей рассказал вот что.
2: Однажды мы играли на небольшом фестивале в таком же небольшом городе, который называется Данилов. Дело в том, что из этого города было больше половины музыкантов нашей группы на тот момент. И, конечно же, мы отчекались очень рано, где-то часов в 12, и пошли на небольшую экскурсию по городу. И спонтанно решили, что можем попариться в баньке у нашего гитариста Никиты Кукушкина. Взяли туда еды, напитков, шашлычок, пошли в баньку. И в очередной раз, когда я выходил из парилки, я в темноте прислонился плечом к раскаленной печи и получил огромный ожог почти на все плечо, который просто сводил меня с ума. Мы, не знаю, не вызвали скорую, конечно же, своими силами, как-то пантенолом это все дело замазали, а впереди еще выступление. В общем, консультировались с разными людьми, в итоге все-таки решили, что концерт будет, спеть мне нужно. Мазался постоянно пантенолом, вся футболка была мокрая, сырая, и от ожога, и от пантенола. В общем, кое-как, с поднявшейся температурой, с болью в плече, мы отыграли на этом небольшом фестивальчике.
1: Андрюха, брат, тезка, как вот в индийских фильмах с родинками или родимыми пятнами. Есть у меня тоже огромный ожог на плече прямо сейчас от печки в бане. Аж заныло, как вспомнил. Опирался рукой на мокрый пол около стеклянной двери раскаленной печки. Рука соскользнула, и плечом прямо к этому стеклу я и прислонился. Пантенол, да, все, как ты рассказывал. Даже не знаю, пройдет ли. Но мы тут собрались не по этому печальному поводу. Новая песня романтиков провинциальных городов называется «Неважно». Танцевальный веселый рок в духе Good Times, только без духовых инструментов. Парни из провинции редко одеваются стильно и модно. Вещи с рынка, старые футболки, рваные кроссовки. Главное, чтобы было комфортно. Песня от лица такого парня. Его девушка разбирается в одежде и хочет собрать ему нормальный образ, но он просит ее отвалить. Вот в такой вот среде, что я упомянул вот там чуть выше, про ожоги от сигарет, мы в 80-х годах одевались тоже очень просто. Главный критерий к брюкам был такой, чтобы убегать было удобно, и чтобы нога в драке без проблем поднималась быстро и высоко. Все остальное неважно. Романтика провинциальных городов. Неважно.

0: Ой, опять не в ту сторону.
1: Фанатека на нашем радио.
2: Давайте от ожогов пойдем лучше дальше в романтику. Группа «Олово» выпускает первую весточку с предстоящего альбома, который выйдет в конце августа, но мы вам про него не расскажем, потому что отпуск. Ох, знала бы группа «Олово», сколько крови у меня пьет их хитро написанное название с этими буквами «Ви». Не открывают файлы многие программы и приходится переименовывать. Да и как это писать в Word в тексте? Только постоянный копипаст. Новая работа «Олово» называется «Слушать город», и это дуэт с артисткой Сашей Солнцевой. Прослушивание вызывает немного ностальгическое ощущение, будто держишь в руках слегка выгоревший снимок полароида с запечатленным моментом счастья. Эта теплая песня создает атмосферу золотого часа на питерских крышах, вечерних прогулок, перетекающих в городские променады в сезон белых ночей, когда можно себе позволить ни о чем не заботиться и просто делить эстетическое наслаждение от красоты летнего неба и архитектуры северной столицы с близким и дорогим тебе человеком, чтобы в этой паузе замереть и послушать дыхание города.
3: История о том, как словить перманентную тревожку на всю жизнь. У меня бывает, что песня изначально рождается для дуэтного исполнения, причем с барышней. Уже несколько таких было, и вот появилась очередная «Слушать город». И найти пару для таких дуэтов – это прям вызов для нас обычно. Потому что Саша Солнцева была уже пятой артисткой, которой мы предложили эту песню на фит. Все предыдущие попытки, как вы понимаете, успеха не возымели. Когда же мы все записали, мы нашли и договорились с одной гончарной мастерской в Питере со своим выходом на крышу, чтобы поснимать там промо, заказали фотосет. В общем, все по-взрослому сделали. Получились бомбически красивые кадры, и все бы ничего, если бы не одно «но». Мы забыли вовремя скачать результаты съемки по временной ссылке, которую нам прислал фотограф после обработки фотографий. И буквально весь фотосет канул в лету, потому что никаких бэкапов мы, естественно, не делали. Пришлось довольствоваться только кадрами, снятыми на телефон. Теперь у меня травма и маниакальное беспокойство по поводу сохранения любых исходников.
2: Вот вам и дыхание города. Бэкапы – это, конечно, святое. А вообще, слушая эту песню, очень и очень кинематографичную песню, и вспоминая упомянутое выше интервью и разговоры о спорах старого и молодого, захотелось спросить коллективную Васу Железнову или коллективный Бендлинг. Не про группу «Олово» сейчас будет, ребят, это очень важно. Так вот, ребят, ладно, мы старое говно, а вы молодежь и новое. Но поколение – это некая общность, отмеченная не только возрастом, но еще и неким общим культурным кодом, ценностями, интересами, искусством. И вот при всей той прекрасной музыке, искренне прекрасной, которая у вас есть, где ваши культовые фильмы? Где ваши культовые саундтреки? Где ваши культовые, да просто хоть сколько-то сильно заметные театральные постановки, мюзиклы? Где ваши книги, писатели, режиссеры? Где ваша бригада? Где «Асса», «Брат» или «Шапито шоу»? Где ваши «Юнона и Авось», «Гамлет» или полароидные снимки? Когда вы уже отрефлексируете свое время в искусстве за пределами песен с их помощью? Где ваш культурный код? Нету. И вот это печально. Пресейвы и лайки – ваше все. Олово и Саша Солнцева. «Слушать город». Мы

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь. Пройдусь по ряду новинок галопом. Знаете, сегодняшняя программа могла качнуться в две плоскости, противоположные. Я выбрал легкую, веселую летнюю, согласно своему настроению. А могло быть совсем не так. А как? А вот так. Несколько новинок, оказавшихся просто вне формата настроения недели. У автора, разумеется. Группа «Антила» выпускает новый трек «Чем тебе помочь?». И я не знаю, чем тебе помочь, группа «Антила». Могу только пожелать удачи на пути. Рефлексия – главное слово релизов последних месяцев, если песня не про лето. Помощь – основной смысл этих песен – 8 из 10. Главный герой номера погружен в глубокую рефлексию. Находясь в метафорической темноте, он пытается протянуть руки помощи тому, кто ему дорог, тому, кто сейчас в депрессии и бессилии. Гипнотический симбиоз альт-рока, инди-музыки и трип-хопа в духе Пласиба и Эмма Рут Рандл. Надо было выпускать осенью, конечно.

Ольга Гостева время от времени звучит у нас в программе, потому что играет с разными исполнителями. Она скрипачка, и вы могли слышать ее в треках Евгении Онегиной или групп «Обними кита» и «Оберег». Как будто по буквам «О» идет Ольга. А может быть, вы слышали ее в программе «Жесткий диск», потому что у Ольги есть инструментальный металлический проект «О Гостева». И на прошлой неделе вместе с «Оберегом» и проектом «Из метро» они записали исторический боевик «Непря-2», отсылающий к событиям Куликовской битвы 1380 года и знаменитой речки в Тульской области. Надо было и радио «Тапка» сюда звать, но мне кажется, что не очень своевременная работа.

0: Наши недавние дальневосточные друзья, группа The Star Killers, в прошлый раз, то есть недели три назад, прислала голосовое сообщение не про тот трек, который выходил, а про будущий, «Пиковую даму». Перепутали. Он увидел свет пару дней назад, и пусть уже его история прозвучит. А сам трек нет. Тяжеловато.
1: Зашел разговор за русскую классику, мы пробежались по «Беспреданнице», «Гранатовому браслету», потом по «Игроку» Достоевского. И так вышли на тему азарта, фатума, ну и, конечно же, вспомнили о «Пиковой даме» Пушкина. Пересказывать историю один в один, конечно, мы не стали, что-то ставили за кадром, а что-то, наоборот, только, знаете, намекнули. Но главной темой остается прежнему – жажда удачи, искушения и цена, которую приходится оплатить за попытку обмануть судьбу.

могла бы прозвучать Алена Швец. В первой своей работе 26-го года артист пытается разобраться, на чем проще играть – на нервах или на гитаре. Прям как у Шлюза ход. Пока получается проще на гитаре.

0: И, наконец, завершит наш сегодняшний выпуск полной радости и оптимизма Олег Чубыкин. Его новый летний трек «Чтобы не кончалось лето» создан как будто для детского мультфильма, например, «Лунтик», и наполнен ностальгией по уходящему сезону. Он выйдет через неделю, то есть ближе к концу лета, а у нас звучит уже сейчас. Поэтому и зашел в программу «Новинки вперед». Продолжаем лето отсылками к великим регги-поп-артистам 80-х UB40 и Джимми Саммервиль.
1: Песня «Чтобы не кончалось лето», я ее хотел сначала включить в прошлый альбом «Вечная любовь», но до нее не дошло дело. И вот сейчас я взялся за эту песню, и, честно говоря, ни на одну песню не тратил столько времени, чтобы добиться вот звучания, как у групп, регги-группы 80-х, типа UB40, вот что-то такое. Мне хотелось сделать такой солнечный трек, ностальгический, о том, что лето уходит, но оно остается у нас внутри. И мне очень хотелось, чтобы люди, когда слышали эту песню, у них поднималось настроение, и они начинали танцевать.
0: Вот и все. Таков был очередной сезон программы «Фонотека». Впереди отпуск, а потом все заново. Да, на август и начало сентября я вас тоже не брошу. Вспомним все лучшее из прошлых выпусков. Наверняка кто-то что-то да пропустил, освежим. А с середины сентября начнем новый бой. Всем приятного отдыха, до нескорой встречи. Но даже без меня, где бы вы ни были, помните, что хорошей музыки должно быть много. Пока. Олег Чубыкин, «Чтобы не кончалось лето».

0: «Фанатека» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 30 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47
1: 00 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
3: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио — город за городом.
4: Аудитория 12+.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек.

0: Остановите поджоги. Остановите огонь.
1: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин подписал указ о разрешении приватизации аэропорта Шереметьево. Правительству поручено использовать право государства на золотую акцию. Согласно указу, при продаже необходимо сохранить основной вид деятельности Шереметьево, обеспечить условия для модернизации мощности, а также не допустить перехода ценных бумаг в собственность иностранцев или подконтрольных им лиц. Международный аэропорт Шереметьево – крупнейший российский аэропорт по объемам пассажирских перевозок, базовый для Аэрофлота, национального перевозчика. В конце июля аэропорт Внуково стал партнером Шереметьево по управлению аэропортом Домодедово. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в телефонном разговоре со спикером Национального собрания Армении Рубеном Арубиняном подчеркнула важность поддержания конструктивного диалога между двумя странами. При этом она отметила, что Россия будет вынуждена выпустить рекомендацию для своих туристов не посещать Армению в случае продолжения практики регулярных задержаний россиян по запросам третьих стран. По словам Матвиенко, российско-армянские отношения сейчас напоминают улицу с односторонним движением, так как со стороны Еревана звучат заявления о важности сохранения отношений с Россией. Однако эти слова часто не соотносится с конкретными делами. Власти Грузии заявили о расследовании сообщений в социальных сетях об угрозах российским туристам, назвали их ложными. Публикации могут быть частью кампании по саботажу, заявил премьер-министр Ираклий Кабахидзе. Он подчеркнул, что Грузия остается открытой для туристов из всех стран. По его словам, власти будут делать все необходимое, чтобы обеспечить для них безопасные и комфортные условия. Премьер также уточнил, что фейковые аккаунты, которые распространяют ложную информацию, были созданы за пределами Грузии. Музей-усадьба Ильи Репина «Пенаты» на Карельском перешейке откроется для посещения по выходным с 14 августа по октябрь. Еще до завершения реставрации, об этом сообщил директор Музея Академии художеств Алексей Мудров. Он уточнил, что более 85% реставрации уже завершено. Дом Репина был разрушен в годы Великой Отечественной войны, затем восстановлен в 60-х. Впоследствии постепенно приходил в упадок и достиг предаварийного состояния. Сейчас специалисты опираются на послевоенный проект, который, в свою очередь, максимально приближает усадьбу к эпохе ее расцвета в конце 1900-х годов. Торжественное открытие усадьбы после реставрации запланировано на конец апреля будущего года. Российский пловец Алексей Жарков установил мировой рекорд в возрастной группе 30-39 лет на дистанции 25 метров брасом на соревнованиях по зимнему плаванию в Аргентине. Также спортсмен Петр Ясинский и Жарков стали победителями на дистанции 50 метров брасом в своих возрастных категориях. Ранее российские пловцы завоевали золотые награды на всех дистанциях, которые были представлены в первый день Кубка мира по плаванию в ледяной воде. 25 метров баттерфляем, 100 метров вольным стилем, 200 метров брасом. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: наше радио.
1: Целуями, нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

года.

0: «За сценой».
1: Всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, чем группа «Пикник» порадует поклонников на следующей неделе и поговорим о том, как группа «Мельница» посмотрела на песню «Белокаменные львы» под новым углом. Группа «Пикник» официально объявила дату выхода нового альбома «Вечное движение». Пластинка увидит свет уже 12 августа и станет первой студийной работой коллектива после альбома «Один на один», вышедшего в 2024 году. В ожидании релиза музыканты постепенно раскрывают детали будущей пластинки, публикуя в социальных сетях фрагменты текстов новых песен. Кроме того, уже на ближайшем концерте в Санкт-Петербурге поклонники первыми услышат композицию «Двор». Это будет первое живое исполнение песни с нового альбома.
2: Выйдет ночью с ветром пицца, а пицца один на один.
1: Группа «Мельница» представила лирик-видео на песню «Белокаменные львы». Интересно, что эта композиция уже получила полноценный клип. Он вышел в декабре прошлого года одновременно с релизом сингла. Теперь музыканты показали новую версию оформления песни, а также сообщили, что специально к предстоящим акустическим концертам подготовили ее новое прочтение. Уже совсем скоро «Белокаменные львы» впервые прозвучат в акустической аранжировке.

0: Ну, а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Ну, а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.
2: Все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл, свища.

груди, гильза оберег. Черный ворон, не кружи, ни сегодня, нет, после войны. Напьемся тишины. А брось, приятель, не грусти, близится восход. Друг прикроет, Бог простит, пуля не возьмет.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 30 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10, ОГРН 1217-0038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
7: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
8: Дочь техникум закончила. Кто без опыта, на работу возьмет.
9: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
10: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
11: Алло.
10: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
12: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
13: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио — город за городом.
14: Аудитория 12+.
15: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
16: В Забайкале действуют сотни очагов.
15: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
17: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
18: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте своей.

0: 36.ru и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: года.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш призвал Вашингтон и Москву возобновить диалог по вопросам нераспространения ядерного оружия. Он выразил обеспокоенность проблемами с возобновлением договора СНВ-3, заявил представитель генсека Фархан Хак. По его словам, впервые за много лет риски использования ядерного оружия выше, чем были когда-либо. 5 февраля этого года окончательно завершился жизненный цикл договора о сокращении наступательных вооружений, который действовал с февраля 2011 года. Как ранее заявили в российском МИДе, диалог по контролю над вооружениями по вопросам стратегической стабильности не предвидится, пока США ощутимо не изменит свою позицию по отношению к России. Владимир Путин подписал указ об исключении международного аэропорта Шереметьево из списка стратегических предприятий. Это позволяет приватизировать госпакет компании примерно 31% с сохранением золотой акции. Согласно указу, при продаже необходимо сохранить основной вид деятельности Шереметьево, обеспечить условия для модернизации мощности, а также не допустить перехода ценных бумаг в собственность иностранцев или подконтрольных им лиц. В конце июля аэропорт Внуково стал партнером Шереметьево по управлению аэропортом Домодедово. Российские СМИ никак не связаны с возникновением миграционного кризиса в испанской Сеуте на севере Африки. Об этом заявил представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье. По его словам, не обнаружено никаких информационных действий с российской стороны. Мерсье заявил, что события в Сеуте стали итогом дезинформации в сети. Массовый наплыв беженцев из Марокко в Испанию был выявлен еще 30 июля. После этого власти решили приостановить работу единственного действующего пограничного перехода в городе Мелилья на севере Африки. До цели смогли добраться свыше 72 тысяч нелегалов, при этом еще 100 человек погибли. На Западе в произошедшем обвинили премьер-министра Испании Педро Санчеса и Марокко. Россия в июне увеличила закупки ежевики из Турции до рекордного уровня – почти 139 тысяч долларов. Это максимальный показатель с 2013 года, когда начали вести соответствующие подсчеты, сообщила Государственная статистическая служба республики. Кроме ежевики, в России вырос спрос и на другие турецкие фрукты. Так, в июне импорт персиков и нектаринов увеличился почти в два раза – год к году. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в шестой раз стал отцом. Его супруга Дарья сообщила о рождении сына в соцсетях. Судя по всему, Карпин присутствовал на родах. На одном из снимков он держит новорожденного сына на обнаженной груди. В рамках партнерских родов практикуется контакт кожи к коже. Главный тренер национальной команды также воспитывает 5 дочерей. Карпину 57 лет. Он возглавляет сборную России с 21 года. Также специалист работал в московском «Спартаке», испанской «Мальорке», «Торпедо» из «Армавира», Ростове и московском «Динамо». Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Чена плачет, ребенок не спит, о чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит, о чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем поет?

0: Мы падали
1: вверх. Реклама на 107FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь, температура воздуха днем 30 градусов тепла, ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
1: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107FM. Наше радио. Город за городом.
7: Аудитория 12+.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов провели внеочередную встречу, в рамках которой обсудили главные темы предстоящего внеочередного заседания регионального парламента. Депутаты планируют принять пакет из трех законопроектов, внесенных губернатором. В частности, речь идет о новых мерах поддержки и расширении перечня получателей льгот среди участников СВО. Также рассмотрят законопроекты о создании научно-методического совета при управлении по охране объектов культурного наследия и об уточнении категории участников СВО. Членов их семей, имеющих право на бесплатную юрпомощь. Кроме того, будут рассмотрены законотворческие инициативы, с которыми выступили сами депутаты, ввести выплату для беременных женщин с фенилкинатурией и расширить категории граждан, имеющих право на бесплатную юрпомощь. Александр Гусев поддержал инициативу депутатов и отметил важность совместной работы властей для развития региона. В преддверии Дня строителя в правительстве области состоялось торжественное чествование лучших представителей строительной отрасли. Государственные и ведомственные награды вручил зампредседателя регионального правительства Константин Кузнецов. Он подчеркнул особую значимость строительного комплекса для социально-экономического развития Воронежской области. Вице-премьер поблагодарил собравшихся за добросовестный труд, высокий профессионализм и высокий вклад в реализацию масштабных инфраструктурных проектов. В ходе мероприятия были отмечены заслуги как ветеранов отрасли, так и молодых специалистов, а также коллективов ведущих строительных организаций, проектных институтов и предприятий стройиндустрии. «Единая Россия» подписала с Общественной палатой России и политическими партиями соглашение о наблюдении за голосованием на думских выборах. Документ предусматривает совместное обсуждение инструментов наблюдения и мониторинг избирательного процесса 18-20 сентября и обмен опытом подготовки наблюдателей. Член Генсовета «Единой России» сенатор Сергей Перминов заявил, что цель партии – обеспечить легитимность результатов. К работе привлекут почти 200 000 наблюдателей, отслеживать ситуацию помогут технологическая платформа и ситуационные центры в регионах. Воронежская область. В области в единый день голосования пройдут 22 избирательные кампании. Все участки оснастят видеоконтролем, протоколы будут изготавливать с QR-кодом, ведется подготовка общественных наблюдателей. По словам первого зампредседателя регионального отделения Виктора Логвинова, приоритет – безопасность участников процесса и легитимность голосования. Правительство Воронежской области утвердило постановление о выплатах компенсации пострадавшим и семьям погибших при терактах. Согласно документу, от 31 июля выплаты производятся за счет федерального бюджета. Семьям погибших будут выплачивать 1 567 000 рублей в равных долях на каждого домочадца. За тяжкий и средний вред здоровью предусмотрена выплата 657 000 рублей на человека. За легкий вред 313 000. Бывшим заложникам без вреда здоровью 156 000. Рублей. За полную утрату имущества первой необходимости будет выплачена компенсация 156 750 рублей, частичную 78 000. Для получения выплаты необходимо подать заявление в Минсоцзащиты Воронежской области. Это были новости региона.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 30 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: 255? 45? 55!
4: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио, город за городом.
7: Аудитория 12+.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов провели внеочередную встречу, в рамках которой обсудили главные темы предстоящего внеочередного заседания регионального парламента. Депутаты планируют принять пакет из трех законопроектов, внесенных губернатором. В частности, речь идет о новых мерах поддержки и расширении перечня получателей льгот среди участников СВО, а также рассмотрят законопроект о создании научно-методического совета при управлении по охране объектов культурного наследия. И об уточнении категории участников СВО и членов их семей, имеющих право на бесплатную юрпомощь. Кроме того, будут рассмотрены законотворческие инициативы, с которыми выступили сами депутаты, ввести выплату для беременных женщин с фенилкенатурией и расширить категории граждан, имеющих право на бесплатную юрпомощь. Александр Гусев поддержал инициативу депутатов и отметил важность совместной работы властей для развития региона. В преддверии Дня строителя в правительстве области состоялось торжественное чествование лучших представителей строительной отрасли. Государственные и ведомственные награды вручил зампредседателя регионального правительства Константин Кузнецов. Он подчеркнул особую значимость строительного комплекса для социально-экономического развития Воронежской области. Вице-премьер поблагодарил собравшихся за добросовестный труд, высокий профессионализм и высокий вклад в реализацию масштабных инфраструктурных проектов. В ходе мероприятия были отмечены заслуги как ветеранов отрасли, так и молодых специалистов, а также коллективов ведущих строительных организаций, проектных институтов и предприятий стройиндустрии. «Единая Россия» подписала с Общественной палатой России и политическими партиями соглашение о наблюдении за голосованием на думских выборах. Документ предусматривает совместное обсуждение инструментов наблюдения и мониторинга избирательного процесса 18-20 сентября и обмен опытом подготовки наблюдателей. Член Генсовета «Единой России» сенатор Сергей Перминов заявил, что цель партии – обеспечить легитимность результатов. К работе привлекут почти 200 тысяч наблюдателей, отслеживать ситуацию помогут технологическая платформа и ситуационные центры в регионах. В Воронежской области в единый день голосования пройдут 22 избирательные кампании. Все участки оснастят видеоконтролем, протоколы будут изготавливать с QR-кодом, ведется подготовка общественных наблюдателей. По словам первого зампредседателя регионального отделения Виктора Логвинова, приоритет – безопасность участников процесса и легитимность голосования. Правительство Воронежской области утвердило постановление о выплатах компенсации пострадавшим и семьям погибших при терактах. Согласно документу, от 31 июля выплаты производятся за счет федерального бюджета. Семьям погибших будут выплачивать 1 567 000 рублей в равных долях на каждого домочадца. За тяжкий и средний вред здоровью предусмотрена выплата 657 000 рублей на человека. За легкий вред 313 000. Бывшим заложникам без вреда здоровью 156 тысяч рублей. За полную утрату имущества первой необходимости будет выплачена компенсация 156 тысяч 750 рублей, частичную 78 тысяч. Для получения выплаты необходимо подать заявление в Минсоцзащиты Воронежской области. Это были новости региона.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

себе. Не вздумай смотреть назад. Не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе, мой брат. Когда война на пороге, нам не убежать, не спрятаться. Надо просто выбрать оружие, которое...

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов провели внеочередную встречу, в рамках которой обсудили главные темы предстоящего внеочередного заседания регионального парламента. Депутаты планируют принять пакет из трех законопроектов, внесенных губернатором. В частности, речь идет о новых мерах поддержки и расширении перечня получателей льгот среди участников СВО, а также рассмотрят законопроект о создании научно-методического совета при управлении по охране объектов культурного наследия. И об уточнении категории участников СВО и членов их семей, имеющих право на бесплатную юрпомощь. Кроме того, будут рассмотрены законотворческие инициативы, с которыми выступили сами депутаты, ввести выплату для беременных женщин с фенилкинатурией и расширить категории граждан, имеющих право на бесплатную юрпомощь. Александр Гусев поддержал инициативу депутатов и отметил важность совместной работы властей для развития региона. В преддверии Дня строителя в правительстве области состоялось торжественное чествование лучших представителей строительной отрасли. Государственные и ведомственные награды вручил зампредседателя регионального правительства Константин Кузнецов. Он подчеркнул особую значимость строительного комплекса для социально-экономического развития Воронежской области. Вице-премьер поблагодарил собравшихся за добросовестный труд, высокий профессионализм и высокий вклад в реализацию масштабных инфраструктурных проектов. В ходе мероприятия были отмечены заслуги как ветеранов отрасли, так и молодых специалистов, а также коллективов ведущих строительных организаций, проектных институтов и предприятий стройиндустрии. «Единая Россия» подписала с Общественной палатой России и политическими партиями соглашение о наблюдении за голосованием на думских выборах. Документ предусматривает совместное обсуждение инструментов наблюдения и мониторинга избирательного процесса 18-20 сентября и обмен опытом подготовки наблюдателей. Член Генсовета «Единой России» сенатор Сергей Перминов заявил, что цель партии – обеспечить легитимность результатов. К работе привлекут почти 200 000 наблюдателей, отслеживать ситуацию помогут технологическая платформа и ситуационные центры в регионах. В Воронежской области в единый день голосования пройдут 22 избирательные кампании. Все участки оснастят видеоконтролем, протоколы будут изготавливать с QR-кодом, ведется подготовка общественных наблюдателей. По словам первого зампредседателя регионального отделения Виктора Логвинова, приоритет – безопасность участников процесса и легитимность голосования. Правительство Воронежской области утвердило постановление о выплатах компенсации пострадавшим и семьям погибших при терактах. Согласно документу, от 31 июля выплаты производятся за счет федерального бюджета. Семьям погибших будут выплачивать 1 567 000 рублей в равных долях на каждого домочадца. За тяжкий и средний вред здоровью предусмотрена выплата 657 000 рублей на человека. За легкий вред 313 000. Бывшим заложникам без вреда здоровью 156 000 рублей. За полную утрату имущества первой необходимости будет выплачена компенсация 156 750 рублей, частичную 78 000. Для получения выплаты необходимо подать заявление в Минсоцзащиты Воронежской области. Это были новости региона.

0: Работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
2: Алло.
1: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
5: Аудитория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов провели внеочередную встречу, в рамках которой обсудили главные темы предстоящего внеочередного заседания регионального парламента. Депутаты планируют принять пакет из трех законопроектов, внесенных губернатором. В частности, речь идет о новых мерах поддержки и расширении перечня получения.